русских джазменов. Действительно, его имя упоминают среди первых. Цвасман, Утесов, Теплицкий, Парнах, Кнушевицкий, Скомаровский, Терпиловский. Конечно, Варламов. Сегодня мы говорим об Александре Варламове, который был наследником целой музыкальной династии. И композитор, аранжировщик, бенд-лидер, вокалист, родившийся в Симбирске 19 июня 1904 года, оставил после себя огромное наследие и тем, что играл он и его коллеги, его оркестр, и тем, как его творчество повлияло на музыкантов, которые потом слушали его и играли джаз.

Надо сказать, что музыка не сразу полностью овладела мечтами юного Александра Варламова. Он хотел реализовать себя и в карьере драматического актера. Для этого поступил на актерский факультет в ГИТИС, в одну мастерскую, в частности, с Эрастом Гариным. Но все-таки любовь к музыке стала сильнее, и он ушел в музыкальное училище имени Гнесина. В годы учебы он впервые услышал джаз, побывав на концерте джаза Валентина Парнаха, и слушатели, конечно, были восхищены, ошеломлены необычным зрелищем, новой музыкой. Уже в 1926 году Александр Варламов посетил выступление гастролирующего джаз-бенда Фрэнка Уитлерса. И вот тогда музыка просто потрясла и увлекла Варламова. Он стал постигать основы джазовой оркестровки, метод игры, инструментовку, страсть к джазу подарила и его увлечение радиотехникой. Через самодельный радиоприемник Варламов слушал эту необыкновенную музыку. Наибольшее впечатление на него джаз произвел после просмотра фильма «Король джаза». В нем знаменитый композитор и пианист Джордж Гершвин исполнял свою рапсодию. Варламов начинает после этого сам писать музыку в стиле джаз.

первым музыкальным коллективом Александра Варламова стал «Первоксе». Александр оканчивает учебу с дипломом дирижера, устраивается заведующим музыкальной частью театра «Миниатюр Москвы», собирает джазовый оркестр при Центральном доме Красной Армии, с большим размахом проводит первый концерт. Причем внимание публики он привлекает к себе еще и сотрудничеством с афроамериканской певицей Целестиной Коул. Кстати, именно история с этой исполнительницей попала в фильм «Мы из джаза». В Советский Союз ее пригласил родственник, рабочий московского подшипникового завода Роберт Робинсон. В Москве Целестина Коул получила гражданство, училась пению. И специально для нее Александр Варламов написал несколько романсов, например, «Лалабай», «Желтая роза», «Рапсодия любви Уильямса» и «Время в моих руках». Исполнял с ней вместе. И вот потом Варламов собирает первый в Союзе коллектив из музыкантов-импровизаторов под названием «Семерка».

1938 году с джаз-оркестром Всесоюзного радиокомитета Александр Варламов работал. Вместе с ними выступал на советском телевидении. В начале 40-х уже был руководителем джаз-оркестра МВТУ имени Баумана. Потом дирижировал Государственным джаз-оркестром Советского Союза. И вот с начала войны Госджаз СССР преобразовали в образцово-показательный джаз-оркестр Наркомата обороны. Этот коллектив выехал на фронт, где почти все оркестранты погибли. А Варламов остался в Москве и руководил симфоническим джазом при Всесоюзной студии эстрадного искусства. Он готовил музыкальные номера к выступлениям перед моряками США в портах Мурманска и Архангельска.

давали, под сенью ночи вы мне сказали: люблю вас очень. На карнавале вы мне шептали, да-да, шептали: я вас люблю. Был я тронут нежной лаской, но поймав коварство в глазках, снял я с вас мгновенно маску. Под маской леди, краснее меди, торчали

Основная масса записей джаза Александра Варламова была сделана с января 1938 по июнь 1941 года. Это были записи двух разных составов. Один септет солистов Большого оркестра играл именно в такой чисто джазовой манере. Важную роль играли короткие джазовые соло инструменталистов, трубачей Виктора Быкова и Петра Борискина, саксофониста Александра Васильева, тромбониста Николая Шмелева. И вот этой семеркой, септетом были записаны так называемые горячие номера американского джаза в обработках Варламова. А вот другой полный состав джазового оркестра записывал американские стандарты, но на пластинки попали и авторские пьесы Александра Варламова. В некоторых даже звучал его голос, такой спокойный, нарочито безэмоциональный. И на пластинках нигде не было упомянуто, что поет сам руководитель оркестра, причем Варламов стремился запомниться именно как бенд-лидер, а не как певец.

после того, как значительная часть музыкантов бывшего государственного джаз-оркестра Советского Союза погибла на фронте в начале октября 1941 года. Это было катастрофическое окружение под Вязьмой, в котором были разгромлены западные резервные фронты Красной Армии. А общие потери советских войск тогда составили более 1 000 000 человек. Уцелели, если говорить об оркестре, музыкальный руководитель оркестра Виктор Кнушевицкий и Александр Варламов. Когда оркестр отправился на фронтовые гастроли, они оба были еще в Москве. Попыток воссоздать госджаз предпринято не было. Варламов собрал просто новый оркестр «Симфоджаз» при Всесоюзной студии эстрадного искусства, с которым готовился выступать на Северном флоте. И вот в январе 43-го года Варламов был арестован. Джаз тут был ни при чем. Он знал, что семья его тогдашней супруги прячет родственника, который дезертировал из армии. Он знал, но он не донес. А на него, да, донесли. И вот это недонесение стало составом преступления. В итоге Варламов был приговорен к 8 годам. Срок он отбывал на Северном Урале, руководил там лагерным оркестром. Был освобожден в 51-м году, но минус у него все же был – запрет на проживание в больших городах. И он поселился в Караганде. В Москву Александр Варламов возвращается только в 56-м после реабилитации. Впрочем, ему, бывшему так называемому зэку, работы давать никто не спешил. И спасла студия «Союз мультфильм». Еще в 1930-е годы Варламов писал музыку для первых советских звуковых мультфильмов и записывал ее со своим оркестром. Именно здесь реабилитированный композитор Александр Варламов нашел пристанище в 50-е годы, написав музыку более чем для 50 мультфильмов, среди которых «Дикие лебеди», «Шайбу-шайбу», «Три толстяка», «Тараканище» и другие.

1982, когда советское джазовое сообщество впервые отмечало день рождения советского джаза, 1 октября, по тому историческому концерту Валентина Парнаха 22 года, на котором был юный музыкант родом из Симбирска, оказалось, что в зале ДК «Москворечье» присутствует 78-летний Александр Владимирович Варламов. Будущий обозреватель «Джаз.ру» передал ему микрофон, а джазовый фотограф Александр Забрин тогда сделал известный снимок для тех, кто любит джаз. Этот снимок стал одним из самых узнаваемых изображений Александра Варламова. В 1990

1984 году отмечали 80-летие музыканта. Через 5 лет к нему в квартиру приехал телевидение поздравлять уже с 85-летним юбилеем, и Варламов тогда с удовольствием рассказывал на камеру о джазе своей молодости. Его не стало 20 августа 1990 года. Легендарного музыканта похоронили на Домодедовском кладбище под Москвой. Сегодня мы с вами слушали джаз Александра Варламова.

Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Радио Канрека приветствует всех вас. Хорошего настроения, разумеется, дня. Исполнения желаний, когда бы это ни происходило. С вами Таня Барская. И мы начинаем очередное музыкальное путешествие до 16.00 сегодня. Я думаю, этот голос не узнать очень сложно. Сегодня песни в исполнении этого удивительного певца работают не хуже фантастической машины времени. Стоит только услышать этот спокойный, очень красивый, приятный голос, пронизанный меланхолией мелодии, и мы с вами легко переносимся в любом случае в век 20-й уже, и в те десятилетия, и к тем событиям возвращаясь, которые нас так или иначе волновали, мы вспоминаем, когда мы это услышали, в каких... были ситуациях, при каких обстоятельствах. Джо Дассен. Давайте вспомним сегодня песни, а их очень много, связанные с именем этого удивительного человека. И я расскажу о некоторых из песен, у которых очень интересная история. Так всегда бывает.

1969 году на телешоу Джо Дассен впервые выступает в белом костюме, который становится для него такой же визитной карточкой, как и песня про Елисейские поля. Об этой песне мы еще будем говорить, конечно же. Имя Джо Дассена стало сразу, довольно быстро после его появления на эстраде, на сценах, настоящим символом французской музыки. И при этом, может быть, не все знают, что знаменитый певец Франции родился в Соединенных Штатах Америки и до конца жизни сохранял американское гражданство. Дедушка его был мигрантом из Одессы, а из Америки во Францию уже выгнали буквально его отца, кинорежиссера Жюля Дассена, заподозрив последнего в симпатиях к Советскому Союзу. Джо Дассен получал образование в очень разных странах: США, Франции, Италии, Швейцарии, снова в США, где получил специальность этнолог. Он пытался безуспешно начать карьеру певца и, наконец, вернулся во Францию. Ну а решающую роль тогда в возобновлении музыкальной карьеры сыграла любовь. Именно его будущая жена, пользуясь знакомствами на студии CBS, самовольно выпустила первую пластинку Джо Дассена, уговаривая его заключить с компанией контракт. Уламывали его долго, но стоило Дассену включиться в процесс, как он увлекся им с головой. 65-й год. Почти все песни, о которых пойдет речь, не были созданы самим Дассеном, но именно в его исполнении эти песни становились просто шедеврами, стопроцентными хитами. Это же относится и к старинной кубинской песне, о которой мы сейчас говорим. Она была написана на испанском, что естественно, и припев ее переводился как «крестьянская девушка из Гуантанамо». «Гуахира Гуантанамера». Считается, что песню написал Хосе Фернандес Диас на основе первых строчек из поэмы кубинского поэта XIX века Хосе Марти. В Соединенных Штатах песня эта стала очень известна в интерпретации Пита Сигера, и даже на пластинке Джо Дассена он указан как один из соавторов. Давайте слушать «Гуантанамера».

Что касается песни «Гуантанамера» 65-го года, Джо Дассен за нее взялся серьезно. Первым делом он засадил за работу поэта Жана Мишеля Риву. И тот не только перевел текст на французский, но и изменил слова. И теперь Гуантанамера стала не девушкой-крестьянкой, но городом, куда хочет вернуться скиталец. Саму же песню Дассену пришлось записывать тайком. В Париже как раз бушевала забастовка музыкантов. На родине революции бывает и такое.

Эта песня вошла на третий сингл исполнителя, и наконец-то он обрел признание. Не помешал даже факт того, что почти одновременно свою версию «Гуантанамера» выпустила Нана Мискури. Впоследствии она даже исполнит эту песню самим Досеном, и они сделают это, конечно, замечательно. И надо сказать, что именно с этого момента у Джо Досена появился талантливый продюсер, Жак Плей его звали, и карьера пошла исключительно по нарастающей. Следующая песня.

Еще одна энергичная, очень широко известная композиция Джо Дассена и тоже кавер-версия. Песню эту написал бельгийский композитор Альбер Лен для своего зятя, это испанский певец Пако Пако. Выпущена эта песня была в 1972 году. Песню тут же перезаписал на французском Джо Дассен, почувствовал самый настоящий хит в ней и не ошибся, конечно. И именно в его исполнении эта песня стала более чем популярна, начиная с Франции, потом уже касающаяся, она касалась уже всех возможных стран. Она была очень... к месту, ко времени, под нее любили танцевать, ее любили подпевать из вот этого, из-за повторяющегося припева, который вы знаете прекрасно. Неизменным действительно оставался только сам веселый, непереводимый припев. Он и остался, кстати, в русской версии. Вместе с гитарой, это записано было в 1975 году украинским вокально-инструментальным ансамблем «Черевни гитары».

Чарьевные гитары, волшебные гитары и така-така-та. 72-й год и, соответственно, 75-й – это уже в Советском Союзе. Следующая песня в данном случае родилась в Израиле, и только потом ее спел Джо Дассен. Для меня это было в свое время открытием. Ну, если хотите, откройте это сами, а я пока промолчу.

результаты Лахаяй. Группа Каверет, израильская группа Каверет, которая с этой песней представляла нашу страну на конкурсе Евровидения, на одном из многих конкурсов. Песня эта очень популярна в нашей стране, но она добралась в какой-то момент и до Франции. Я думаю, сразу после того конкурса Евровидения Дасен услышал, и появилась песня, ничего общего не имеющая с текстом песни на иврите. Нет, она такая легкая, с простеньким, незамысловатым совершенно текстом, что не очень похоже на Джо Дассена, и о военной службе. Собственно, так она и называется, «Военная служба».

0: tu sais. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien.
1: 1975 год. Впрочем, и до того года имя Тото Кутуньо еще не особенно о чем-то кому-то говорило серьезно. Он даже не очень пел сам тогда, он писал для других. Первым судьбоносным событием в карьере молодого музыканта стало совместное творчество с поэтом-песенником Вито Паловичини. Именно в этом тандеме Кутуньо записывает для своей группы «Альбатрос» песню под названием «Африка». Речь в песне шла о темнокожем американце, который мечтает покинуть Соединенные Штаты Америки и уехать на родину предков в Африку. Песню слышит продюсер Джо Дассена Жак Пле и устраивает для Тото Кутуньо встречу с Джо Дассеном. Мелодия Африки была хороша, но текст был написан на французском заново, что и понятно, всегда легче и надежнее писать новую лирику, чем переводить оригинальную. Над стихами работало два соратника Дассена, Пьер Делануэ и Клод Элюмель. Первое слово оригинала было «знаешь». Они оставили его без изменений. А потом постепенно стала вырисовываться грустная картина размышлений героя о потерянной любви. В процессе написания у Пьера Делануэ неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Вообще-то индейское лето – понятие сугубо американское и равнозначно бабьему прощальному всплеску тепла перед наступлением зимних холодов. Так песня получила не только новый текст, но и новое название.
0: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Я никогда не был счастлив так, как то утро.
1: Еще одна версия. Александр Маршал, Мария Воронова, дуэт, который напоминает индейское лето, но в русской версии.
0: Только в Северной Америке. Его называют индейским летом. Но это лето было только для нас. Я и сейчас вижу тебя в твоем длинном платье, словно сошедшую с акварели. Я до сих пор...

Эту же самую версию на стихи Гаджи Касимова в свое время исполнял, конечно, Валерий Ободзинский. Я думаю, вы об этом знаете не хуже меня. И песня эта называлась «Следы». «Где же ты?» Тот же самый текст. Кстати, когда готовился, собственно, сам вот этот проект, довольно большое упорство проявил Джо Дассен в поисках слов. И изюминку звучанию песни придавало то, что прежде чем запеть, певец произносил текст речитативом, подчеркивая характер внутреннего монолога своего героя. И в поисках точного перевода и подачи текста на французском языке на стороне поэта выступил именно Джо Дассен, заявив, что текст совершенен, в нем нельзя менять ни слова.

0: acquiescen al beso y yo ya no lo sé.
1: «Люксембургский сад» – одна из самых известных песен Джо Дассена, в данном случае исполняемая им на испанском. Он был полиглотом, и, я думаю, вы не раз слышали песни, которые он пел сам, на еще 3-4 языках, самые известные из них. «Люксембургский сад» – уже давно я там не был. Там бегают дети, листья падают, студенты мечтают, что закончились уроки. И каждый из профессоров мечтает, что еще начинаются. Там и влюбленные, которые тихо возвращаются, увидеть красный ковер, который им свернула осень. И тут нахожусь и я. Я один, и мне чуть холодно. Еще один день без любви, еще один день такой жизни. Люксембургский сад, он постарел. Он ли это? Я ли это? Не знаю.

кафе. После удачного почина Джо Дассен вновь обращает внимание на репертуар группы Тото Кутуни «Альбатрос». И для следующего сингла он выбрал именно эту песню «Уому Дове Вай», которую все те же Деланое и Лемель переработали в песню «Привет, салют». Начинающаяся с задумчивого свиста, эта композиция звучала грустно, меланхолично, повествовала о возвращении скитальца, который растирал мечты и возвращается на родину к своей старой любви. Потом мы услышим и еще один, конечно же, вариант, но давайте услышим самого Дассена.

Из интервью Джо Дассена на журналу «Кругозор». Это был 80-й год. Почему именно этот тон? Мы живем в бурном, непрерывно меняющемся мире. Нам нужны паузы хотя бы для минутного размышления. Такие вехи для ориентировки. Такими вехами и служит мгновение возвращения в свое детство, в юность, к которому, я уверен, мы привязаны все. И ностальгический мотив, стих, ритм могут переносить нас туда с легкостью. Да песня и вообще должна быть таким средством транспорта. Песня «Антракт», песня «Воспоминания» и непременно доступная. В русском варианте песни, которая называлась «Здравствуй», исполненным Львом Лещенко, упор был больше сделан на любовную тему, чем на песню на тему разочарованного странника, о чем я говорила выше. И на вопрос, почему он поет такие печальные песни, Дассен отшучивался, что поет не о своих любовных страданиях и муках, но скорее о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемеля. Лев Лещенко.

Но сейчас следующее путешествие, история следующей песни, которую прославил, действительно прославил во всем мире Джо Дассен. В данном случае растет ее корни из Италии. Рикардо дель Турко.

Думаю, что все узнали эту песню, я имею в виду хотя бы музыку. Неудивительно, что очень задорная песня существует в нескольких версиях. Неудивительно, что я сразу услышал Джо Дассен. И что все эти версии выстрелили практически одновременно в разных странах и на разных языках. Начало 68 года. Джо Дассен посетил концертами Италию, по привычке присматриваясь к местному материалу и пытаясь найти что-нибудь и для себя. Меткий глаз и слух, разумеется, в тот же час обратили внимание на песенку, которую вы слышите сейчас, с припевом «Зай-зай-зай-зай». Она была впервые выпущена в 67 году, то есть буквально за год до прибытия туда, в Италию, Джо Дассена, в исполнении молодого тогда Рикардо Дель Турко. Версия особого успеха, кстати, не имела. Просто прошла и прошла. Зато через год на эту песню накинулось сразу несколько исполнителей, и не зря. В Британии она стала называться совершенно по-другому. Песню эту исполняла группа Tremels и заняла с ней в Британии 6-е место в хит-парадах. Благодаря уже этой группе об этой песне услышали в других странах, в частности, в Советском Союзе. Ну и, конечно, французская версия Джо Дассена стала, наверное, одной из самых известных. И название в переводе на русский «Свистеть на холме» носило подходящую мелодию, шуточный характер о том, как коварная пастушка назначает воздыхателю свидание на холме, мол, свистни, я приду. Парень свистит, конечно, пейзанка не приходит. В общем, такая история.

том же 68 году, не знаю откуда, именно из какой версии они исходили, а песни прослышали в Советском Союзе, а именно советский ансамбль «Поющие гитары», который, наверное, собаку съел этот ансамбль на исполнениях кавер-версии. Ну, конечно, тогда такого термина не было, а вот песни, которые исполняли они, огромное количество в процентном соотношении их репертуара составляли, конечно, перепевки. И это была одна из самых удачных песенок велосипедистов.

Кстати, в конце 60-х свой вариант представил и Эмиль Горец, который тоже очень много пользовался замечательными композициями, возникающими в других городах и странах. И этот мир устроен мудро, в том ручаясь головой, каждый раз он дарит утро с невозможной синевой. Так начиналась песенка в его исполнении. Сейчас вы услышите самый настоящий блюз в исполнении Джо Дассена. Блюз очень известный, у него есть очень много исполнителей вообще, он блюз старый. Давайте послушаем, как Дассен поет блюзы.

Майк Уилш и Майк Деган написали эту песню, и звалась она «Ватерло Роуд», «Дорога в Ватерло». В общем, ее не особенно никто и не заметил. Записал эту песню коллектив под названием «Джейсон Крест», 68-й год. Ну и, конечно, эта песня стала одним из самых известных и популярнейших хитов для Джо Дассена в 60-х годах «Елисейские поля». Настоящую славу принес этой песне, конечно, именно он. На этот раз он привлек к переделке Пьера Делануэ, объяснил, о чем должна была быть эта песня, и идея принадлежала именно Дассену. Он и говорит потом в одном из интервью: идея была как раз моя, поскольку в Париже осталось мало улиц, о которых не сложены поэмы, и среди них долго фигурировала главная магистраль, я предложил этот пробел ликвидировать. Недаром, когда Токио и Париж устраивали братание своих главных улиц, Ганзы и Елисейских полей, именно Дассена сделали почетным гостем церемонии. Бодрая маршеобразная композиция действительно имела успех не только во Франции, но и в хит-парадах многих-многих европейских, а потом не только европейских стран. Версия на японском языке от Джо Дассена. «Елисейские поля».

Еще одна замечательная песня «Кафе трех голубок» или «Трех голубей». Нанси. В декабре мокрый падает снег, незнакомка заходит в кафе. Садится она от меня в стороне, я не знаю, с чего начинать мне. Погода, природа, других идей нет, но она улыбнулась в ответ. И вот мы уже говорим о любви, и растопит снег наши следы. Мы повстречались в кафе трех голубей. Месте свидания бездомной любви. Вот так начинается этот потрясающий крест.

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard.

средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, принимавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних войн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут, в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам.

героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил, отыскал.

бы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если

хоть с пьяной твоей мордой, но в наряде. Зачем же я себя утюжил, гладил? Меня поймали тут же в засаде. Ведь массовик наш Колька дал мне маску алкоголика, и на троих созвали меня дяди. Я снова ощутился в зоосаде. Глядь, две жены, ну две Марины Влади, одетые животными, с двумя же бегемотами, я тоже озверел и встал в засаде. На утро дали премию в бригаде, сказав мне, что на бале маскараде. Я будто бы не только сыграл им алкоголика, а был у бегемотов я в ограде.

не выдержу. Хорошо, хорошо, хорошо. А сам устал.

Я встал, шатаясь, полез через ноты, сгибающие запад ужаса Питров, зачем-то крикнул: «Боже!»

снег, снег, снег, снег. Над Петроградской твоей стороной бьется веселый снежок.

подумать, когда сбудется день иной. Тогда мы, дружище, вернемся туда, откуда ушли давно.

за ветреных, за непокорных, за презревших грошевой уют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. Бьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта гимн морям поют. И в труде, и в радости, и в горе —

Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: Гололед на земле гололед, целый год напролет гололед. Гололед, гололед, гололед, целый год напролет, целый год. Даже если планету в облет, не касаясь планеты ногами, ни один так другой упадет. Гололед на земле гололед, и затопчут его сапогами. Гололед на земле гололед, целый год напролет гололед. Гололед, гололед, гололед, целый год напролет, целый год.
1: Когда на сердце тяжесть.

0: на каменных руках.
1: «Это чужая колея». Эта песня такая полушуточная, она сделана в ритме всех моих шуточных песен, но как во всех этих вещах, в ней есть обязательно, во всех вот авторских вещах моих собственных, которые я написал, всегда есть какое-то второе дно, всегда есть серьез, несмотря на шуточную форму. Песня называется «Чужая колея».

Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то, что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, а

полусвет, а потом на крышах солнце, а на стенах еще нет. А потом в стене внезапно загорается окно.

Качнулся и качнулся, завертелся шар земной. Ах, механик, ради бога, что ты делаешь со мной? Этот луч прямой резкий, это светополоса.

Но в великой этой драме я со всеми наравне, тоже в сущности играю роль отведенную мне. Даже если где-то с краю перед камерой стою, даже тем, что не играют,

0: Иерусалиме 7 часов. Сегодня Кав Гимел Бе Ияр, Тавшин Пей Вав, 23-й день месяца Ияр, 5786 год, 10 мая 2026 года. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. Сегодня ночью военно-воздушные силы перехватили несколько подозрительных воздушных целей в районе действий сил Цааля в Южном Ливане. По сообщению официального представителя армии, вчера вечером в районе поселка Барам в Верхней Галилее на открытой местности упала ракета. В результате инцидента пострадавших нет. Вчера вечером десятки людей, включая родственников Иману Залки, убитого в пиццерии в канун Дня независимости, провели акцию протеста у здания прокуратуры Центрального округа в Тель-Авиве. Митинг состоялся накануне запланированного на сегодняшнее утро предъявления обвинительного заключения причастным к убийству. Корреспондент Кан Яэль Чеханвер сообщает, что протестующие требовали ужесточить статьи обвинения для всех подозреваемых. Сестра погибшего Ерус Залка заявила на митинге, что кровь ее общины продолжает литься на улицах, в то время как руководство страны не обеспечивает ей защиту. По ее словам, прокуратура затягивает процесс, что ведет к совершению новых преступлений. Премьер-министр Катара Мухаммад Аль-Тани встретился вчера в Майами с государственным секретарем США Марко Рубио в попытке добиться прекращения войны в Иране. В заявлении Государственного департамента США указано, что стороны обсудили военную поддержку Катара со стороны Соединенных Штатов, а также важность тесной координации для сдерживания угроз и укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке. Корреспондент Кан Натан Гутман отмечает, что ранее в рамках посреднических усилий Аль-Тани встретился в Вашингтоне с вице-президентом Джей Ди Венсом. Накануне президент Трамп объявил, что ожидает в ближайшее время получить ответ от Ирана на американское предложение о прекращении огня. Газета Wall Street Journal сообщила вчера вечером, что перед началом войны в Иране Израиль возвел военный аванпост в иракской пустыне для поддержки воздушных атак. Обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф передает, что согласно публикации, Израиль разместил там спецподразделение, а сам объект служил логистической базой для военно-воздушных сил. Кроме того, официальные американские источники сообщили, что аванпост был создан на случай падения израильского самолета. Также стало известно, что армия обороны Израиля атаковала иракских военнослужащих, которые едва не обнаружили базу в начале войны. Президент России Владимир Путин в заявлении по случаю Дня Победы над нацистской Германией выразил мнение, что война с Украиной близка к завершению. Он отметил готовность встретиться с президентом Украины Зеленским на территории третьей страны при условии подписания соглашения о постоянном мире. Касаясь войны в Иране, Путин заявил, что конфликт ставит Москву в сложное положение из-за хороших отношений как с Тегераном, так и со странами Персидского залива. Он выразил надежду на отсутствие эскалации военных действий против Ирана. Новости спорта. Высшая футбольная лига. Смена лидеров турнирной таблицы произошла после того, как Макаби Хайфа одержала победу над Бейтаром, занимавшим первую строчку накануне тура. Матч на стадионе Сами Офер завершился со счетом 3-0 в пользу Макаби Хайфа. Несмотря на то, что хайфский клуб не участвует в борьбе за чемпионство, эта победа изменила расстановку сил в лиге. Бейтар потерял первое место. Корреспондент Кан Леан Вильдау сообщает, что на вершину таблицы вернулась команда Апоэль Бершева после победы над Апоэль Петахтикова со счетом 4-2. Послезавтра в Иерусалиме на стадионе Теди состоится центральный матч сезона, в котором Бейтар примет Бершеву. Трансляция игры будет доступна на радиостанции Кан Решет Бет. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление. В горных и центральных районах страны будет жарче, чем обычно для этого сезона. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит 27 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 25, а в Бейершеве 30. В Эйлате днем столбик термометра поднимется до 35 градусов. Таковы главные новости воскресного утра. Следующий обзор События в эфире радиостанции Канрека в 8 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

7:05 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. Хорошей вам недели. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». США ожидают ответа со стороны Ирана на свое предложение по окончанию войны и угрожают возобновить операцию по сопровождению судов в Ормузском проливе. Иран не торопится с ответом. Поговорим о происходящем в Персидском заливе и о возможных развитиях событий между США и Ираном. Одновременно сообщается, что Россия поставляет Ирану товары через Каспийское море в обход блокады Ормузского пролива. По информации американских источников, опубликованных изданием New York Times, помимо прочего, Иран получает детали для беспилотников. Обсудим эту сторону сотрудничества между Россией и Ираном. Поговорим мы и о Ливане. На этой неделе ожидается новый раунд переговоров между представителями Израиля и руководством этой страны. Насколько такие переговоры перспективны, тем более, что военные действия на территории Ливана продолжаются. И если мы говорим о военных действиях, то нельзя не обратить внимания на публикацию Wall Street Journal, согласно которой Израиль создал укрепление своих спецчастей, спецподразделений на территории Ирака. Это укрепление будет использовано как некий логистический объект для ВВС ЦАЛа в случае нанесения ударов по проиранским милициям на территории этой страны и по Ирану с территории Ирака. Об этом также в нашей программе. В секторе Газа ситуация меняется. Судя по публикациям, появившимся в конце этой недели, популярность Хамаса обваливается. И Хамас, несмотря на то, что он продолжает удерживать власть в секторе Газа, становится все менее и менее популярным. Антиизраильские силы в Европе планируют уже на этой неделе начать процесс санкций против Израиля. Разумеется, это происходит на фоне результатов выборов в Венгрии. И еще одна тема, которую мы будем обсуждать в нашей сегодняшней программе, это иск против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. Юридический советник правительства не дает ответа, не публикует свое заключение. Обо всем этом в ближайшие 2 часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые прозвучат в нашем эфире, в эфире Канрека, сегодня, в воскресенье 10 мая. До 9 часов утра будет программа «Тема дня». В 9:05 «Бокер Тов Исраэль», ведущая Юлия Цодекс. В 11:05 в рамках программы «Открытый микрофон» на вопросы радиослушателей отвечают страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер. В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 особый случай на Канрека. И с 18:05 до 19 часов на пике событий ведущий Михаил Гуревич. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах Канрека сегодня, в воскресенье 10 мая. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашем сегодняшнем эфире. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается открывающейся сессии Кнессета. Сегодня, собственно говоря, открывается летняя сессия Кнессета 25-го созыва. Очень может быть, что это будет последняя сессия Кнессета, учитывая то, что мы приближаемся к выборам. Тем не менее, коалиция планирует принятие серии законопроектов, в том числе спорных, таких как разделение функций юридического советника правительства, реформа СМИ и так далее. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, что вы думаете об этих инициативах правительства, что вы думаете о инициативах коалиции по утверждению спорных законов на последних этапах работы Кнессета 25-го созыва?
Вообще, что вы думаете о ситуации в политической системе нашей? Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека. Отвечайте, комментируйте, пишите нам, высказывайте свое мнение, спорьте, дискутируйте, критикуйте нас. Все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делайте все это вежливо. Сейчас 7 часов и уже 11 минут. Очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. Продолжаем программу и знакомимся с газетами. Знакомимся с заголовками газет. Начнем мы сегодня с газеты «Идиота Хронут». Газета «Идиота Хронут», главный заголовок: «Когда дым рассеется». Таков главный заголовок этого издания сегодня. Соединенные Штаты Америки сообщили, новый круг переговоров между Ливаном и Израилем ожидается уже в четверг. Однако на данный момент, по крайней мере, пока что продолжаются обстрелы севера. В то время как ЦАЛ атакует позиции Хизбаллы, Хизбалла обстреливает наши населенные пункты. Шестеро солдат получили ранения в результате взрыва беспилотников, начиненных взрывчаткой беспилотников. Боец-резервист сказал, что на данный момент нету ответа, не готов Израиль дать ответ на эту угрозу, остается только прятаться и молиться, сказал военнослужащий. Еще несколько материалов на первой странице газеты «Идиот Ахронот». Иностранные источники, секретная база спецназа ЦАЛа создана в Ираке. Об этом на пятой странице газеты «Идиот Ахронот». Это главный заголовок издания. Еще несколько материалов в газете «Идиот Ахронот». Кнессет возвращается, а законотворчество кипит. Таков главный заголовок, заголовок материала Амира Эттингера и Юваля Карни на шестой странице издания. Сегодня открывается летняя сессия Кнессета, последняя сессия перед выборами. На повестке дня разделение функций юридического советника правительства. Подчинение Махаш отдела Минюста по расследованию преступлений, совершенных полицейскими, политическому руководству, как это называет газета «Идиот Ахронот», закон о СМИ и многое другое. Дилемма Нетаньяу: продвигать ли закон о призыве. Азинкот, двоеточие, оптимальный сценарий – это объединение. Мое, имеется в виду его, с Беннетом и Лапидом. Это о политике газета «Идиот Ахронут». Еще несколько материалов. Отделение интенсивной терапии – это комната ожидания перед попаданием в рай. Рахель Байер, дочь из семьи немцев-христиан и боевая санитар в Милуиме, боевая фельдшер в Милуиме. Ее брат Урия, боец Меглан, получил критические ранения во время военных действий, во время наземной операции в секторе Газа и скончался в больнице. Галь Ганот присоединилась к ней в поездке в Германию. В качестве девушка, не журналист, разумеется, а девушка принимала участие в делегации посланники в форме. Об этом на 10-й странице издания. Еще несколько материалов. Вместо того, чтобы вести его под хупу, мы его похоронили. Перед подачей обвинительного заключения против виновных в убийстве Яману Бениамина Залека его родители рассказывают об утрате и о непостижимой скорби. Об этом на 12-й странице Руи Рубинштейн пишет в газете «Идиот Ахронут».
Как всегда, вторая и третья страницы издания предоставлены авторским материалом. Едиди Штерн о самой большой долгосрочной угрозе. Это война за сознание. Нам необходимо взять на вооружение все национальные ресурсы, которые мы собрали, для того, чтобы изменить нарратив против легитимности сионизма и засушить болото сознания, которое процветает, и на котором, вернее говоря, процветают зерна антисемитизма. Об этом Едиди Штерн. А Юваль Эль-Башан, профессор Юваль Эль-Башан, публикует статью под названием «Кожа для гоев. Скандали вокруг брит-мила, вокруг обрезания». Если мы запретим родителям обрезать наших сыновей именем прав на свободу их тела, как мы сумеем разрешить им... Если мы запрещаем родителям проводить церемонии обрезания девочек именем права на свободу, на целостность ее тела, как мы сможем разрешить проводить обрезание сыновей? Задается вопросом Юваль Эль-Башан. Доктор Михаил Мильштейн публикует статью под названием «Экзамен Аббаса». Интеграция РААМ в коалиции – это не идеально, однако речь идет о наименьшем зле по сравнению с альтернативами. Недопущение пятой части израильского общества к процессу принятия решений превратит государство в такое, которое основано на дискриминации и будет изгоем в мировом общественном мнении. Об этом доктор Михаил Мильштейн. Это газета «Идиот Харунут». Газета «Исраэль Айом». Ее главный заголовок. США взвешивают возможность перевода сил из разных стран региона в Израиль. Укрепляется сотрудничество между США и Израилем, между армиями. Американцы взвешивают возможность, поскольку Израиль в состоянии действовать, в Израиле, вернее говоря, не в состоянии действовать без ограничений. Имеется в виду возможность создания военной базы, крупной военной базы в Израиле. Высокопоставленный военный источник есть силы, которые не поторопятся покинуть регион, потому что они обнаружили, что Израиль – это укрепление, которым удобно пользоваться. Об этом Лилах Шваль на второй и восьмой страницах газеты «Исраэль Айом». В Ливане, в свою очередь, шестеро военнослужащих получили ранения в результате падения беспилотника, начиненного взрывчаткой. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Об этом газета «Исраэль Айом». Еще несколько материалов от сегодняшнего дня и до выборов. Блиц законотворчества. Кнессет сегодня начинает летнюю сессию. Последнюю сессию Кнессета при нынешнем правительстве. В то время, которое осталось до выборов, коалиция постарается, помимо прочего, привести к разделению функций юридического советника правительства и продвигать закон об освобождении от военной службы. Об этом на четвертой странице газеты «Исраэль Айом». А на пятой странице материал Надава Шрагаи. Либерман поставил себя впереди государства. Об этом пишет журналист газеты «Исраэль Айом». «Пусть мир перевернется», заявил Авигдор Либерман. «Я не буду сидеть с Бениамином Нетаньяу». К сведению Либермана, мир уже перевернулся. Об этом газета «Исраэль Айом». Еще несколько материалов. Родители Ямана Залека. Убийцы должны быть приговорены к самому тяжелому наказанию, которое только возможно. Сегодня будут предъявлены обвинительные заключения 16 причастным
к убийству молодого человека. Судя по всему, главному обвиняемому будет инкриминироваться убийство в состоянии равнодушия. Есть, оказывается, такой параграф в Израильском уголовном кодексе. Убийство в состоянии равнодушия. Остальным причинение физического увечья. Об этом Ярон Дурон на 19-й странице газеты «Исраэль Айом». Немного о ситуации в Иране. Судя по публикациям, судя по картине, которая складывается, там безработица преодолела отметку в 50%. Данные, которые поступили в распоряжение западной разведки, есть большая важность в том, что касается способности Ирана торговаться на переговорах. Одновременно сообщается, что Израиль создал секретные укрепления в Ираке, военные укрепления в Ираке. Об этом на второй странице газеты «Исраэль Гайом». Британия, там правая партия Найджела Фрейджа достигла исторического успеха на выборах, на местных выборах, муниципальных выборах. Об этом на 13-й странице газеты «Исраэль Гайом». Это заголовки этого издания. Сейчас 7 часов 22 уже минуты. Мы сделаем небольшую паузу, послушаем немного музыки и продолжим программу. Оставайтесь с нами.

0: 7:25 в Израиле. Мы продолжаем программу, продолжаем знакомиться с заголовками израильских газет. Сайт газеты «Маариф», сейчас я его открываю. И главный его заголовок – это авторский материал Ави Ашкенази, «Санур», «Назначение Гофмана» и «Инцидент в Беэр-Шеве». Обвал государственных ценностей оборонных структур в Израиле. Стирание ценностей в основных институтах государства продолжается, пишет Ави Ашкенази, военный обозреватель газеты «Маариф». После полиции и Шабака и в ЦАЛе зафиксированы случаи, которые порождают немало ценностных вопросов. В то время как высокопоставленные командиры молчат, начальник генерального штаба Эйаль Замир также молчит. Это молчание вызывает немало вопросов и беспокойства по поводу действий армии. Санур имеется в виду восстановление поселка одного из поселков Северной Самарии, которые были разрушены в рамках программы размежевания 21 год тому назад. Это решение на самом деле приняло политическое руководство. Назначение Романа Гофмана также решение политического руководства. Поэтому не очень понятно, о чем пишет Ави Ашкенази. Тем не менее, это вот главный материал сегодня на сайте газеты. На сайте газеты «Маариф». Еще один материал, что происходит сейчас в Ликуде на пороге праймериз. Анна Барская об этом пишет. Нетаньяу, персональные назначения и обеспокоенные депутаты. Ликуд на пути к взрыву. Об этом также в газете «Маариф». А Гилад Мураг публикует статью под названием «Финишная прямая». Судебный процесс над Беньямином Нетаньяо переходит на новый этап. Пришла очередь Нони Мозеса. Нони Мозес, бывший владелец концерна, или владелец, на самом деле, до сих пор концерна «Идиот Ахаронот». После 80 дней свидетельских показаний перекрестный допрос Беньямина Нетаньяо по делу 4000 в понедельник закончится. Сразу после этого начнется допрос по делу 2000, в центре которого издатель газеты «Идиот Ахаронот» Нони Мозес. Об этом Гилад Мураг в газете, на сайте газеты «Маариф». Еще несколько материалов. Он будет освобожден через несколько лет, в то время как Яману гниет в земле. Семья Яману Залеко о решении прокуратуры по пунктам обвинительного заключения. Еще несколько материалов. Анна Барская. Пришло время. Бен-Гвир в срочное письмо по поводу продвижения вопроса о высылке незаконных иммигрантов, незаконных инфильтрантов из Израиля. Об этом еще несколько материалов. Об этом газета. Сайт газеты «Маариф», авторский материал Иланы Шушан. Именем либерализма, именем просвещения и погон. Небольшая кучка людей хочет захватить власть в стране. Адвокат Илана Шушин об этом. Неудивительно, что те, кто после последних выборов призывают к гражданскому неповиновению, это бывшие высокопоставленные офицеры, которые утверждают, что они действуют с целью спасения демократии. Здесь фотография Моше Яалона и Яира Голана. Яира Голан еще в то время, когда он был в военной форме. Об этом в газета, сайт газеты «Маариф». Газета «Арец», о чем она пишет сегодня, главный ее заголовок: «Трамп породил немало ожиданий соглашения с Ираном», эти соглашения, которые Иран не торопится подписывать, не торопится, и ожидания, которые Иран не торопится оправдывать. Соединенные Штаты Америки атаковали иранские суда в Ормузском проливе. в то время как ожидают они ответа от Тегерана. Что происходит в Ливане? Там двое военнослужащих тяжело ранены в результате падения заминированного беспилотника. А Муссарель об этом на третьей странице газеты, газеты «Гаарец». А Йоси Вертер публикует статью. 2 года и 7 месяцев после 7 октября Нетаньяу вспомнил, что безопасность Израиля находится в его, только в его руках. Об этом премьер-министр заявил в ответ на апелляцию с требованием отменить назначение Романа Гофмана на должность главы Моссада. Еще несколько материалов. Министры обсудят материал Ноа Шпигель, парламентского корреспондента газеты «Арец». Министры обсудят возможность политических назначений, ограничения протестов и отмену соглашений Осло. Об этом на 4-й странице издания. Трамп объявил о прекращении огня на 3 дня в войне между Украиной и Россией, об обмене пленными. Россия отметила День Победы над нацистами в ограниченном масштабе и под мощной охраной. Об этом Reuters и газета «Арец» об этом перепечатывает, материал об этом перепечатывает на 8-й своей странице. Еще несколько материалов. Пентагон распространил документы по вопросу о неопознанных летающих объектах при помощи публикации размытых и не очень понятных видеороликов. Об этом также в газете «Идиотах», в газете, простите, «Арец». А мы посмотрим несколько заголовков сайта Макоришо, как мы всегда это делаем по утрам. Трамп ожидает соглашения. В Иране ожидают приказа запускать ракеты. Корпус стражи исламской революции угрожает атаковать американские объекты, если иранские платформы с газом и нефтью будут подвергнуться нападению. Параллельно Трамп ожидает ответа от Тегерана по соглашению о постоянно действующем прекращении огня. Информационные агентства публикуют и сайт газеты «Макор Ришон» также публикует эту информацию. Еще несколько материалов. Борьба жителей против глав поселений. Буря вокруг трудоустройства арабских рабочих в поселках Иудеи и Самарии. Надо сказать, что этот вопрос всегда был очень актуальным в этих районах. Не было никогда не было единого мнения по этому поводу. Разумеется, разногласия только усилились после 7 октября. Об этом Авигайль Зит на сайте газеты «Макор» решен. Еще несколько материалов. Слишком высокая цена прекращения огня. Об этом пишет Асаф Ишай. Семьи погибших обратились к премьер-министру Бенямину Нетаньяу. Хамас вновь усиливается. Останови ввоз товаров в сектор Газы. И Нетаньяу, в свою очередь, направил посыл генсеку Хизбаллы. Каждый, кто нам угрожает, рискует своей жизнью. Эти оба материалы Одаи Кариш Хазони, политического обозревателя газеты «Макор Ришон». И еще несколько материалов. Опасения в сотрудничестве с террористической организацией. Общественная организация, аффилированная с партией РАМ, будет распущена. Об этом также на сайте газеты «Макор Ришон». Сейчас 7 часов 35 минут. Позднее, возможно, мы посмотрим еще несколько заголовков новостных сайтов. А пока поговорим о военных делах. Военные действия в Ливане продолжаются. Хизбалла пыталась провести интенсивный ракетный обстрел севера. Израиль продолжает поиск противоядия угрозе со стороны начиненных взрывчаткой беспилотников. С нами в эфире Давид Шарп, наш военный обозреватель. Давид, доброе утро.
1: Габи, доброе утро.
0: Прежде всего, хочу вас спросить о новости, которую сегодня публикуют все израильские СМИ на основе американских сообщений. Израиль создает форпост, логистический, но все-таки форпост на территории Ирака. Что мы можем понять из опубликованных до сих пор сообщений?
1: Из опубликованных сообщений мы можем понять примерно следующее. Во время войны часто происходит довольно много интересных событий. Происходят иногда тайные, секретные, специальные операции. В тот момент, когда те или иные события в Израиле становятся в какой-то мере секретом Полишинеля, многие израильские журналисты пытаются их опубликовать через израильские СМИ, но цензура не дает разрешения, соответственно, их пытаются опубликовать с гораздо большим успехом, отбеливая, я это так называю, через иностранные СМИ.
0: Иными словами, передают сообщения на Запад, на Западе это публикуют в обход нашей цензуры.
1: Примерно так, но в данном случае речь не идет, в данном и в похожих случаях речь не идет об очень злостных утечках, таких, когда что-то оказывается под угрозой, но, безусловно, речь идет об информации частенько, ну, скажем так, несколько излишней, в том плане, что лучше бы, наверное, ее было не публиковать. Что-то похожее было в недавнем случае с новостью о передаче Израилю временной израильской батареи вместе с персоналом железного купола Объединенным Арабским Эмиратом. Есть в обойме еще энное количество разного рода новостей, которые не получили одобрение цензуры. И вот вторая на очереди, это то, что мы читали с участием израильской журналистки Анат Пелет, если я не ошибаюсь, публикация Wall Street Journal. Скажем так, если рассуждать просто логически, обладая во время судьбоносной войны, а война с Ираном – это война судьбоносная, имеющая огромное значение, обладая таким арсеналом, как инструментом, как силы специальных операций, которые могут быть использованы для спасения, для эвакуации, для проведения разведывательных и диверсионных операций, для удара по противнику чем-то не очень большого радиуса, чем из Израиля не дотянуться. Но если логика говорит так, грех бы этот инструмент не использовать, то вот он пример. А западная пустыня в Ираке – это место малонаселенное, где можно организоваться и надеяться на то, что тебя никто не увидит и никто не услышит. Но, судя по иностранным источникам, пастух наткнулся на базу, на которой находились и действовали, с которой вертолеты и другие силы. Произошло столкновение с посланными туда иракскими силами. Впрочем, иракцы долгое время не особенно старались эту базу найти, думая, что речь идет об американцах. Неудивительно. И в этом контексте можно вспомнить высказывание командующего ВВС Израиля, который, обращаясь к своим подчиненным в приказе, вполне официальном, сказал примерно следующее: «И в это же время наши силы специального назначения предпринимают некие поражающие воображение действия, имеющие большое значение». Я примерно так цитирую по памяти. Вполне возможно, что он имел в виду своих людей, а речь идет о военнослужащих сил специальных операций ВВС, так, по крайней мере, говорится в публикации Wall Street Journal, которые в этот момент находились в Ираке, а, возможно, и в других местах, возможно, в Иране. Это уже каждый может додумывать от себя.
0: Давайте скажем несколько слов о том, что происходит сейчас с точки зрения ЦАЛа, да, в отношении Ирана. Есть некая ситуация ожидания, да, напряженного ожидания. Чего это требует от израильских сил? То есть можно ли говорить о том, что силы, которые принимали участие, например, в операции «Рычание льва» или «Львиный рык», сейчас освобождены для того, чтобы действовать в Ливане? Или они по-прежнему находятся в неком стендбай на тот случай, если сегодня-завтра вдруг все начнется заново?
1: И да, и нет. На самом деле, безусловно, есть ситуация очень и очень напряженного ожидания. и полной готовности, насколько это возможно. Ожидание решения президента Трампа. Здесь понятно, от него очень многое зависит, если не сказать все. Угу. Хотя есть небольшая доля зависимости от Ирана. Чисто теоретически, в общем-то, Иран может сделать некий первый шаг, который приведет к возобновлению масштабных боевых действий. Основные участники с израильской стороны — это военно-воздушные силы во всем своем великолепии. То есть я имею в виду и противовоздушная, противоракетная оборона, и, собственно, летательные аппараты. А также израильская разведка. И вот эти силы, часть из них продолжает интенсивно работать, например, разведка, для того, чтобы собрать банк целей и отслеживать иранцев. Работают в очень и очень интенсивном режиме. Естественно, те или иные планы с американцами координируются, и происходят те или иные, вносятся поправки, идет подготовка. Чинят технику всеми силами, насколько это возможно, приводят ее в порядок для максимальной готовности. И параллельно те или иные силы задействованы, а именно военно-воздушные и разведка задействованы в Ливане. Правда, в Ливане, так как идут боевые действия ограниченного масштаба, я даже предпочитаю не употреблять фразу «прекращение огня». Нет в Ливане прекращения огня. Однако ограниченные боевые действия, которые не требуют очень значительного ресурса наших ВВС и нашей разведки. Соответственно, режим постоянной готовности, элемента этакого отдыха, попутно доразведка, боевые действия в Ливане и, естественно, починка всех поломок и приведение всего необходимого в порядок. И логистические мероприятия, которые имеют прямое, но одновременно и косвенное отношение, призваны пополнить объем имеющихся боеприпасов. Эти мероприятия не прекращаются ни на секунду. Да, начальник генштаба непрерывно дает своим подчиненным понять. До недавнего момента это было 2 раза в день, не знаю, как в последние дни, что операция в Иране может возобновиться в любую секунду. И, соответственно, действия всей армии подчинены этому возможному сценарию.
0: Давайте поговорим немного о Ливане. Продолжаются там военные действия, как вы сами сказали. Трудно говорить о прекращении огня, но с формальной точки зрения режим прекращения огня. Угроза вот этих небольших беспилотников до сих пор актуальна. И сегодня в одной из газет цитируют слова одного из военнослужащих, который говорит: нету противоядия, остается только прятаться и молиться. Действительно, мы не можем найти противоядие вот этой угрозе?
1: Это, конечно, подход прятаться и молиться. Это, естественно, каждый имеет право на такого рода определение, но, на мой взгляд, это не очень верное определение. В какой-то мере такого рода, если подходить таким образом, то можно сказать и о многих традиционных системах вооружения, что тоже нет противоядия, и от артиллерии противника тоже, например, где-нибудь в других странах нужно прятаться и молиться. А нашим противникам от нашей авиации. Нет противоядия, как и от многих других систем. Противоядие — это целый комплекс мер, которого на данный момент все равно недостаточно для того, чтобы нейтрализовать эту угрозу. Вот так вот полностью, целиком нейтрализовать невозможно. Кстати, в меньшей степени, но тоже нельзя нейтрализовать и угрозу, например, противотанковых управляемых ракет. Можно их уничтожать, можно вынуждать противника не поднимать голову. Есть система активной защиты ветровками или РОХ, но она тоже не дает 100% результата. И были у нас потери от этих систем, и, к сожалению, будут. Тем не менее, поиск вот этих вот каких-то технических относительно решений FPV-дронов или теледронов на телевизионном управлении на оптоволокне идет. Конкретно серьезные технологические решения, на мой взгляд, они будут, но это займет немало времени или определенное время. Пока же решения, они носят относительный характер, и они кроются в разного рода приемах, тактических приемах. То, что сказал прятаться один из интервьюируемых, в переводе на более человеческий язык, подразумевает маскировка, подразумевает тактическую дисциплину, те или иные мероприятия защитного характера, в частности, использование сетей, и в конце концов даже отстреливаться от этих дронов из дробовиков, использовать пули с картечью, наконец, ту самую умную систему управления огнем израильского производства «Пегион Кинжал», То есть это такая небольшая система управления огнем, которая устанавливается на винтовку. Их до сих пор очень мало в наших силах, в нашей армии. В большей степени их хватает у резервистов, у срочников и в меньшей степени резервистов. Ну и, конечно же, та самая техническая работа, которая в первую очередь подразумевает разработку средств своевременного обнаружения этих беспилотников. Ну а при своевременном обнаружении уже во вторую очередь перехвата разными способами потихоньку будет прогресс и с технической точки зрения. Пока же в большей степени то, что я сказал, и да, эта угроза будет чувствительной, и еще через несколько недель, боюсь, гораздо позже, к сожалению, таковы факты, и военное дело, инструменты противника тоже не стоят на месте.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель, большое спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо, Габи, всего наилучшего.
0: 7 часов 46 минут. Поговорим сейчас о материале, который был опубликован в издании New York Times. Согласно этому материалу, Россия поставляет Ирану товары через Каспийское море. В обход, соответственно, блокады иранских портов. В том числе поставляет и детали беспилотников. Доктор Айран Лерман, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности, с нами сейчас в эфире. Доктор Айран Лерман, сгана симахон Иерушалаем, лей стратегию витахон, шалом леха, ве бокертов.
2: Бокертов.
0: Ад кама анахну идим ла гидук шела кешер бейн Иран левейн Русия, бейкшер ла уто пирсум, левив русим месапким ле Иран мркивим шел, рехивим шел мазлатим.
2: הקשר הוא קשר הדדי שנמשך כבר כמה שנים. איראן סייעה לרוסיה בצורה משמעותית בשלבים הראשונים של המלחמה האוקראינית. בינתיים כמובן היכולת התעשייתית הרוסית נעשתה יותר אפקטיבית, ועכשיו הם צריכים...
0: דוקטור לרמן? Они лошади меня корега, я не слышу сейчас нашего собеседника. Судя по всему, связь прервалась, и мы продолжим. Доктор Лерман? Мамаш лошами мутхауля, это я холи шапера там икум типа? Окей, нахну михаким. Я надеюсь, сейчас мы улучшится наша связь, и мы сможем продолжить беседу по поводу отношений между Ираном...
2: Кен,
0: это... О, шава не итхали гамры. Кен.
2: Кен, кен, слиха. אז זה הסדרה הדדית, אני חושב שמעבר לזה רוסיה לא עשתה הרבה כדי לעזור לאיראנים למצוקותיהם, אבל הנושא הזה של הספקת נשק וגם כנראה שיתוף פעולה מודיעיני וחלק ממערכת היחסים בתוך מה שאני קורא, זה לא המצאה שלי, אבל אני משתמש במונח הזה קרינק, זה גוש של סין, רוסיה, איראן וצפון קוריאה. כן, צ'יינה, ראשיה, איראן, נורת קוריאה, שבנה...

насколько можно говорить о сближении, что вот это, в какой степени эта информация о поставках России комплектующих для беспилотников и других товаров на самом деле и свидетельствует о сближении между Россией и Ираном. По словам доктора Лермана, нету, собственно говоря, в этом нет ничего нового. Россия и Иран давно являются партнерами. Иран оказывал помощь России в том, что касается военных действий на территории Украины. Россия вместе с Северной Кореей, Китаем оказывала помощь Ирану, правда, не очень интенсивную, но есть союз между этими четырьмя странами. И в этом отношении вот, это, вот эти вот поставки не являются чем-то новым. Американцы не могут навязать России, несмотря на то, что отношения между Трампом и Путиным гораздо лучше, чем были отношения между Байденом и Путиным, но американцы не могут навязать России ту или иную форму действий, когда речь идет о неком союзническом партнерстве и о тех действиях, которые Россия считает правильным, тем более, что для, для Трампа в настоящий момент в отношении России особенно важно, чтобы военные действия в Украине закончились. Путин в своей речи на параде 9 мая намекнул на то, что война между Россией и Украиной приближается к своему завершению. Что это означает, мы не знаем, но тем не менее подобного рода заявления были сделаны. И с этой точки зрения, говорит наш собеседник, Трамп не будет вмешиваться очень активно в происходящее, несмотря на то, что ему, конечно, хорошо известно об этих поставках. С точки зрения Израиля, то военным путем Израиль не будет атаковать российские, так сказать, какие-то российские активы и не будет вмешиваться в российские интересы. С другой стороны, по словам доктора Ирана Лермана, у Израиля есть немало рычагов влияния, рычагов давления на Россию с точки зрения отношений с Ираном и другими странами. В прошлом Израилю удавалось маневрировать и добиваться тех или иных соглашений с Россией в контексте Сирии. И поэтому, говорит наш собеседник, мы находимся в довольно сложной ситуации. Сейчас нельзя забывать, что у Ирана, у России также есть свои интересы в регионе. И, кстати говоря, по мнению нашего собеседника, Россия не заинтересована в том, чтобы у Ирана было ядерное оружие по своим интересам. Однако, я полагаю, если вы спрашиваете мое мнение, насколько мне известно, Россия всегда понимала позицию Израиля по отношению к ядерной программе Ирана, не только понимала, но и действовала соответствующим образом. Например, в 2015 году Россия не препятствовала достижению соглашения между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Да, мы считаем это соглашение плохим, говорит наш собеседник, но с точки зрения многих стран это соглашение лучше, чем могло бы быть для Ирана, для Израиля, и хуже, чем могло бы быть для Ирана. И в отличие от Китая, Россия не препятствовала достижению этого соглашения именно потому, что она не заинтересована в том, чтобы у Ирана было ядерное оружие. Что касается перспектив договоренности между США и Ираном, наш собеседник говорит о том, что очень сложно сейчас говорить что-то однозначное, потому что Трамп в состоянии просто сказать, что он уже победил и закончить эту войну без достижения соглашения. Но перспективы того, что будет достигнуто соглашение и корпус стражей исламской революции пойдет на компромисс, выглядит, шанс на это выглядит мне крайне низким. С нами в эфире был доктор Иран Лерман, заместитель президента Иерусалимского института стратегии и безопасности. 7:50, почти уже 9 минут в Израиле. Амир Шмуэль за пультом. Мила Сталинская, Лена Черкасова, продюсеры, Ари Кельман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь с нами на Канрека.

0: надо. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.

Иерусалиме 8 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН РЭКО. В студии Семен Каплан. Сегодня ночью военно-воздушные силы перехватили несколько подозрительных воздушных целей в районе действий Цааля в Южном Ливане. По сообщению официального представителя армии, вчера вечером в районе поселка Барам в Верхней Галилее на открытой местности упала ракета. В результате инцидента пострадавших нет. Материалы, захваченные в Газе западной разведслужбой, указывают на драматические изменения в общественном мнении сектора. Согласно этим данным, в настоящее время наблюдается широкая общественная поддержка разоружения Хамаса и резкое падение популярности вооруженной борьбы против Израиля. Как сообщил вчера корреспондент КАН Элиор Леви, большинство жителей сектора Газа выступают против того, чтобы Хамас оставался у власти. Террористическая организация осведомлена об этих настроениях и пыталась скрыть их от населения Газы. Газета Wall Street Journal сообщила вчера вечером, что перед началом войны в Иране Израиль возвел военный аванпост в иракской пустыне для поддержки воздушных атак. Обозреватель КАН Ишай Бар-Юсеф передает, что согласно публикации, Израиль разместил там спецподразделение, а сам объект служил логистической базой для военно-воздушных сил. Кроме того, официальные американские источники сообщили, что аванпост был создан на случай падения израильского самолета. Также стало известно, что армия обороны Израиля атаковала военнослужащих Ирака, которые едва не обнаружили базу в начале войны. Бывший глава Шабака Йорам Коэн, представляющий партию Ешар, под руководством Гади Айзенкота, не исключает возможности партнерства с Ликудом в следующем правительстве. По его словам, это может произойти в случае, если блоку перемен не удастся получить большинство в 61 мандат. Йорам Коэн отметил, что в такой ситуации будут предприняты усилия для привлечения в коалицию сионистских партий, включая Ликуд. При этом он подчеркнул, что правительство, находившееся у власти 7 октября и несущее прямую ответственность за трагические последствия, не должно оставаться на своих постах. Коэн добавил, что это касается как минимум членов кабинета, и именно это правительство необходимо сменить. Убийство Иману Залеки в День независимости. Примерно через час прокуратура Центрального округа представит обвинительное заключение против всех причастных к этому преступлению. Самое тяжкое обвинение, которое ожидается, — убийство по неосторожности. Однако семья Залека требует ужесточить статью до умышленного убийства. Обозреватель КАН Яэль Чехановер сообщает, что вчера родственники погибшего и их сторонники провели акцию протеста у здания прокуратуры. Брат погибшего, Гатаса, заявил, что нападавшие действовали организованно. Отвели Иману в сторону, окружили его и повалили на землю. В это время человек с ножом выжидал подходящий момент, чтобы нанести смертельный удар в область паха. Гатаса подчеркнул, что действия преступников после совершения убийства, а именно сокрытие телефонов для уничтожения переписки, избавление от ножа, уничтожение улик и молчание на допросах, прямо свидетельствуют о заранее запланированном характере преступления. Новости спорта. Высшая лига футбола. Смена лидера в турнирной таблице произошла после того, как Макаби Хайфа одержала победу над Бейтар Иерушалаем, занимавшим первую строчку накануне тура. Матч на стадионе Сами Офер завершился со счетом 3-0 в пользу Макаби Хайфа. Послезавтра в Иерусалиме на стадионе Теди состоится центральный матч сезона, в котором Бейтар примет Бершеву. Трансляция игры будет доступна на радиостанции КАН Решетбет. На Первом шоссе в настоящий момент наблюдаются тяжелые транспортные заторы в направлении Иерусалима. В районе Кирьят-Яарим на проезжую часть высыпалось содержимое грузовика с овощами и фруктами. Корреспондент КАН Верет Пельман сообщает, что для движения открыта только одна из трех полос. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.

0: Сочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 27 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и в Хайфе будет 25, а в Бершеве 30. В Эйлате днем столбик термометра поднимется до 35 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 9 часов. Доброго дня. Шалом, Миирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: לי לייצג את הממשלה שאת עובדת בשבילה. עכשיו התרגלנו, זה קרה 30 פעמים בקדנציה הזאת, בכל המינויים, בכל ההחלטות החשובות. שמע, זו חוצפה, אתה יודע מה, זה גם לא דמוקרטיה.
1: ולעצם העובדה, עורך דין דבורין, איפה אנחנו נמצאים כרגע? אנחנו מחכים בעצם מה, לחוות דעת של יועמ"שית, ואז מתקדמים לדיון עצמו?
0: כן, זה לא חוות דעת, היא תגיש עמדה, כמו שהגישה בזיני, אני מזכיר לך שגם במינוי של זיני התנגדה, ושם זה היה מסיבה אחרת, הייתה טענה לאיזשהו ניגוד עניינים של נתניה, כל פעם זה סיפור אחר. בסוף, לא נעים להגיד, מוסד הייעוץ המשפטי הממשלה במדינת ישראל הוא יושב ראש האופוזיציה, הוא האופוזיציה האמיתית, ושם מסכלים את כל המהלכים של הממשלה, אחר כך יהיה דיון. אגב, מעניין שהוועדה הגישה עמדה מטעמה, הוועדה היא גוף סטטוטורי, כלומר גוף שזכאי לייצוג, זכאי להסביר את עצמו, היועצת לא אהבה את זה וביקשה לפסול את הוועדה, כי אמרה אני לא אישרתי לייצוג. תבין את הטירוף שאנחנו נמצאים בו. בג"ץ ידון, בג"ץ יחליט, מדינת בג"ץ.
1: עורך דין מיכאל דבורין, המון תודה. בוקר טוב.
0: תודה, בוקר טוב.
1: Я спросил нашего собеседника о ситуации на данный момент. Все подали заключение, говорит наш собеседник, кроме юридического советника правительства, которое нагло до сих пор не подает заключение, потому что все должны это сделать в определенное время, она этого не делает. И, кроме того, она возражает против назначения Романа Гофмана на должность главы, судя по всему, возражает против назначения, не принимает позицию правительства по поводу назначения Романа Гофмана на должность главы Моссада, что само по себе не демократично, потому что она не, у нее нету Сей нету позиции, не должно быть позиции по этому поводу, она должна представлять позицию правительства, как юридический советник правительства, она этого не делает. Мы, к сожалению, уже привыкли к этой ситуации, поэтому не видим ничего из ряда вон выходящего в этой абсурдной ситуации, говорит адвокат Михаил Дворин. Он также говорит о том, что назначение Гофмана это не что-то неожиданное, он не свалился с неба, это генерал, уважаемый генерал и так далее, в том числе не говоря уже о том, что он представитель репатриантов из бывшего Советского Союза, что очень важно, потому что он, так сказать, он, есть недопредставительство нашего сектора в государственных структурах, говорит наш собеседник. Он говорит также о том, что комиссия во главе с Ашером Грунисом изучала его кандидатуру, будем честными и справедливыми. Отставной судья Ашер Грунис возражал против этого назначения, но это мнение меньшинства. И Дэдди Барне, нынешний глава Моссада возражал против этого назначения. Но в конечном счете комиссия, мы живем в упорядоченном государстве, государство, которое должно действовать в соответствии с определенным порядком. Там было принято решение, в комиссии было принято решение назначить Романа Гофмана. Мнение судьи Груниса — это мнение меньшинства, так же, как было его мнение меньшинства против назначения Галиба Равмиара. Но она блокирует сейчас это рассмотрение, оно в итоге состоится, Багац будет принимать решение. Как всегда, мы живем в государстве богатца. Это было мнение адвоката Михаила Дворина, в прошлом юридического советника партии Ликуд. 8:58 минут сейчас в Израиле. Эта программа «Тема дня» подошла к концу. Амир Шмуэль за пультом, Лена Черкасова, Мила Сталинская, продюсеры, Арик Эльман, редактор, у микрофона Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». У микрофона будет Юлия Цодекс. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хорошей недели, хороших новостей.
2: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума. Записки сумасшедших. С 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
3: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
4: Миллениум нас. Миллениум нас.
5: Мадам. Уже падают листья.
2: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Иерусалиме 9 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Сегодня ночью военно-воздушные силы перехватили несколько подозрительных воздушных целей в районе действий сил ЦААЛЯ в Южном Ливане. По сообщению официального представителя армии, вчера вечером в районе поселка Барам в Верхней Галилее на открытой местности упала ракета. В результате инцидента пострадавших нет. Материалы, захваченные в Газе западной разведслужбой, указывают на драматические изменения в общественном мнении сектора. Согласно этим данным, в настоящее время наблюдается широкая общественная поддержка разоружения Хамаса и резкое падение популярности вооруженной борьбы против Израиля. Как сообщил вчера корреспондент КАН Элиор Леви, большинство жителей сектора Газа выступают против того, чтобы Хамас оставался у власти. Террористическая организация осведомлена об этих настроениях и пыталась скрыть их от населения Газы. Инцидент в Персидском заливе. Грузовое судно получило повреждение от неопознанного объекта во время следования к северо-востоку от Катара. Пострадавших нет, на борту возникло небольшое возгорание. Угроза экологического ущерба отсутствует. Одновременно с этим впервые с начала войны против Ирана катарский груз был переправлен через Ормузский пролив по пути в Пакистан. Обозреватель КАН Йехескель Кунберг передает, что речь идет о танкере, перевозящем сжиженный газ. Бывший глава Шабак Йорам Коэн, представляющий партию Ешар, под руководством Гади Айзенкота, не исключает возможности партнерства с Ликудом в следующем правительстве. По его словам, это может произойти в случае, если блоку перемен не удастся получить большинство в 61 мандат. Йорам Коэн отметил, что в такой ситуации будут предприняты усилия для привлечения в коалицию сионистских партий, включая Ликуд. При этом он подчеркнул, что правительство, находившееся у власти 7 октября и несущее прямую ответственность за трагические последствия, не должно оставаться на своих постах. Коэн добавил, что это касается как минимум членов нынешнего кабинета, и именно это правительство необходимо сменить. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил в эфире КАН Решет Бет, что Ликуд вполне может стать партнером по следующему правительству, но без участия Нетаньягу. Либерман отметил, что Нетаньягу не сможет занимать даже пост министра регионального сотрудничества в будущем кабинете. По его словам, Ликуд без своего нынешнего лидера способен стать важным элементом коалиции. Либерман подчеркнул, что Нетаньягу несет основную ответственность за резню 7 октября, поэтому он обязан предстать перед Государственной следственной комиссией и понести наказание. Убийство Иману Залеки в День независимости. Примерно через час прокуратура Центрального округа представит обвинительные заключения против всех причастных к преступлению. Самое тяжкое обвинение, которое ожидается – убийство по неосторожности. Однако семья Залека требует ужесточить статью до умышленного убийства. Обозреватель КАН Яэль Чеханавер сообщает, что вчера родственники погибшего и их сторонники провели акцию протеста у здания прокуратуры. Брат погибшего, Гатаса, заявил, что нападавшие действовали организованно, они отвели Иману в сторону, окружили его и повалили на землю. В это время человек с ножом выжидал подходящий момент, чтобы нанести смертельный удар в область паха. Гатаса подчеркнул, что действия преступников после совершения убийства, а именно сокрытие телефонов для уничтожения переписки, избавления от ножа, уничтожения улик и молчания на допросах, прямо свидетельствуют о заранее спланированном характере преступления. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: До миллениум нас, миллениум нас.
0: Сегодня ожидается небольшое потепление. В горных и центральных районах страны будет жарче, чем обычно для этого сезона. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит 27 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 25, а в Бейершеве 30. В Эйлате днем столбик термометра поднимется до 35 градусов. Таковы основные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 10 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
3: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан-Река.

0: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире программа «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс, и я приветствую всех наших радиослушателей. С началом новой недели пусть она будет спокойной и принесет нам только хорошие новости. А тем временем, и мы это обсудим в нашей программе, продолжаются ракетные обстрелы с севера страны. Поговорим также мы о том, что в Израиле впервые за последние годы был официально диагностирован случай заражения хантавирусом, и о новых технологических мерах контроля за движением, за дорожным движением, в общем, что резко увеличивает шансы на штраф за нарушение правил дорожного движения, но, к сожалению, не приводит к уменьшению количества аварий. Об этом и о многом другом в нашей программе в «Доброе утро, Израиль» в течение ближайших двух часов. Но вначале, как обычно, обсудим главные темы сегодняшнего утра с моим коллегой Габи Вольсоном, нашим коллегой, ведущим Канрека и политическим обозревателем сайта News.ru. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Юля. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Но с точки зрения безопасности, наиболее неспокойное место сейчас это, конечно, север, да, и там продолжаются, в общем, в пятницу были ракетные обстрелы, достаточно массированные.
1: Были ракетные обстрелы, и был запуск вот этого вот небольшого, но очень опасного беспилотника, начиненного взрывчаткой в сторону израильского населенного пункта. С этой угрозой пока Израиль не справился, и, так сказать, нету противоядия. И на данный момент, да, север остается фактически зоной военных действий, несмотря на формальное прекращение огня, и поэтому да, ситуация там напряженная. Израиль действует в Ливане. Действует в рамках того, что возможно на фоне переговоров между Ираном и США и на фоне возобновляющихся переговоров между Израилем и Ливаном на этой неделе. Дипломатия и военные действия идут рука об руку на данный момент. И свобода действий Израиля, разумеется, очень сильно ограничена в Ливане. Поэтому Хизбалла пользуется возможностью и запускает ракеты и беспилотники, не только атакуют не только израильские силы в Ливане, но и израильские населенные пункты на нашей стороне границы.
0: Да, ну, можно сказать, что дипломатия и военные действия, таким образом можно охарактеризовать и противостояние между Ираном и Соединенными Штатами Америки.
1: Там меньше военных действий, хотя там есть те или иные стычки, но там в основном, конечно, ожидания, да, там, как сказал нам в эфире сегодня корреспондент газеты «Арец» Йонатан Лис, ситуация там можно охарактеризовать как период ожидания. Все ждут ответа Ирана на предложение США по урегулированию, по договоренности, по сделке, по завершению войны. Пока нету ответа со стороны Ирана, как долго США будут ждать, неясно. Еще один наш собеседник, профессор Дан Шифтан, сказал, что в течение этой недели, по его оценке, в течение этой недели ситуация в некоторой степени, может быть, не полностью, но в некоторой степени прояснится, потому что нельзя ждать до бесконечности. Но пока, по крайней мере, нету новых каких-то сведений или каких-то решений со стороны Ирана, и США продолжают ждать.
0: Да. Я вижу, что вы обсуждали тему смены власти в Венгрии, потому что с сегодняшнего дня, по-моему, да?
1: Не только, мы не обсуждали смену власти в Венгрии, мы обсуждали новые инициативы Евросоюза по санкциям против Израиля на фоне смены власти.
0: А, на фоне, понятно,
1: на
0: да.
1: На фоне смены власти в Венгрии.
0: А как это связано?
1: Судя по всему, так сказать, новая, еще одна страна, которая выступает в поддержку может быть, не в поддержку санкций, но, по крайней мере, уже не является автоматическим союзником Израиля, как это было при Орбане, открыла с точки зрения Европы, да, с точки зрения противников Израиля в Европе, дало некий импульс новым инициативам. Пока, как сказала наша собеседница Виктория Мартынова, судя по всему, это только, так сказать, общие слова, да, и какая-то такая инициатива, которая будет обсуждаться, вряд ли у нее будут практические шаги, тем не менее определенная тенденция проявляется, тем более, что речь идет о вопросе, который очень давно является болезненным для Европы, я имею в виду товары, произведенные в поселениях Иудеи и Самарии, и требования, так сказать, санкций в отношении этих товаров, которые продвигает Европа. Пока слова, будут ли конкретные действия, это вопрос будущего.
0: В Газе Цааль, в общем, наращивает темпы ликвидации. Хамас отказывается складывать оружие, при этом опрос, проведенный в Газе буквально вот накануне, дал такие достаточно удивительные результаты. Впервые, по-моему, за все время правления Хамаса в секторе жители Газы выступают за то, чтобы Хамас больше, во-первых, не был у власти в секторе, во-вторых, чтобы он сложил оружие.
1: Это не опрос, на самом деле, это некие источники, анонимные источники сообщают о том, что позиция жителей Газы изменилась. Да? Я беседовал в эфире с профессором Коби Михаэлем, он ссылается вот на опросы, как раз, которые проводились Халилем Шкаки, социологом, мнение которого считается приемлемым, по крайней мере, на Западе. Результаты его опросов говорят о том, что жители Газы одновременно, с одной стороны, выступают за восстановление сектора, за реконструкцию сектора, разумеется, с другой стороны, подавляющим большинством возражают против разоружения Хамаса. Поэтому, так сказать, говорить с его точки зрения, с точки зрения профессора Коби Михаэль, говорить о изменении, кардинальном изменении позиции жителей сектора он не считает правильным. По его мнению, речь идет о такой некой психологической акции, да, в попытке создать сформировать некое общественное мнение, причем не исключено, что психологической акции при участии Израиля, поэтому, так сказать, вряд ли, опять же, с точки зрения нашего собеседника, вряд ли это отражает реальную картину, потому что по всем опросам жители сектора возражают против разоружения Хамаса, по крайней мере, публичным опросам, да, не исключено, что это связано с опасениями высказывать свою подлинную точку зрения, но тем не менее, если мы опираемся, единственный инструмент, который у нас есть, это официальные опросы, и в них вот это вот двойственность, да, с одной стороны, за восстановление сектора.
0: Но с другой стороны, это, потому что любой прагматичный взгляд на вещи, понятно, что, в общем, без разоружения не будет восстановления. Наверное, жители Газы это тоже понимают.
1: И дальше начинается вопрос, а что такое разоружение? Да, мы можем вести очень долгую философскую дискуссию на тему, является ли разоружением отказ Хамаса от ракет, и сохранение при этом легкого оружия. Кстати, и от ракет они пока не готовы отказываться. Да? То есть, если мы смотрим на ситуацию в секторе, то там, в общем, ничего не движется в этом отношении. Недаром американцы сворачивают свою военную базу в Кирьят-Гате. То есть, свое присутствие там, понимая, что вряд ли в Газе будет какое-то продвижение в обозримом будущем. Но даже если... Но помимо этого, то есть, не очень понятно, что такое разоружение. Только ли отказ от ракет, только ли отказ от атакующих средств и так далее. И для того, чтобы контролировать ситуацию в секторе и сохранять фактическую, может быть, не формальную, но фактическую власть над жителями в секторе, не нужны ракеты, да, достаточно автоматов, и от них отказываться Хамас не собирается, иными словами, сохраняя власть в секторе, может быть, по модели Ливана. Да, то есть, где формально было некое правительство, есть некое правительство, однако без ведома Хизбаллы, по крайней мере, до недавнего времени там ничего не происходило и не происходит.
0: Да, я так понимаю, что завершающая фраза вашей беседы с Коби Михаэлем, я просто как раз зашла в студию и слышала ее, было, что каждый день нас фактически приближает к возобновлению военных действий.
1: Да, его мнение, это, и на самом деле не только его мнение. В пятницу в программе «Своими словами» я беседовал с Талией Ланкри, полковником запаса, в прошлом высокопоставленным сотрудником Совета по национальной безопасности. Она высказала то же самое мнение, что без интенсивной фазы военных действий в секторе Газа с целью разоружения Хамаса мы никуда не продвинемся. Это совершенно бесперспективная история.
0: Да. Ну и последняя тема, которую хочу, чтобы мы с вами обсудили коротко, это иски против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада.
1: Есть иски. Все ждут заключения юридического советника правительства Гали Баравмиара, которая до сих пор не подала иск. Сложно предположить, что она будет возражать против назначения Романа Гофмана, хотя бы потому, что она уже отказалась отказалась представлять правительство в этом иске, да, то есть, а если она отказалась, то, соответственно, она не принимает позицию правительства. Если не принимает позицию правительства, то логично предположить, каким будет ее заключение. Пока нету иска, комиссия во главе с отставным судьей Ашером Грунисом, которая рассматривала это назначение, уже подала свое заключение, и они требуют отклонить апелляции, несмотря на то, что Ашер Грунис выступает против назначения Гофмана, но его мнение в меньшинстве. Посмотрим, чем закончится эта история.
0: Когда должно произойти вступление в должность? Или это зависит от
1: Это зависит от рассмотрения богатцем и от решений, которые будут приняты.
0: Габи Вольсон, спасибо большое, хорошего дня.
1: Спасибо, всего доброго.
0: Счастливо. Мы продолжаем программу и поговорим о том, о чем мы говорили, собственно говоря, с Габи во вступлении к нашей программе, о том, что в конце прошлой недели, после ликвидации командира подразделения «Радуан» в Дахе, в южном пригороде Бейрута, был ответный обстрел израильской территории. Сирены прозвучали в Акко, Крайот и Нагарии, также других населенных пунктах этого района. Это, в общем, сильно южнее, чем в район так называемого противостояния, те населенные пункты, которые находятся на границе с Ливаном. Одна ракета была перехвачена системами ПВО, другие упали на открытой местности. К счастью, пострадавших не было. Об этом сообщила служба скорой помощи, агент Давид Адом. У нас на линии Виталий Вайтышин, житель Акко, блогер, автор телеграм-канала «Израиль, как он есть». Виталий, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро, Шавуатов.
0: Шавуатов, расскажите, что происходило и что происходит сейчас, как у вас там в Акко?
2: Сейчас в Акко очень спокойно, хорошо, в принципе, практически как всегда. Вчера неожиданно, накануне Шабата, неожиданно для всех нас прозвучала вот эта сирена. Я лично сам находился в старом городе, как бы предшабатнее время, гулял с друзьями по Аковскому прекрасному рынку, и тут вот эта тревога. Честно сказать, все так немножко смутились, но какой-то, знаете, паники, чего-то такого там не было.
0: Мы, ну, привычные, к сожалению, действительно, да.
2: Да, да. За последнее время мы как-то уже привыкли к тревогам. Да и в целом были какие-то такие слушки маленькие о том, что наша армия ведет определенные операции в Ливане, и какой-то ответ все мы немножко ожидали. Ну, все прошло очень хорошо, опять-таки подчеркну, несмотря на то, что я был в старом городе, и там практически нет укрытий таких вот современных, мигунит, мы там спрятались в такую арочку с людьми, но никакой паники не было. И самое интересное, что сразу же после того, как дали отбой, вот эта сирена закончилась, все как будто бы, знаете, вот так вот, как фильм поставили на паузу, и потом отжали, и все дальше пошли. Кто там на рынок, кто там на набережную, на море, как будто бы ничего и не было. Мне вот этот момент больше всего понравился, что мы как-то умеем абстрагироваться от этой тревоги и как-то ее не сохранять внутри себя, а идти дальше.
0: Ну, вы знаете, с одной стороны, это... правда, это так и есть. В этом, наверное, есть стойкость. С другой стороны, как будто бы мы нормализовали все это, понимаете? То есть вот нас обстреливают, а мы так на секундочку остановились, спрятались и пошли дальше.
2: Да, такое абсолютно и есть ощущение, что мы к этому привыкшие. И, конечно, эта привычка не самая лучшая, не самая такую, которую бы хотелось иметь для наших детей и для наших будущих поколений. И в целом мы для этого как бы и строим нашу страну, живем, чтобы в конечном счете как-то все это поменялось окончательно и бесповоротно, чтобы мы от этой тревоги ушли. Но мы там, где мы есть, нам уезжать некуда, это наш дом, и мы здесь будем жить, и поэтому... Ничего страшного, и эту неприятность мы переживем. Как я сказал, вот это действительно вот эта способность переключиться в моменте от полной такой вот в одну секунду мобилизации, что нужно укрыться, и в то же самое время, в ту же секунду, как только тревога прошла, вернуться в обычную жизнь, это наш навык, который, да, он заработан в не самых лучших обстоятельствах и условиях, но он показывает нас как сильных людей, это точно.
0: Да. Виталий, скажите, это был первый раз была тревога вот с момента объявления о прекращении огня? Или уже вас беспокоили за этот период?
2: С момента прекращения огня это была первая тревога, но так как у нас страна очень маленькая, знаете, и у нас тут наши соседи на Ария, и в принципе у меня из окна моей квартиры, салона, видно границу с Ливаном, то так или иначе, вот с первого дня вот прекращения огня мы слышим постоянно какие-то звуки, то и дело, какие-то разрывы, какие-то хлопки, что-то такое, что немножко так напрягает, но тревогу мы не слышали. Но вот всякие звуки, да. И вот буквально на прошлой неделе, когда в среду или во вторник тоже залетал беспилотник со стороны Ливана вот где-то вот в районе Шломи, и слышали, как его сбили. Так что, да, как бы фактически прекращение огня как бы действует, но, к сожалению, не по всей территории Израиля, и границ достаточно активная. Даже несмотря на то, что самих тревог нету в большинстве городов севера, но все это слышно прекрасно, что там происходит.
0: Да. Все вот эти, скажем так, когда летит ракета из Ливана, это ведь не 10-минутное предупреждение, да? Это минута у вас есть или даже меньше?
2: Ну вот сейчас мы подняли с 30 секунд на 45. Угу. Честно говоря, это было заметно по последней тревоге в пятницу.
0: Намного больше времени, да?
2: Да, потому что когда было до момента сбитий, звуков сбитий, которые обычно происходят практически синхронно, раньше происходили практически синхронно со звуками сирены, сейчас действительно было время, как будто бы вот у нас было время зайти там в какую-то арочку, постоять, и только потом мы услышали уже звуки сбитий. Как будто бы действительно вот это время 45 секунд, которое Пикуд ООРФ объявило буквально накануне для жителей севера, как будто бы действительно на первый раз я так сказал, что действительно есть вот этот запас времени. Потому что 45 секунд и то, что было раньше, буквально там 15-20 секунд, это, как говорят, есть и две большие разницы.
0: Да. Виталий, хочется пожелать вам, жителям Акко и всего севера, спокойных дней, чтобы вас больше не беспокоили, чтобы можно было гулять спокойно по вашему прекрасному городу, наслаждаться морем, солнцем, все, что он, в общем, дает.
2: Спасибо большое, с радостью принимаю, и вам тоже всего хорошего. Берегите себя и хорошей нам всем недели, тихой и спокойной.
0: Спасибо. Это был Виталий Войтышин, житель Акко, блогер, автор телеграм-канала «Израиль, как он есть».

0: Это мы продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Продолжается рост числа дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на усиление контроля и резкое увеличение количества штрафов, полиция утверждает, что необходимо ужесточить наказание, ввести еще более высокие штрафы и даже в ряде случаев конфискацию автомобилей. Однако многие из этих мер пока остаются на уровне планов, и потому что они требуют изменений в законодательстве. Параллельно расширяется система цифрового контроля, все больше нарушений фиксируется камерами, а не полицейскими на месте, что поднимает целый ряд вопросов, насколько такие меры действительно эффективны, где проходит граница между контролем и правами водителей, готова ли система к таким масштабным изменениям. Юрий Брандт у нас на линии, адвокат-специалист по транспортному законодательству. Юрий, здравствуйте, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Насколько с юридической точки зрения ужесточение наказаний оправдано? Действительно ли это эффективный инструмент для снижения числа аварий?
1: Ну, начнем с того, что последние 10 лет постоянно увеличивают штрафы, постоянно увеличивают наказания в дорожно-транспортных судах, но, к сожалению, все обратно пропорционально. Аварий становится больше, убитых на дороге становится больше, нарушений становится больше. То есть поднятие штрафов никак не влияет на уменьшение нарушений правил дорожного движения. Что происходит на данный момент? На данный момент правительством Израиля была проведена реформа в транспортном законодательстве. То есть все штрафы до 1500 шекелей больше не будут рассматриваться в дорожно-транспортном суде. То есть они создали специальный административный суд, куда можно будет обратиться только в письменном виде, через интернет, и попросить оспорить этот штраф, и, соответственно, понятно, что оспорить штрафы будет просто невозможно. А в данный момент идет речь о так называемых тактических камерах, которые установлены на всех дорогах Израиля и просто штампуют штрафы. И с ноября месяца эти штрафы просто уже не будет возможности как-то оспорить в дорожно-транспортном суде. То есть помимо того, что установили камеры, уменьшили права водителей для того, чтобы как-то попытаться себя оправдать, если они не согласны с этим штрафом, не согласны с этим нарушением. И то есть наяву желание пополнить бюджет, а не уменьшить количество дорожно-транспортных нарушений и также дорожно-транспортных аварий.
0: Вы считаете, что в этом причина? Но вот с другой стороны, полицейские говорят, что если очень увеличить штрафы, ну, не полицейские, естественно, а те, кто принимает решение, что если, например, там, не знаю, штраф будет в несколько тысяч шекелей, то человек просто не будет нарушать, не будет там держать телефон, не будет превышать скорость. Да.
1: Я вам, если можно, расскажу большой секрет.
0: Давайте.
1: Дело в том, что еще 10 лет назад наказанием за совершение аварии с летальным исходом, да, типа человек, было условное заключение, то есть полмесяца исправительных работ. Mm-hmm. Полгода, извините, исправительных работ. На сегодняшний день наказание за совершение аварии с летальным исходом исчисляется примерно в 1.5 года лишения свободы.
0: Но это при этом не привело к уменьшению аварий.
1: С каждого года аварии растет. Каждый считает, что это с ним не случится, безалаберность водителей. То есть они не обращают внимания на то, что будет в конце. Они думают о сегодняшнем дне, они думают о сегодняшней минуте. Они не понимают, что минутная невнимательность приведет. То есть просто увеличивать штрафы и без того, чтобы сделать... Кстати, увеличение штрафов, они только об этом говорят, они не увеличили сумму штрафов. Даже правительство не собралось, даже не было никаких комиссий для того, чтобы увеличить штрафы за телефоны, как говорили. Помните, на 5000 шекелей штраф. Штрафы остались такими же. То, что переделали систему выдачи этих штрафов. Просто установили везде камеры, полицейских дорожных нет. Поставили камеры, пошли легким путем, и давайте будем, как говорится, выписывать штрафы в неопределенном количестве с помощью технологического процесса, и все, мы будем пополнять бюджет.
0: Который тем более нельзя оспаривать, как вы говорите, да?
1: 100%. 100% угу. Ноября месяца, то есть на сегодняшний день штрафы до 500 шекелей оспорить нельзя, с ноября месяца штрафы до 1500 шекелей. То есть абсолютно все штрафы оспорить будет в транспортном суде невозможно. То есть давайте мы будем чисто пополнять бюджет, а аварии, может быть, это кому-то выгодно, я не знаю, чтобы было столько много аварий, может, это тоже пополняет бюджет.
0: Но
1: то есть давайте решим. Либо мы... Ну, опять-таки, вы знаете, сколько государство теряет в результате аварий с летальными... Вообще всех аварий. огромные суммы страховые, и мы все теряем, потому что страховые компании постоянно увеличивают суммы наших страховых полисов в результате аварий. То есть чем больше аварий, тем дороже наша страховка. То есть все какая-то взаимосвязь, то есть вместо того, чтобы действительно бороться с дорожными авариями, увеличить число дорожных полицейских. Они увеличивают камеры, количество камер, они увеличивают количество выданных штрафов, пополняют бюджет, а в результате я не знаю, кому от этого хорошо.
0: Вы знаете, с другой стороны, вы говорите полицейских поставить. Полицейский может пропустить, например, если кто-то там что-то в общем делает, ну, как бы какое-то правонарушение. Камера, по идее, вот она действительно ничего не пропускает, и в этом смысле даже и спорить бесполезно, если что-то было зафиксировано на камеру.
1: Смотрите, вопрос в том, что мы хотим в конечном итоге. Мы хотим меньше дорожно-транспортных нарушений, либо мы хотим больше штрафов. Дело в том, что когда видят полицейского на дороге, дорожного, автоматически все приходят в себя, автоматически они не будут нарушать. В ближайшие 2-3 часа на трассе. А когда полицейских нет, даже если от камеры, ну, поймают этого водителя, ну заплатит он 1500 шекелей, ну, дальше что? То есть только наличие дорожной полиции на дорогах, курсирующие патрульные машины, приведет к какому-то результату. Водители будут бояться, водители будут чувствовать наказанность, а не безнаказанность, как в данный момент. И еще 10-12 лет назад по Израилю курсировало около 400 патрулей дорожно-транспортной полиции. Вы знаете, сколько их сегодня?
0: Сколько?
1: Я думаю, что их меньше 100.
0: Угу.
1: И притом они работают посменно. Так что в этом вся проблема. Так что давайте думать, как увеличить количество полицейских, как они как сэкономить на них и просто установить камеры для того, чтобы пополнить бюджет страны.
0: То есть
1: это то, что я могу сказать.
0: Ключ к решению проблемы аварий, это, на ваш взгляд, именно вот человеческий фактор, должно быть присутствие реальной полиции на дорогах. Наверное, не только, да, наверное, еще инфраструктура тоже очень важна. Насколько вообще государство занимается,
1: знаете,
0: этими вопросами?
1: В Израиле, разве что новые дороги для того, чтобы как-то изменить пробки, чтобы пробок не было. Но дороги в Израиле прекрасны. Даже скоростной барьер, он уменьшен в Израиле. Те дороги, которые, на которых можно, по идее, ездить 120-130 километров в час, там ограничение скорости до 90. То есть дороги в Израиле замечательные по сравнению с другими странами. Проблема в том, что нет контроля. Вот если будет контроль, если будет достаточное количество дорожных полицейских, да и не только полицейских, можно придумать различные структуры, которые будут контролировать нарушение правил дорожного движения. Только тогда мы придем к какому-то результату. До этого это экономия средств для того, чтобы пополнить государственный бюджет. Так я это называю.
0: Да. Идея, опять же, больше конфисковывать автомобили, это реальный, это как бы, так сказать, такой действенный способ?
1: Опять-таки, они только об этом пишут. То есть встретились министр транспорта, министр полиции, министр юстиции где-то 3 месяца назад, и они поговорили, знаете, как говорят на идыш, «Ихзугст», все меня поймут. Они говорят, но они ничего для этого не сделали, не была собрана никакая комиссия, нет никакого подачи, никакого нового законодательства. Они только говорят, но они ничего в этом вопросе пока что не сделали. Кроме установления камер.
0: Да. На каком уровне вообще решается вот вопрос, например, о том, что нужно увеличить присутствие полицейских патрулей на дорогах? Это решает министерство, правительство. Кто должен это все
1: заниматься? Конечно, правительство.
0: Это все
1: решается на государственном уровне. Министр полиции, министр финансов, на все должен выделить бюджет. Но, к сожалению, бюджет каждый год на Министерство внутренней безопасности, он все время уменьшается. Полицейских нет, это не секрет. Полицейских очень мало и становится, к сожалению, все меньше и меньше.
0: У них низкие зарплаты, у них плохие условия. Почему они
1: люди знаете, не полицейские? Вы знаете, дело в том, что я уже не полицейский около 18 лет, но на данный момент, да, у полицейских очень большая текучка кадров. Не хватает кадров, притом если можно, я опять-таки приведу пример. К примеру, в 2000 году эксперты по дорожным авариям, да, возьмем Тель-Авивский округ, я говорю на своем опыте, их было 40. 40 экспертов на весь Тель-Авивский округ, сегодня их около 12. То есть, опять-таки, расследование и дорожные аварии, то есть полицейские, которые выезжают и расследуют для того, чтобы привести к суду нарушителя, их стало в 3 раза меньше. И это факт. И так во всей полиции, к сожалению.
0: Да, ну и учитывая, что мы совсем накануне выборов находимся, то, видимо, до конца действия этого правительства не будет никаких действенных мер применено.
1: Я совершенно с вами согласен. И то, что происходит на данный момент, не только увеличивает количество камер для того, чтобы пополнять бюджет. Я вам больше скажу, штрафные баллы. Вы помните, каждому штрафу прилагались штрафные баллы?
0: Да.
1: 8 штрафных баллов, 10. Сегодня реформа штрафных баллов 0. То есть водитель, который получал там 36 штрафных баллов, в какой-то период времени его лишали прав. Если он получал 12, его посылали на специальные курсы. Если он получал 24, его посылали еще на одни курсы. Эта система тоже провалена. Дело в том, что все новые штрафы после этой реформы, они даже не успели принять закон, сколько штрафных баллов они будут прилагать к этим штрафам. Соответственно, все штрафы сейчас с нулем штрафных баллов. То есть, опять-таки, речь идет только о денежном вложении в бюджет государства. Ни о каком контроле и наказании водителей речь не идет.
0: Да. Ну, видимо, совершенно эта тема не интересует тех, кто принимает решения. Это, конечно, очень печально, потому что это вещь очень серьезная. Действительно, много, к сожалению, аварий с летальным исходом, много раненых.
1: К сожалению, те, кто принимают решения, которые должны принимать решения, они их совершенно не принимают. Нет решений, нет ничего, в законодательстве ничего нового нет. Только слова в печати, что будет и что они думают сделать. Но помимо этого ничего не сделано, опять-таки, кроме установки камер.
0: Юрий Брандт, адвокат, специалист по транспортному законодательству. Спасибо вам большое.
1: Спасибо вам.
0: Всего хорошего.

0: Дорогие друзья, предоставляем вашему вниманию рубрику «Иврит для души» с Галей Городецкой. Галя отвечает на вопросы радиослушателей.
1: «Иврит для души» с Галей Городецкой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, напомню вам номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. И у нас есть вопрос от Олега из Рехова. Почему шкивот смеха, причем здесь одеяло? Что такое вообще шкивот смеха? Это отжимание от пола. И одеяло тут действительно ни при чем, потому что одеяло смеха пишется син-мем-хав. Син-мем-ют-хав-эй. А здесь мы имеем в виду смеха, то есть прилегание, близкое. От слова самух, очень-очень близко. Поэтому смеха в данном случае пишется самых-мем-юн-хав. Точно тот же корень, что в слове лисмох аль-мишу, то есть на кого-то полагаться. И точно так же, как самух рядом и смехут, собственно говоря, два слова, которые рядышком, и одно полагается на другое, опирается на другое. Теперь у нас есть еще вопрос тоже от Олега. Что такое кнуфия? Кнуфия – это банда. И происходит оно из арамейского слова кинуфия или кнуфията. Вот этот вот «та» в конце – это очень яркий признак арамейского. Например, мы знаем его в слове «хеврута». Да? То есть некая компания друзей обычно говорят «лильмот бе хеврута», потому что это слово очень принято было в среде изучающих Талмуд, когда они учились в групповом формате. Ну, потому что они же всегда учатся вместе, обсуждают всякие дилеммы. И вот поэтому кнуфия, слово арамейского происхождения, обозначает шайка или банда. Потом есть вопрос от Лизы из Ариэля. Как сказать зевота? Зевота будет пигук, зевать лефагек, корень пейгейкув. И, собственно, вот так. Теперь есть у нас очень много вопросов. Вот Мария из Тель-Авива. Спасибо, Мария. Очень много вопросов. Итак, в чем разница между ляшув и лахазор? Ляшув – это вернуться. Лахазор – это тоже вернуться. Некоторые, кстати, говорят лахзор, а не лахазор. Это тоже можно, это нормально. Хотя, в общем, форма нормативная, академическая – это лахазор. Потому что хэт-гортанная согласная, она не принимает шва, поэтому там появляется легенькая «а», называется «хатав-патах». Но «лахзор» тоже можно сказать. Теперь, если мы в общем, это два синонима. Если мы рассмотрим корни, то корень в слове «ляшув» – «шин-вав-бет», точнее «шин-вав-юд-бет», потому что «вав» и «юд» в корне всегда чередуются. Мы об этом говорили тоже много раз. Какие же у нас слова есть из этого корня «шув»? Например, слово «тшува» – это ответ. Да, потому что нам задают вопрос, а мы возвращаем ответ на него. Поэтому «тшува». «Машов» – это обратная связь, фидбэк. Далее «мещевон» – это автоответчик. Слово «шув» – «снова». Легашив – это тут два значения. Это либо ответить, либо вернуть что-то. Есть, например, выражение «гашават авейда», то есть возврат утраченной вещи, возврат потери. Если, допустим, мы нашли на улице какую-то вещь и пишем объявление о том, что мы хотим ее вернуть, то заголовок у этого объявления часто будет «гашават авейда». Теперь, что же касается корня «хэдзайн рейш», то это тоже вернуть. Лахзор – это вернуться в биньяне пааль. Отсюда хазара – это две вещи. Это может быть возвращение хазара габайта или бехазара, уалях бехазара, он ушел, пошел обратно. И отдельно еще слово хазара – это репетиция, потому что лахзор – это еще повторять что-то. Собственно, репетиция от французского репете, то есть повторять, и на иврите хазара по тому же принципу. И у нас есть в биньяне пиэль еще интересный глагол лехазер. Лехазер ахарей мишу – это значит за кем-то ухаживать, в смысле романтических ухаживаний. Да? Потому что вот ухажер, он будет мехазер или кавалер. Да, какой-то мехазер. У животных есть брачный период, который называется онат хахизур. Да? Она – это сезон, онат хахизур – это сезон брачных игр. Далее, если мы посмотрим на

Я не гид-паэль. Вот здесь уже возвращение ни при чем, а здесь при чем слово хазир, которое свинья. И, соответственно, лейт-хазер – это вести себя как свинья, вести себя по-свински. Теперь, есть корень, который близок, родственен к этому, корню хэдзайн-рейш. Это мем-хэдзайн-рейш, который, собственно, произошел от корня хазар. Что такое лемахзер? Это значит перерабатывать, использовать заново. Мехзур – переработка. Допустим, мехзур – картоним. Да, мехзур – бакбуким. То есть переработка бутылок, переработка картонов. Собственно говоря, слово, которое в разговорах об экологии очень употребляется – лемахзер. Лемахзер – маем, да, перерабатывать воду и так далее. Далее еще есть вопрос о том, что такое болет. Болет – это выделяется, пишется бет, ваме, вав, ламе, тет. Ливлет – выделяться. Блита – это выпуклость где-то на стене, допустим. А отиот, больтот – это жирный выделяющийся шрифт. И еще у нас из того же корня есть слово тавлит. Тавлит – это барельеф, то есть выпуклая картина на стене. И что еще? А, балют из того же корня. Еще балют – это шишка у желудя, а также шишка на лбу. Она тоже, вернее, не шишка у желудя, что я говорю, желудь сам по себе. Балют и шишка на лбу тоже балют. Теперь есть еще вопрос от Марии. Слово «лином» связано ли это с именем Ноам? Нет, не связано, потому что «лином» – это значит выступать с речью. Пишется оно «ламед нун алеф вав мем софит». И корень у него «нун алеф мем софит». Вернее, «нун алеф мем». «Лином» выступает с речью, «неум» – это речь, а «ноам» – это имя, обозначающее приятный, и пишется оно через айн. Нун айн мэм. Мы все знаем фразу наим меод, очень приятно, когда мы знакомимся. Ну вот, чего, может быть, вы не знаете, это того, что слово неима – это не только приятная, как прилагательное, но это еще и существительное, и обозначает оно мелодия. То есть есть слово мангина – мелодия, есть слово земер – и есть еще слово «неима». Но «неима» чаще всего это мелодия инструментальная, которую не поют, а только играют. И слово это достаточно литературное, немножечко устаревшее. Но, например, есть диски с музыкой для малышей классической, которые так и называются «Неимот классиот лейладим» или «Неимот классиот летинокот». Теперь... Еще есть вопрос, что же такое шевьон? Шевьон – это равенство. Корень шин вав гей. Шаве – это равно. И в этом корне есть очень много интересных слов. Например, есть слово шови. Это значит стоимость чего-то. Матана бе шови шлёш мёд шкалим. Да? То есть подарок ценой в 300 шекелей. Легашвот в биньяне гифиль – это сравнивать. Гашваа – это сравнение. Тут вдруг внезапно появляется алиф просто для того, чтобы было более удобно произносить. Он не корневой. Мишваа – это уравнение в математике. Если мы посмотрим на хит паэль, то мы увидим там глагол легиштавот – сравниться с чем-то. Есть прилагательное щивьюны. То есть зуг шивьюни, допустим, это равноправная пара. Пара, в которой нет, скажем, каких-то гендерных ролей мужчины и женщины, а партнерские, равноправное партнерство. Потом есть выражение шивьон схуйот, то есть равноправие. Из того же корня есть шивуй мешкаль равновесие. И еще выражение швеэрех, это значит равноценный. И в математике есть мешуляш шве шокаем, то есть равнобедренный треугольник. Вот на сегодня, пожалуй, все. Я только напомню еще раз номер нашего WhatsApp 050-737-8127. Я повторю,
0,5, но

0: 8-7-3-7-8-1-2-7. Спасибо за внимание. Хорошего дня.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Дорогие друзья, хочу перед тем, как мы уйдем на рекламу и на новости, в завершении первого часа рассказать вам историю, которая произошла в Бельгии. Там предъявлено обвинение трем муэлям, задержанным в прошлом году. Все это происходит в городе Антверпене. Расследование было начато по жалобе, поданной против них в начале 2024 года. Дело вызвало бурную реакцию в местной еврейской общине и на международной арене на фоне утверждения о нарушении свободы вероисповедания. Согласно обвинительному заключению, трое проводили обряды обрезания без официальной аккредитации со стороны властей. Они были арестованы в мае 2024 года, вскоре освобождены, а их инструменты были конфискованы. Кроме того, им запрещено продолжать деятельность до решения суда. Расследование началось после иска, поданного в январе 2024 года против муэлей в ультраортодоксальном районе Антверпена. После этого полиция провела обыски в домах нескольких муэлей, изъяла ножи, потребовала предоставить списки детей, прошедших обряд обрезания, что, в общем, как я уже говорила, вызвало возмущение в еврейской общине, особенно учитывая, что жалоба была подана еврейской стороной. Есть комментарии на эту историю. Министр иностранных дел Гидон Саар резко критикует решение о предъявлении обвинений и говорит о том, что Бельгия присоединяется к короткому и постыдному списку стран вместе с Ирландией, которые используют уголовное право для преследования евреев для соблюдения иудаизма. По его словам, это позор для Бельгии. Обрезание – краеугольный камень еврейской веры. Он призывает правительство в Брюсселе немедленно найти решение, которое обеспечит свободу религии. Посол США в Бельгии Билл Уайт также резко высказывается на эту тему. Еще в феврале он назвал происходящее нелепым и антисемитским преследованием, подчеркнув, что речь идет о религиозных деятелях, живущих в рамках древней традиции. Антисемитизм недопустим ни в какой форме и должен быть искоренен, написал посол. Он также обратился к министру здравоохранения Бельгии Франку Ван Десбруке с требованием создать правовое регулирование, которое позволит муэлям работать законно. По его словам, подобные механизмы существуют во многих странах, и Бельгия обязана обеспечить религиозную свободу своих еврейских граждан. Кроме того, посол подверг министра личной критике, заявив, что тот отказался пожать ему руку при первой встрече. Он добавил, что ради международной репутации Бельгии я надеюсь, что правительство начнет действовать немедленно, но на настоящий момент, как мы видим, обвинение все-таки предъявлено. Будем следить за тем, как развиваются события. Дорогие друзья, это был первый час программы «Доброе утро, Израиль». Сейчас реклама, новости и второй час. Оставайтесь с нами.

0: армада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. «Миллениум». Настоящий шоколад.
3: «Миллениум» нас, нас, «Миллениум» нас.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 03-5-260-260.

0: В Иерусалиме 10 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КАН-РЭКО. В студии Семен Каплан. Материалы, захваченные в Газе западной разведслужбой, указывают на драматические изменения в общественном мнении сектора. Согласно этим данным, в настоящее время наблюдается широкая общественная поддержка разоружения Хамаса и резкое падение популярности вооруженной борьбы против Израиля. Как сообщил вчера корреспондент КАН Элиор Леви, большинство жителей сектора Газа выступают против того, чтобы Хамас оставался у власти. Террористическая организация осведомлена об этих настроениях и пыталась скрыть их от населения Газы. Инцидент в Персидском заливе. Грузовое судно получило повреждение от удара неопознанного объекта во время следования к северо-востоку от Катара. Пострадавших нет, на борту возникло небольшое возгорание. Угрозы экологического ущерба нет. Одновременно с этим впервые с начала войны против Ирана катарский груз был переправлен через Ормузский пролив по пути в Пакистан. Обозреватель КАН Йехескель Конберг передает, что речь идет о танкере, перевозящем сжиженный газ. Экс-глава Шабака Йорам Коэн, представляющий партию Яшар под руководством Гади Айзенкота, не исключает возможности партнерства с Ликудом в следующем правительстве. По его словам, это может произойти в случае, если блоку перемен не удастся получить большинство в 61 мандат. Йорам Коэн отметил, что в такой ситуации будут предприняты усилия для привлечения в коалицию сионистских партий, включая Ликуд. При этом он подчеркнул, что правительство, находившееся у власти 7 октября и несущее прямую ответственность за трагические последствия, не должно оставаться на своих постах. Коэн добавил, что это касается как минимум членов кабинета, и именно это правительство необходимо сменить. Председатель партии Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман заявил в эфире КАН Решет Бет, что Ликуд вполне может стать партнером по следующему правительству, но без участия Нетаньягу. Либерман отметил, что Нетаньягу не сможет занимать даже пост министра регионального сотрудничества в будущем кабинете. По его словам, Ликуд без своего нынешнего лидера способен стать важным элементом коалиции. Либерман подчеркнул, что Нетаньягу несет основную ответственность за резьму 7 октября, поэтому он обязан предстать перед Государственной следственной комиссией и понести наказание. Окружной суд Лода. Были поданы обвинительные заключения против подростков, причастных к убийству сотрудника пиццерии Иману Залейки в Петах-Тикве в День независимости. Главный фигурант дела, непосредственно нанесший Залейке ножевое ранение, обвиняется в убийстве по неосторожности. Еще 15 несовершеннолетним предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Трое из них также обвиняются в создании помех осуществлению правосудия. Корреспондент КАН Яэль Чиханвер сообщает, что семья Залейки возмущена текстом обвинительного заключения. Родственники погибшего заявляют, что статью следовало переквалифицировать на умышленное убийство. Высший суд справедливости рассматривает в настоящий момент петиции против проверки, инициированной государственным контролером по ключевым вопросам, связанным с событиями 7 октября. Заявители, военная прокуратура и движение за чистоту власти утверждают, что госконтролер превысил свои полномочия и его деятельность может помешать работе будущей следственной комиссии. Кроме того, по их словам, проверка нарушает права лиц, в отношении которых она проводится. Об этом сообщает корреспондент КАН Верет Пельман. Юридический советник правительства Баарав Миара в своей позиции, поданной в БАГАЦ накануне заседания, которое состоится послезавтра, пишет, что дело, связанное с привлечением подростка Ори Ильмакаиса, бросает тяжелую тень на моральный облик Романа Гофмана. Она также отмечает наличие существенных недостатков в работе комиссии по назначениям, из-за чего вмешательство суда становится неизбежным. Об этом сообщает корреспондент КАН Тамар Альмог. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 27 градусов, в Тель-Авиве, Аш-Доде и в Хайфе будет 25, а в Бершеве 30. В Эйлате воздух прогреется до 35 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 11 часов. Доброго дня, Шалом, Мирушалаем.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Юлией Цодекс на Кан Река.

0: Дорогие друзья, в эфире второй час программы «Доброе утро, Израиль». Меня зовут Юлия Цодекс. Сегодня утром прокуратура Центрального округа предъявила в окружной суд Лода обвинительное заключение против 16 подростков, подозреваемых в причастности к убийству Ямена Эзалека в пиццерии в Петах-Тикве в канун Дня независимости. Детали обвинения следующие. Главный подозреваемый обвиняется в убийстве по равнодушию или по безразличию. Широкая общественность впервые сталкивается с такой формулировкой убийства. 15 других подростков обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, и трое из них обвиняются в создании помех ходу судебного разбирательства. Это такие вот обвинительные заключения уже вызвали негодование семьи, которые считают, что прокуратура фактически приняла сторону преступников, которые виновны в смерти молодого человека. Йосеф Радхани у нас на линии, журналист, преподаватель. Йосеф, бокертов.
1: Бокертов, Юлия.
0: Аз анахну беметруим это китвей шум. אז בעצם גם אנחנו שומעים את האחות של ימינו, ירד, שאומרת שהפרקליטות בחרה בצד של עבריינים.
1: כן, קודם כל האלימות מכל סוג שהיא היא פשוט מחלה לחברה, צריך להוקיע אותה, לזרוק אותה, קל וחומר הרצח. עכשיו, הפרקליטות מתחילה לרכך את הדברים, ובזה שלא היה כלום לבחור הזה, ממש הוא פשוט ביקש שלא ירססו במקום. אבל במקום זה הוא מצא את מותו. עכשיו, מכאן להוציא את העבריינים הצעירים האלה בצורה הזאת או אחרת, זה כבר מגוחך. באמת, זה עידוד לבאים, זה עידוד לעבריינים מסוג שלהם. כן. וכך זה נראה.
0: תגיד, איך אתה מסביר את זה? בגלל שהם קטינים?
1: כן, התירוץ הוא קטינים. הקטינים האלה יהיו גדולים, יהיו עבריינים מעולם התחתון. מה אפשר לצפות מהם? אז גם הצורה שלהם, זה נראה אותו דבר. עכשיו, במקום להחמיר בעונשים שלא ישונו דברים, שלא יחזרו דברים, עכשיו מתחילים לרכך ולשנות גרסה מחומרה לעדיפות. מה זה הדבר הזה?
0: כן, מה זה
1: הדישות? רצח זה רצח.
0: כן, אנחנו באמת, אני לא שמעתי קודם שיש דבר כזה.
1: זהו, אז זה המצאה חדשה. זה כמו שאמרת, הפרקליטות שעושה את הדברים האלה, להוציא את הרוצח או את המעורבים בפרשה, להוציא בזו למה שנקרא.
0: כן. אתמול הייתה הפגנה גדולה בירושלים, בהשתתפות נציגי הקהילה כמובן והמשפחה. איך המשתתפים בהפגנה, באמת, הם גם, נראה לי שהם גם ציפו שזה מה שיהיה היום, נכון?
1: כן, כן, תראי, זה מזעזע, זה כל החברה הישראלית, כולם מזועזעת, כולם מזועזעים מהעניין הזה. זה לא עניין של החברה האתיופית והנציגים שלה בלבד, זה של החברה הישראלית. זה מתחיל מפה, זה יכול להתפשט למקומות, למחוזות אחרים, וצריך להוקיע את זה. ההפגנות זה הכוח שיש, רק הפגנות. אין דבר אחר שאפשר להביע את הדבר הזה.
0: ומה אתה חושב, מה היו הצעדים הבאים של הקהילה, של אנשים שבאמת לא מקבלים את זה, את הכתבי אישום הרכים האלה?
1: תראה, יוליה, הכוח הוא בפרקליטות, הכוח הוא בבתי משפט, ומה שאפשר לעשות זה להביע את העניין הזה בצורה דמוקרטית, בצורת ההפגנות. מעבר לזה, אם הפרקליטות לא תחזור בה ותעשה את החומרה המצופה, זה כבר משהו אחר.
0: כן, כן, כן. אני מבינה שזה ממש זעזע את ה... это хевра, анашим мамаш ротхим мизам.
1: Нахон, нахон, кулам ротхим мизам, ке ми эцем акалут, ми эцем атудат, милим арахот, бавакаша лерецах. זה באמת, באמת מזעזע, ואת הדבר הזה צריך לקחת אותו, לעשות לזה חומרה, הנשה כמו שצריך. אז במקום זה, האדישות, שמה האדישות, גם אני אדיש.
0: כן.
1: מה לעשות?
0: יוסף רתחני, איש תקשורת ומורה, תודה רבה לך.
1: כל טוב שיהיה, בעזרת השם.
0: להתראות. Так, Юсеф рассказывает о том, что насилие, которое, к сожалению, расцветает пышным цветом в нашем обществе, должно быть искоренено. Нет места таким действиям, и, конечно же, нет места убийствам. В то убийство, которое произошло в пиццерии в Петахтикве в канун Дня независимости, оно просто возмутительно, то, как работник пиццерии попросил у этих молодых людей не распылять там вот это средство, для которым они пользовались, и в ответ фактически получил удар ножом, из которого вот скончался. Это ужасно. И ужасно то, что прокуратура решила настолько смягчить это наказание, что фактически это приведет к тому, что другие молодые люди, которым свойственно насилие, не будут останавливаться перед... У них не будет никаких барьеров. Они смогут наносить такие удары вновь и вновь, потому что вот этим молодым людям ничего не будет за то, что они убили человека. Почему это происходит? Потому что они несовершеннолетние, вероятно, да, вероятно, потому что полиции было важно, прокуратуре было важно сейчас предъявить уже эти обвинения, заключения. Я вообще не понимаю, откуда это взялось. Откуда взялось обвинение в убийстве с равнодушием? Что это все означает? Что это за формулировка такая? Мы никогда об этом раньше не слышали. И это действительно совершенно невыносимая ситуация. Община абсолютно находится в шоке, негодует. Семья, разумеется, не принимает эти обвинительные заключения, считает, что это чрезвычайно легкое наказание может быть за подобную, так сказать, формулировку преступления, которое они совершили. И, к сожалению, у нас нет никаких других инструментов, кроме того, чтобы демократическим образом выражать свой протест, демонстрации, была вчера демонстрация, я о ней расскажу сейчас чуть позже, большая, на которой, в общем, высказывались уже предположения о том, что это то, что может произойти сегодня утром, оно действительно так и произошло, ожидалось, что будут достаточно легкие обвинения в адрес убийц, и то, что произошло сегодня, оно подтверждает, что эти опасения были не напрасными. Я напоминаю, что речь идет о том, что главный подозреваемый, который нанес смертельный удар, обвиняется в убийстве с равнодушием. 15 других подростков обвиняются в нанесении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах, и трое из них также обвиняются в создании помех ходу судебного разбирательства. В общем, дело, конечно же, за судом, который назначит наказание для этих молодых людей. В общем, надо сказать, что разочарование — это даже не то слово, которое может быть применено в данном случае. Это, в общем, удар для всей общины. Говорит мой собеседник Юсеф Ратхани, журналист и учитель. Я только напомню о том, что накануне произошла большая акция протеста у здания прокуратуры. Участвовало много людей, которые, в общем, предполагали, что сегодня утром обвинительные заключения, которые будут поданы, будут слишком мягкими. И брат Ямену Гатсу выступал на этой демонстрации, сказал, что наше сердце разбито. Есть семьи, которые пришли поддержать этих убийц, они не выражают раскаяния. У меня вопрос к прокуратуре. Это преступники, которым нужно смягчать наказание. Они не понимают, что если их освободят, эти люди снова будут убивать без колебаний, сколько еще людей должно быть убито, чтобы система изменила свой подход. Гатсу также утверждает, что против подозреваемых есть достаточно доказательств, есть видео, есть свидетельства, и полиция действительно провела отличное расследование, говорил он. Видно, как они приходят в пиццерию, угрожают Ямену, прямо говорят, мы тебя зарежем и будем ждать тебя снаружи, когда ты закроешь заведение. Они пришли подготовленными, они привели с собой подкрепление. Видно, как нападавший выжидает момент, чтобы подойти и фактически профессионально нанести смертельный удар. Неужели это не было спланировано? Они планировали все это заранее. Сестра Ямену Ярус также выступала на демонстрации. Собственно говоря, сегодня она находится около здания прокуратуры, около здания суда, вернее. Там было объявлено об обвинительных заключениях и, в общем, дает интервью разным средствам массовой информации. Она говорит, одна картинка стоит тысячи слов. Тогда что же это видео? В течение 15 минут мы смотрели записи, видели, как все было спланировано заранее. Была угроза, через 2 часа уже была засада, в которую попал мой младший брат, и он был убит. Она критикует прокуратуру, только им кажется, что они не видят реальности. Весь народ видит, прокуратура, такое впечатление, что слепа к реальности. Они говорят нам, что действуют решительно, а мы узнаем из средств массовой информации, по какой статье будут обвинены подозреваемые. Нам просто смеются в лицо. Все видят, что это было спланированное убийство. Да, вот такая вот страшная история, которая произошла в Петах-Тикве в канун Дня независимости. Ну, в общем, понятно, что она лихорадит весь Израиль. Были задействованы несовершеннолетние, большая группа подростков, в результате чего был убит работник пиццерии. И вот сегодня обвинительные заключения, очень мягкие по представлениям многих людей, которые за этой историей наблюдают. Мы продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». И сейчас мы поговорим об инфекции, которая называется хантавирус. В конце прошлой недели, просто у меня потерялась заготовленная бумажка, на которой написано «Вспышка», да, о вспышке хантавируса, была зарегистрирована на борту голландского экспедиционного судна «Хондиус», которое вышло в начале апреля из Южной Аргентины и направлялось в район Антарктики. На борту находились около 150 пассажиров и членов экипажа. И за время плавания было зафиксировано несколько случаев заболевания, в том числе и с летальным исходом. В общем, эта история уже вышла за рамки локального инцидента и стала предметом международного эпидемиологического контроля. О том, что это за инфекция, насколько она опасна и как сегодня врачи справляются с такими случаями, мы обсуждаем с доктором Евгением Качманом, специалистом по инфекционным заболеваниям в больнице Ихилов, Тель-Авивский медицинский центр. Доктор Качман, здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте, да, доброе утро.
0: Что такое хантавирус? Чем он отличается от других вирусов, которых мы чаще слышим?
2: Конечно, отличается. Это хантавирусы. Это довольно большая группа вирусов, которые у них есть разные подгруппы. Главное, это две подгруппы. Одна из них чаще бывает то, что называется Старый Свет, то есть Евразия. Небольшие части Европы и Азии, в основном Китай, Корея. А вторая часть этих вирусов называется вирусом Нового Света. Это вирусы, которые из той же семьи, которые встречаются в Северной и чаще в Южной Америке. И у них есть разные подвиды, и разные подвиды вызывают разные синдромы. Надо сказать, что кроме этого есть огромное количество хантавирусов, которые вообще людей не поражают, а поражают только грызунов, от которых заражаются люди в случае тех штаммов, которые поражают человека.
0: А он может модифицироваться, как в случае с коронавирусом произошло? Он же тоже вроде сначала был.
2: Мы этого еще не знаем, потому что для того, чтобы точно знать, нужно сравнить молекулярные данные данного вируса у пациентов, которые были на этом голландском суде, И сравнить его с теми, с ПЦР, то есть молекулярным анализом, с секвенс тех вирусов, которые встречались раньше. Надо сказать, что, к сожалению, эти люди заразились тем подвидом хантавируса, который называется андские, слово анды.
0: Южноамериканские, да?
2: Южноамериканские, да. Анды – это горы в Южной Америке. Как мы знаем, это вирус, который из этих из хантавирусов, который умеет вызывать тяжелый вот этот хантавирусный кардиопульмональный синдром, то есть приводящий к отеку легких и смертельным исходом в значительном проценте случаев. И он единственный доселе известный подвид хантавируса, который в принципе может переноситься от человека к человеку, потому что все остальные это зоонозы, то есть они могут переноситься только от животных к человеку, а не от человека к человеку. То есть нельзя заразить, это не может вызвать эпидемию среди людей, среди большой популяции людей. А именно этот андский подвид хантавируса при очень плотном контакте со слюной, с выделениями больного человека может заразить от больного, может перенести от больного человека к другому человеку напрямую, без окружающей среды или животных.
0: Угу.
2: Поэтому это вызывает, да, как бы вызывает тревогу, именно вот этот факт, что было, что, скорее всего, была передача вируса от человека к человеку на этом корабле, а не только от общего источника заболевания в природе.
0: Какая сейчас ситуация в Израиле? Что, нужно ли уже волноваться или пока еще, в общем-то, сказать, можно спать спокойно?
2: Ситуация в Израиле, как мы все знаем, не очень хорошая, но не из-за хантавируса. Скажем так, например, я абсолютно убежден, что в нашей ситуации, в нашей стране, при нашей политике, при нашей безопасности со всех сторон, хантавирус – это такой суррогат для смены причины волноваться. Никакой причины волноваться из-за хантавируса в Израиле нету. В Израиле никто из бывших на этом корабле не приехал в Израиль. Никто никак не связан с этим кораблем. В Израиле нету хантавируса, этого штамма. И, скорее всего, не будет. И в Израиле, кстати, было в прошлом 2 случая хантавируса, но легких штаммов европейских. Мало вирус, неважно, это один из них не в нашей больнице, оба были диагностированы, и оба были в легкой форме, это не те штаммы, которые передаются человеку, и поэтому никакого значения эти 2 случая в далеком прошлом не имеют, один несколько месяцев назад, а другой несколько лет назад. Поэтому это как бы нигде не публиковалось, потому что не имеет никакого значения. Эти люди заразились за границей, один в Америке, а другой в Европе, насколько я помню, и никакой
0: и
2: возможности
0: пошло,
2: от них заразиться, никакой принципиальной возможности от них заразиться не было, поэтому никакого значения это не имеет. Сейчас к нам пока что это не имеет отношения. На ваш вопрос, может этот вирус мутировать и вдруг стать то, что называется highly epidemic, то есть высокозаразным, пока что мы не имеем к этому никаких данных, чтобы это указывать. Надо немножко еще подождать, потому что у этого вируса инкубационный период до 6 недель. То есть это 42 дня. То есть полтора месяца. Поэтому вот все, кто были на этом корабле и разъехались по разным странам, от Турции до Западной Европы, Америки и Канады, они сейчас находятся в неком как бы изоляции в течение вот этих полутора месяцев. Если кто-то из них еще заболеет, это будет передавать, и потом будут третичные случаи, это как будет уже более серьезно в смысле безопасности мировой. Но если никто больше не заразится, то, наверное, это все как бы останется там же, где оно есть. Пока что мы знаем о 3 подтвержденных микробиологических случаях. Это вот эта пара из Голландии, которые занимались изучением птиц всю жизнь. И они как раз были в тех местах, где, скорее всего, они заразились. Он умер на корабле, а его жена тяжелом состоянии госпитализирована в Южной Африке, по-моему, в Йоганнесбурге. И она должна была лететь оттуда в Голландию, но это невозможно из-за ее состояния. Еще один человек, который скончался от похожего синдрома, но еще не подтвержденного микробиологически, врач британской национальности, который на этом корабле служил врачом, тоже заболел. То есть, как бы, есть вероятность того, что вот кто очень плотно контактировал с больным, с голландцем 70 лет, который скончался на корабле, от него заразились. Еще раз, это вирус, конкретно этот, это тот, который умеет заражать людей, которые находятся в плотном контакте с источником. Но мы ждем, развития событий. Пока что причин волноваться нет, кроме того, что нет специфического лечения против этого вируса. То есть никакой возможности для специфического лечения, кроме поддерживающей терапии, особенно в палатах интенсивной терапии. Потому что главные проблемы от этого вируса, он не сам их вызывает, а гиперреактивная иммунная реакция на вирус вызывает повреждение легких и сердца. И тут нужна поддержка, нужна искусственная вентиляция, иногда ЭКМО, это искусственная...
0: Все, да, все слова, к сожалению, мы все очень хорошо изучили, из-за коронавируса.
2: Но пока что это не похоже на корону, кто-то как бы об этом думает. Вот. Это не похоже, и вероятность того, что это будет чем-то похожим, очень-очень-очень-очень маленькая. Надо подождать еще пару недель, будет понятно.
0: Скажите, если вдруг выяснится, что действительно это эпидемия, и вот будет объявлено со всеми мерами, вам кажется, что это будет похоже, я имею в виду меры, которые принимает государство для ограждения своих граждан, будут похожи на то, что было при короне, или, в общем, будут сделаны какие-то выводы?
2: Я думаю, что будут сделаны, конечно, выводы, много выводов, потому что есть чему учиться на опыте короны. Я надеюсь, что будут сделаны быстрые шаги, если это действительно превратится в эпидемию, быстрые шаги для развития прививок против этого вируса, если он станет таким заразным, потому что на сегодняшний день против именно этих вот штаммов южноамериканских нету прививок, не существует. Есть прививка, которую дают в Китае, делают уже нескольким сотням, по-моему, нескольким миллионам уже людей сделали, но от хантавируса, который китайский, который евразийский, который там в Корее, в Китае бывает. Он менее тяжелый, он вызывает другие осложнения, но смертность у него гораздо ниже. А для этих вирусов нет. Я надеюсь, что реакция в смысле выработки вакцин будет очень быстрой, по крайней мере, такая же, как при короне. А в смысле карантина, закрытия и прочего, это трудно понять. Ясно, что этот вирус, если он заразный, то он менее заразный, чем корона. В смысле передачи, возможности передачи. Но так как никто еще точно не знает, и так как то, что называется процент серьезных осложнений, даже смертельных случаев от него на порядок выше, чем при короне или при гриппе. Это вот если мы говорим именно про этот вирус, про южноамериканский, то это 30-40%. Да, это очень много, это ужасно. Это примерно в 10 раз больше, чем у гриппа или короны. Поэтому тут при оценке рисков нужно брать во внимание и серьезность заболевания, а не только вероятность передачи. Поэтому это будут непростые решения, но, естественно, опыт уже многолетний, уже шестилетний сейчас – по борьбе с коронавирусом
0: будет учтен,
2: будет учтен.
0: Да, будем надеяться, что пронесет. Доктор Евгений Качман, специалист по инфекционным заболеваниям, медицинский центр Тель-Авивской больницы Ихила. Спасибо большое. Да,
2: всем доброго утра и хорошей недели. И я действительно могу только продолжить вашу предыдущую историю про убийство несчастного этого парня.
0: Да.
2: Это действительно страшно и чудовищно, к чему мы пришли, и как с этим государство борется, и полиция или не борется, и почему.
0: Да.
2: Вот это гораздо страшнее, к сожалению.
0: Да, спасибо, доктор Кашин.
2: Да, всего доброго.
0: Всего доброго. В Южной Корее, в буддийском храме в центре Сеула, на прошлой неделе произошло событие, которое называют символом новой эпохи. В традиционной церемонии посвящения в монахи принял участие робот, гуманоид по имени Габи. Он был одет в монашеские одежды, он прошел обряд вместе с другими монахами, дал 5 обетов: уважать жизнь, действовать мирно, слушаться людей, не обманывать и даже экономить энергию. Это в первый случай, когда робот официально стал участником подобной религиозной практики. Он был создан китайской компанией Unitree Robotics. Его участие в церемонии, в общем, не случайно, потому что в Южной Корее, в буддийском ордене заявили, что видят в искусственном интеллекте не угрозу, а часть будущего. По словам представителей ордена, роботы неизбежно станут партнерами человека во всех сферах, и религия тут не исключение. У нас на линии профессор Амир Шапира, глава лаборатории роботостроения и проверки качества в университете имени Бен-Гуриона. Профессор Шапира, шалом, бокер тов.
3: Шалом, бокер тов.
0: От кама каше мипхина технит бният робот шу думе ли бен адам, кмо Габи?
3: Зе меод ло пашут. Еш арбе дварим ахел меа механика, דרך האלקטרוניקה, והכי קשה זה התוכנה והבקרה שלו כדי לייצב אותו ולגרום לו ללכת בלי ליפול.
0: ולמה זה חשוב שהוא ייראה כמו בן אדם?
3: זה חשוב כי העולם שאנחנו בונים מיועד עבור אנשים, הידיות של הדלת בגובה שמתאים לנו, הכלי עבודה מתאימים לידיים שלנו, וכל הסביבה שאנחנו עובדים בה ונמצאים בה וחיים בה מתאימה לסדרי הגודל של אנשים. ולכן אם רובוט צריך לעבוד בסביבה שמותאמת לאנשים, הוא צריך להיראות כמו בן אדם.
0: Они торгуем, нахуй нам шейх, беседер.
3: Okay.
0: Я спрашиваю своего собеседника, насколько трудно построить робота, который будет похож на человека. Это очень трудная задача. Это зависит от очень многих факторов и от механики, собственно говоря, этого робота. И главное, конечно же, от электроники и контроля за, в общем, программой, которая его запускает. А почему вообще это нужно? Почему роботы должны выглядеть как люди? Нам это удобно. Если мы хотим, чтобы они в наших вместе с нами делали какие-то вещи или делали эти вещи за нами, то за нас, то удобно, если они будут, в общем, так сказать, примерно такого же размера, как и мы, чтобы у них будут похожие руки, в которые можно положить инструменты, к которым мы все привыкли. Если мы хотим иметь роботов среди нас, как, в общем, участников нашей жизни, то, конечно же, они должны быть похожи на нас. Аз эхатаро это сипура заима им робот шу назир зе стам гимик ош зе квар бемет мабат ле атид?
3: Зе нира ли дай гимик. Анашим оавим латет тхунот эношиот ле роботим, авал цех лизкор шезе бесах хакол мехонот интеллигентיות. והיום מה שמפעיל אותם זה מערכות AI. אז זה כמו שנגיד שמחשב יהיה אחראי, יהיה איזה נזיר או משהו בודיסטי. אני לא רואה בזה משמעות. מה שכן, יכול להיות שאנשים רוצים שיהיה להם איזשהו רמה מוסרית, איזשהן הגבלות, ולכן מנסים לתת להם איזשהו אלמנט דתי. אבל אני לא חושב שהמכונה כמכונה באמת מאמינה בדת כזו או אחרת.
0: כן. איפה אתה חושב בתקופה הקרובה יהיו לנו יותר רובוטים? באיזה תחומים?
3: יש הרבה נטייה עכשיו להכניס יומנוידס לתעשייה. ולעשות פעולות שאנשים לא אוהבים לעשות או קשה להם לעשות. אז נראה לי בהרבה מפעלי תעשייה לאט לאט ייכנסו רובוטים דמויי אדם ויחליפו בהתחלה את הפועלים הפשוטים ולאט לאט במשימות יותר מורכבות.
0: אבל מכיוון שאמרת בהתחלה שזה משימה מאוד מאוד קשה לעשות את ה-humanoid, למה באמת לא להתרכז בזה שפשוט יעשו את העבודה, מה שאנשים לא רוצים לעשות, מה שקשה לנו לעשות, במקום לתת לו באמת תכונות של תכונות, לא יודעת, פיזיות של חיצוניות של בן אדם?
3: כי בסופו של דבר הרובוטים האלה צריכים לעבוד בסביבה שהותאמה לאנשים, להחליף אנשים במשימות בקו יצור לדוגמה.
0: כן.
3: ואז אנחנו רוצים שהרובוטים יהיו כלליים ככל שאפשר, כדי שאפשר יהיה לעשות אותם ביצור המוני. ואז זה גם יוריד את המחיר שלהם.
0: כן.
3: ולכן אנחנו רוצים הרבה רובוטים שנראים אותו דבר, שמסוגלים לעשות מגוון מאוד גדול של פעולות, כדי שכשנכניס אותם לקו ייצור, נוכל לאמן אותם יחסית מהר איך לעשות כל פעולה שנדרשת.
0: כן. פרופסור אמיר שפירא, ראש המעבדה לרובוטיקה ובקרה באוניברסיטת בן גוריון, תודה רבה.
3: תודה רבה.
0: להתראות. Профессор Шапира рассказывает о том, что мне кажется, что данная история с роботом-монахом это история для привлечения внимания. В общем, нет никакой необходимости, чтобы в религиозной жизни участвовал робот. И, может быть, вполне возможно, что есть люди, которые считают, что нужно сделать определенные ограничения для того, чтобы какие-то моральные ограничения. И тогда вот это оправдано, что робот участвует в религиозной жизни. Но, в принципе, мы должны понимать, что даже если робот выглядит как человек, конечно же, это всего лишь машина. Машина, у которая много чего знает и много умеет, и машина, которая управляет сегодня искусственный интеллект, но в целом это, в общем, конечно, не человек, и поэтому человеческая мораль ему не, так сказать, ему чужда. Это просто, в общем, начиненное устройство. Что касается будущего, то вполне вероятно, что гуманоиды, то есть роботы, которые похожи на человека, в ближайшее время будут все больше и больше появляться в промышленности. Есть очень много профессий, в которых люди не хотят работать или им трудно работать, и роботы их успешно заменят. И в данном случае, действительно, если мы говорим о том, что роботы похожи на человека, это даже не просто делает их, в общем, так сказать, более привлекательными для нас, это возможность наделить их такими качествами, которые будут помогать им делать эту работу, то есть можно создать очень много роботов, которые совершенно одинаковые. Это сильно удешевит их стоимость, и тогда можно им давать различные указания о том, как действовать. То есть искусственный интеллект будет их тренировать, и таким образом работа в промышленности будет более продуктивной благодаря этим роботам. Это был профессор Амир Шапира, глава лаборатории работостроения и проверки качества в университете имени Бен-Гуриона в Негеве.

0: Да, позывные, я думаю, которые трудно спутать с чем-то другим, это, конечно же, позывные Евровидения. Евровидение уже даже не просто за углом, оно вот уже здесь, рядом с нами. И об этом мы сегодня беседуем с моей коллегой Таней Барской. Таня, доброе утро.
1: Доброе утро всем, доброе утро, Юля. Да, не просто даже не за углом, то есть это уже 12 число, это уже первый вечер, первый полуфинал, разумеется, все напряжены, все хотят увидеть, наконец, результат и увидеть как можно меньше политики и несправедливости. Ну, собственно, это происходит каждый год. Что касается нашей страны, мы знаем, как это бывает по отношению к нам. Да. Итак, что касается этого года, 2026 год для Израиля, это уже 53-й раз участие нашей страны с момента первого участия в конкурсе Евровидения, соответственно, можете посчитать, 73-й год.
0: То есть мы участвуем время... без перерывов, да, каждый год?
1: Ну, практически да. Мы не принимали после нашей второй подряд победы из-за военных причин, как бывает это у многих других стран, кстати, тоже, либо экономических, либо военных. Такие ситуации уже случались не раз. И вот так уже 53 года. Мы знаем, что у нас были 4 победы. У нас были очень высокие оценки. Многие. То есть достаточно высокие призовые места. И места, когда публика голосованием своим давала гораздо более высокие оценки, чем так называемое профессиональное жюри. Последние годы тому подтверждение. Вот за все это время страна наша не только 4 раза, конечно, побеждала в конкурсе. Израиль, на мой взгляд, и на взгляд, конечно, критиков, я опираюсь еще и на источники, сумела превратить вообще многие свои выступления на конкурсе Евровидения в такие культурные события, феноменальные, как многие пишут, которые потом помнят десятилетиями и продолжают обсуждать, когда сравнивают песни десятилетий. То есть это уже за пределами сообществ фанатов и так далее. Израильские номера на Евровидении вообще часто были больше, чем просто песни, потому что, если говорить об Израиле, они отражали очень часто именно атмосферу времени Израиля, говорили о надежде, о свободе, о любви, учитывая, что Израиль существует в режиме борьбы между войнами, и нашей стране хорошо понятна боль, ожидание надежды и побед, то можно понять, почему многие песни так или иначе этому отвечали. И вот этой национальной идентичности, умение выстоять даже в самых сложных периодах, буквально до последних лет. То же самое. Другое дело, годы идут, технология, музыкальное направление меняются, мода, и мы слышим уже какие-то баллады, какие-то новые аранжировки, и это уже совсем другой вопрос, конечно. Некоторые композиции вызывали споры, другие становились международными хитами, третьи спустя десятилетия продолжают звучать, к сожалению, удивительно актуально для нас. Если говорить о той песне, которая принесла нам первую победу, мы ее не раз вспоминали, но поскольку я сейчас сказала, что композиции становились международными хитами, я как раз покажу с твоей любовью и моей к языку еще испанскому любовь, я покажу вот как раз такой вариант. Спустя 5 лет после дебюта Израиля на конкурсе, Израиль занимает первое место в 78-м году с песней «Абами Би», то есть с признанием в любовью, детский язык, где ко всем словам в начале прибавляется «Абами Би Обо Эбе Обо Табах». Все вместе надо читать как «Я тебя люблю», а не «Левутах». И вот это необычное звучание, ритм этой песни, яркая подача сделали ее действительно международным хитом. Давайте услышим испанский вариант «Эль Хаваль де ла Пека».

0: Ну, что ж, вполне органично.
1: Вполне, да.
0: Да.
1: Как если бы это было написано в какой-то из испаноговорящих
0: абсолютно.
1: Стран. Вполне, вполне. Выступление тогда и Цары Коэна, и группы Альфа-Бета, напомню, она так называлась. В общем, действительно, мгновенно запомнилось зрителям, судьям. Песня очень быстро тогда стала международным хитом. Сразу в 78-м году и далее. Представь себе, что ее крутили не только в Европе, она даже в конце 70-х же, то есть буквально через год, неожиданно стала популярной на радио в Таиланде. Почему бы нет?
0: Да.
1: Она хорошо звучала, под нее танцевал Таиланд тоже. Следующая песня, то, что я вам сейчас предложу, это будет путешествие уже в 79-й год, и мы тоже услышим ее не на иврите. Естественно, понимаю, что мы выиграли, и Иерусалим первый раз для себя принимал как столица конкурс Евровидения в Израиле. И группа «Молоко и мед» «Milk and Honey» — эта песня... «Аллилуйя», конечно же, стала для Израиля чем-то большим, чем просто победа, причем подряд. Такое очень редко может произойти на конкурсах, в принципе, любых. И эту песню нередко называют одной из самых трогательных, символичных композиций в истории конкурса, неважно на каком языке исполнена песня. В ней действительно совершенно замечательные слова благодарности Богу за жизнь, за мир, за все прекрасное. То есть это международный символ. Стал эта песня именно той, почему ее так полюбили в разных странах и стали переводить. И при этом песня «Аллилуйя» остается, наверное, единственной песней-победительницей Евровидения, где настолько открыто и напрямую затрагивается религиозная тема. По смыслу, конечно же. И победа 79-го года для нашей страны была исторической особенно. Страна выигрывает конкурс второй раз подряд. И вот благодаря предыдущей победе Евровидение прошло в Иерусалиме. Это было очень серьезно для всей страны, которая тогда была не так много лет, как мы помним. Ну а с годами «Аллилуйя» действительно стала израильской классикой с одной стороны и классикой кавер-версии в мире. Ее продолжают исполнять в Израиле, разумеется, на концертах, на государственных церемониях. Если ты помнишь, в 2018 году во время празднования 70-летия страны композицию исполнили с новой аранжировкой, дополнительным куплетом, все та же Галя Атари. А я вам предлагаю сначала услышать голоса ведущих 79-го года в Биньяне Аума, в зале Биньяне Аума в Иерусалиме, где это проходило. И сразу после этого версия не на иврите в исполнении певцов, которых зовут Стив и Эдди.
0: Слушаем.
2: Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, gvirotai v'rabotai, hold it, there's one more country to go. Spain has got 116 points, Israel 115 points, the last one.
3: Et enfin, Spain, l'Espagne, buenas tardes, Madrid. Puis-je avoir vos points, s'il vous plaît?
4: Bonsoir, Jérusalem, ici Madrid. Voici le résultat du jury espagnol. Portugal, 10 points.
3: Portugal, 10 points, Portugal, 7 points, Greece, 7 points, Yavan, Sheva, Nekudot.
4: Allemagne, 12 points.
3: L'Allemagne, 12 points, Germany, 12 points, Germania, 12 Nekudot.
4: Israël, 10 points.
3: Israël.
0: Да, трогательный момент.
1: Это было трогательно, и посмотри, как мы сейчас услышим эту песню дальше.
2: Аллилуйя!

0: Да, конечно, когда вот хит, он есть хит, да, на любом языке звучит прекрасно вообще, как, очень органично, как будто там
1: абсолютно,
0: и было написано.
1: Абсолютно, но и надо признать, действительно, еще и мелодия сама по себе завораживающая, на мой взгляд, очень нежная, и на нее легко петь тем, кто хочет продолжать давать жизнь этой песне, поэтому всегда приятно слышать «Аллилуйя» на самом деле, мне точно. В преддверии Евровидения очень часто вспоминают песни, хиты Евровидения и других стран, и самая любимая песня конкурса Евровидения по голосованию из разных стран – это песня «Воларе». История песни совершенно замечательна, и, кстати, надо сказать, что это вообще единственная композиция на итальянском языке, которая сумела отхватить себе две премии Грэмми, на секундочку. Сочинили ее, с одной стороны, Доминико Модуньо, который преподнес эту песню всему миру, и Франко Мельячи. Они оба дружили, оба любили музыку и живопись, это стало причиной появления именно этого хита. Мельячи однажды собирался на пару с Доминико Модуньо, это история реальная, отправиться на морскую прогулку. Модуньо не дошел до прогулки, да. И Мельячи с досадой, как он рассказывал, открыл бутылку.

Эта песня называлась раньше «Мечта в синем». Работа затянулась даже на полгода, с песни что-то не хватало, и последний штрих был сделан, когда однажды Мадуня, раздумывая об этой песне, распахнула окно, увидела все то же синее, голубое небо, испытал какой-то прилив счастья, раскинул руки и пропел то, что поет до сих пор весь мир, вот это знаменитое «Воларе» в припеве, что в переводе с итальянского означает «летать». И триумфальная премьера этой песни состоялась в 1958 году, разумеется, на конкурсе «Сан-Ремо». И тогда песня называлась не «Воларе», но «Синяя, окрашенная в синий». Потом это не помешало всему миру петь просто как «Воларе». Предлагаю подборку коротко. София Ротару, русский, Цахи Ситон, Израиль, иврит, и Джипси Кингс. Давайте услышим.

0: Да, прекрасная. Прекрасная подборка.
1: Да, они очень все разные и очень интересно это. И еще одна, не могу обойти, это Waterloo. Знаменитая Waterloo, группа Абба, 74-й год. Первый сингл этой группы из их второго альбома, который так и назывался. Песня эта была изначально и написана только для конкурса Евровидения. Выбор оказался очень удачным, как нам заметно. Да. И песня эта исполняется от лица девушки. Хочу объяснить, собственно, о чем песня. На секундочку. Мы танцевали эту песню, сколько, я думаю, много. Многие из нас, даже не обязательно понимая, о чем она вообще. Так вот, песня эта от лица девушки, готовой сдаться своему возлюбленному, наподобно тому, как Наполеону, Юля, пришлось сдаться в битве при Ватерлоу в 1815-м. Но в отличие все-таки от Наполеона, девушку переполняют самые радостные чувства и, конечно, чувство любви. Ватерлоу — одна из немногих песен, кстати, группы Абба, которые написали с элементами рока и джаза, позже отвергнутых в пользу уже диско, о чем мы, разумеется, помним и знаем. И совершенно подавляющее количество стран подняли эту песню в своих хит-парадах, естественно, на самые высокие места. Песня присутствует в знаменитой это мюзикле «Мамма Мия» 99-го года, где поет это и Мэрил Стрип сама, великая Мэрил Стрип. И эта песня единственная песня-победитель Евровидения, которая достигла топ-10 в хит-парадах аж 15 стран. Так что неудивительно, что 22 октября 2005 года в рамках церемонии празднования тогда 50-летия конкурса песни эта песня была признана лучшей официально, хотя «Воларе» остается любимой. Давайте услышим «Waterloo».
0: Слушаем.

0: Да, прекрасно, конечно. У меня всегда были какие-то смутные представления о том, что, наверное, к Наполеону это имеет какое-то отношение.
1: Ну, настолько.
0: Да, ну, настолько нет.
1: Ну, и, конечно, впереди у нас осталась песня «Мишель». В лишний раз не мешает ее услышать, запомнить, что все начинается 12 мая, финал конкурса 16-го. Наш Ноам Бетан выступает под 10-м номером в первом полуфинале. И классическая баллада о так называемой токсичной любви между певцом и женщиной, чьей имени названа композиция. Ну, а Ноам Бетан действительно сейчас один из определяющих голосов нового поколения израильских артистов. Ему можно пожелать удачи во всех отношениях. И посмотрите номер этот обязательно. Это самый настоящий номер. Бриллиант буквально. Это огромный бриллиант. Это крупнейший реквизит в истории Евровидения вообще.
0: Здорово.
1: То, что происходит на сцене от имени Израиля.
0: Будем, конечно, следить и пожелаем удачи. Он, в общем, представляет не только себя, но и всех нас, безусловно.
1: Разумеется.
0: Таня Барская, огромное спасибо. Дорогие друзья, мы слушаем песню, которая будет представлять нас на Евровидении. Песня «Мишель» и голос Ноама Бетана. Это была программа «Доброе утро, Израиль». Шарон Лернер, звукооператор, продюсер Мила Сталинская, Елена Черкасова, редактор Саша Коган, музыкальный редактор Таня Барская. У микрофона была Юлия Цодекс. Всем нашим радиослушателям хорошего дня. Оставайтесь на волнах Канрека.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас, миллениум нас.
3: Мадам, уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 035-260-260.

0: Иерусалиме 11 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, студия Семен Каплан. Масс-медиа в секторе Газа сообщают, что в результате удара израильского беспилотника в квартале Аль-Амаль на юге сектора погибли высокопоставленный офицер полиции Хамаса и еще один человек. Обозреватель Кан Шимон Миджан передает, что ликвидированный функционер Висам Абд-Аль-Хади возглавлял следственный отдел полиции Хан-Юниса. Ранее поступали сообщения о троих погибших и нескольких раненых в результате удара Цааля в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора. Материалы, захваченные в Газе западной разведслужбой, указывают на драматические изменения в общественном мнении сектора. Согласно этим данным, в настоящее время наблюдается широкая общественная поддержка разоружения Хамаса и резкое падение популярности вооруженной борьбы против Израиля. Как сообщил вчера корреспондент Кан Элиор Леви, большинство жителей сектора Газа выступают против того, чтобы Хамас оставался у власти. Террористическая организация осведомлена об этих настроениях и пыталась скрыть их от населения Газы. 15-летний подросток обвиняется в убийстве по неосторожности сотрудника пиццерии Иману Залеки, совершенном в Петах-Тикве в День независимости. Еще 15 несовершеннолетним, большинство из которых от 14 до 16 лет, предъявлены обвинения в нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура просит окружной суд Лода оставить всех обвиняемых под стражей до окончания судебного разбирательства. В ведомстве отмечают, что суд будет вправе приговорить главного фигуранта дела к пожизненному заключению. Семья Залеки выражает возмущение действиями прокуратуры и требует предъявить подростку, нанесшему ножевое ранение, обвинение в умышленном убийстве. В заявлении семьи говорится, что существует множество доказательств, подтверждающих планирование, совершение и наличие прямого умысла. Высший суд справедливости рассматривает в настоящий момент петиции против проверки, инициированной государственным контролером по ключевым вопросам, связанным с событиями 7 октября. Заявители, военная прокуратура и движение за чистоту власти утверждают, что госконтролер превысил свои полномочия и его деятельность может помешать работе будущей следственной комиссии. Кроме того, по их словам, проверка нарушает права лиц, в отношении которых она проводится. Об этом сообщает корреспондент КАН Верет Пельман. Юридический советник правительства выступает против назначения генерал-майора Романа Гофмана на пост главы Моссада. В официальной позиции, представленной в Высший суд справедливости, накануне запланированного на послезавтра заседания, Гали Баарав Миар указывает, что инцидент с привлечением к оперативной деятельности подростка Ори Эль-Макайса бросает тяжелую тень на моральный облик Гофмана. Юридический советник также отмечает, что в работе комиссии по назначениям были допущены существенные недостатки, в связи с чем вмешательство суда неизбежно. Об этом сообщает корреспондент КАН Тамар Альмог. Бывший глава Шабака Йорам Коэн и лидер Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман допускают участие Ликуда в следующей коалиции, однако расходятся в условиях такого партнерства. Коэн не исключает сотрудничество с Ликудом, если блоку перемен не хватит мандатов для формирования правительства, хотя и настаивает на смене нынешнего состава кабинета, ответственного за провал 7 октября. Либерман в то же время называет Ликуд важным элементом будущей коалиции лишь при условии отстранения Бенямина Нетаньягу. По мнению Либермана, премьер-министр несет персональную ответственность за трагедию и должен предстать перед следственной комиссией, что исключает его участие в правительстве даже на министерском посту. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Сегодня происходит небольшое повышение температуры. В горных и центральных районах страны будет жарче, чем обычно для этого сезона. Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит 27 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе будет 25, а в Бейершеве 30. В Эйлате днем столбик термометра поднимется до 35 градусов. Таковы главные новости на данный момент. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Кан Река в 12 часов. Доброго дня. Шалом Миирушалаим.
2: Кан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Канрека». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Амир Шмуэли, продюсер Елена Черкасова, Игорь Хариф. В эфире очередной выпуск программы «Открытый микрофон». Сегодня на ваши вопросы отвечают страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер. Словом, Фишер страхование в Израиле. Наш телефон 072-280-1003, 072-280-1003. Кроме того, можно отправлять вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Я еще хочу сказать, что Марк и Женя, Женя и Марк представляют очень широкий спектр страхования. Здесь и страхование жизни, страхование машины, страхование зарубежных поездок, страхование имущества. В общем, все, что только можно вообразить, здесь есть. Поэтому задавайте любые вопросы из сферы страхования, и наверняка получите четкий профессиональный ответ. Здравствуйте, Женя, Марк.
4: Доброе утро.
3: Пока наши слушатели, собственно, собираются звонить, писать, я попрошу вас сказать несколько традиционных вступительных слов о том, что, по вашему мнению, нам следует знать, как говорится, на зубок и наизусть, а мы знаем мало и недостаточно. Я никоим образом не ограничиваю вас в данном случае в направлении. Выберите любое, что, так сказать, вас интересует, волнует, тревожит, и расскажите нам то, чего мы не знаем, а следовало бы.
4: Да, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: Я могу начать и рассказать про некоторые примеры, которые то, что называется Аль-Шулхан,
3: да,
4: которыми мы занимаемся, и, в принципе, это реальность нашей жизни, и она действительно из разных областей страхования. Потому что, как вы правильно сказали, мы занимаемся всеми видами. Например, могу рассказать такой случай. Он неприятный для владельца машины. Значит, он парковался возле своего дома, возле соседнего дома, где-то, скажем, в своем районе. И сверху от соседей, с их балкона или с крыши, на него упала, не на него, слава богу, а на машину, такая большая железная решетка и повредила крышу машины, да, капот. В общем, серьезные повреждения. Вот такая вроде авария, вроде не авария, но есть ущерб. Кому обращаться? Кто будет за это платить? И как вообще с этим двигаться дальше? Теперь я открою скобки и расскажу, для чего вообще нужна страховка квартиры. И почему она нужна не только людям, у которых своя квартира, а часто люди говорят, это не моя квартира, я живу на съеме, зачем мне страховка? Так вот, страховка на квартиру, она один из самых важных ее пунктов, это страхование третьей стороны. Ущерба, который каждый из нас, неважно, где он проживает, и мы часто про это говорим, но, как вы сказали, недостаточно, может принести третьей стороне. В данном случае человек, проживающий на высоком этаже или там последний этаж, неважно, у него балкон или крыша, делал там какой-то ремонт, что-то переносил, не удержал, или ветром у него вот упало такое большое железное сооружение. К счастью, у него была страховка квартиры. Вот. Это не его квартира, это съемная, но он сделал не через нас, сделал через другого страхового агента. А владелец машины был наш клиент, соответственно. Да. Мы направили его познакомиться с соседями поближе, узнать, откуда это упало. Это же не всегда можно знать, откуда. То есть в данном случае он смог найти этого соседа. Мы нашли, в какой компании застрахована его квартира. И страховка квартиры оплатила ущерб машине. Поэтому этот пример, он рассказывает, что аварии случаются на дорогах, но ущерб может произойти в любом месте. И в данном случае, если бы у владельца квартиры не было бы страховки, он должен был это оплатить со своего кармана, потому что доказательства были налицо. Даже не надо было идти в суд.
3: Ну, очень, по-моему, показательный пример. Вот зачем нужна страхование, да, квартиры даже не своей, а на схерусе.
4: Да, иногда даже сам такой пример не придумаешь, а так как он происходит в жизни, и он иллюстрирует очень наглядно, что может произойти, И когда человек говорит, зачем мне нужна страховка квартиры, это не моя квартира. Вот именно такой ущерб, он, допустим, не был большой, условно не был большой, был в районе 10-12 тысяч шекелей, но все равно неприятно такую сумму вынимать со своего кармана за вот такое вот минутное удовольствие, что-то вылетело с своего балкона.
3: Так, очень характерный пример. Давайте так, у нас сейчас есть звонок, мы начнем с него, но держите, пожалуйста, возле себя другие примеры, потому что, ну, мне кажется, это настолько красиво, и, если можно так сказать об этом примере в кавычках, и настолько убедительный и наглядный случай, что, я думаю, затронет многих. Ну, а пока давайте начнем с первого вопроса. Алло, пожалуйста, кто с нами?
5: Добрый день, это, наверное, я.
3: Да, совершенно точно. Да. Вы назовите только свое имя, обращайтесь к Жене и Марку.
5: Меня зовут Олег. Хочу задать вопрос такого порядка, что... И не знаю, может быть, они могут ответить на этот вопрос. И, те деньги, которые мы платим за страховку, они уменьшают сумму, которая облагается подоходным налогом.
3: Так.
5: Вот мой вопрос.
6: Доброе утро. Значит, смотрите, прежде всего надо понять, что идет речь о страховании жизни или страховании от потери трудоспособности. Да? То есть, если мы, скажем, берем страховки здоровья, они никакие льготы нам не дают на налоги. Страховки жизни, да, уменьшают ваше бремя в Масахносе. В Масахносе есть несколько пунктов. Значит, есть то, что называется, вы говорите, зикуй, возврат, и есть то, что называется никуй. Вот по этим пунктам там это в основном сделать. Значит, страховка жизни и потери трудоспособности, она как бы считается расход для клиента, и поэтому она уменьшает его годовой доход. И от него, соответственно, у него будет скидка на ту сумму. Естественно, надо понимать, идет речь о тех людях, которые, да, платят Масахносу, потому что есть такие, которые не платят. Так у них и возвращать, как бы, и уменьшать не на что. А так, в принципе, вот вам ответ на ваш вопрос.
5: Если я правильно понял, страховка на машину, страховка здоровья, страховка, там, допустим, СУД и все такое, она не уменьшает и налоговую...
6: Совершенно верно. Да? Никакой льготы нет. И теперь, где это может влиять, если вы наемный работник, и тогда страховка машины, которую вы платите, вы берете за год соответствующий документ, сколько вы заплатили, это там есть свои расчеты, есть определенные какие-то проценты, да, уменьшает. Здоровье, СИУЗИ, вообще никаких льгот нет абсолютно.
5: Даже по отношению к пенсионеру, да?
6: Абсолютно, да, совершенно верно.
5: Спасибо большое, всего хорошего дня. До свидания.
3: Счастливо и удачи вам, всего доброго. Так, у нас есть следующий звонок, пожалуйста. Алло, кто с нами?
7: Наверное, я.
3: Таня, вы абсолютно большая. Точно, да, только назовите себя и задавайте ваш вопрос.
7: Таня Бершева. У меня такой вопрос. Мы с мужем составили завещание друг на друга, и если что, на дочку. Муж умер, я вступила в наследство. На дочку продолжается этот полис действовать, или надо на нее составлять новое завещание?
6: Добрый день. Вы говорите о каком пункте, какой страховке? Говорите о страховке жизни или какую страховку имеете, идете?
7: Наследство.
6: Ну, понятно, наследство, но вы говорите про дочку в полисе. То есть нужно понимать такую вещь. Если вы говорите о вопросах, связанных с то, что называется мишпатим, это адвокатских, то это вопрос не к нам, это больше к адвокату. Это, например, если человека не стало, там, кому квартира остается, тогда что-то... Не хочу вам отвечать чисто логически, потому что для этого есть специалисты, которые вам дадут правильный ответ. Мы отвечаем за вопросы страхования. Поэтому если вопрос касается страхования, то я могу вам подсказать.
7: А это мне, знаешь, по наследству, да, иногда?
6: Да, это только нужно к адвокату обратиться, да. Да, да.
7: Все, понятно.
6: И вы просто чисто такой житейский совет, обращайтесь и не тяните, потому что надо поменять договор, конечно. Так что обращайтесь смелее к адвокату.
7: Все, спасибо.
3: Всего доброго вам, счастливо. Давай. Идем дальше. Алло, кто с нами?
8: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
8: У меня вопрос...
3: Как вас зовут, прошу прощения. Да.
8: Михаил.
3: Пожалуйста.
8: Меня Михаил.
3: Да.
8: Вопрос по страховке квартиры, пожалуйста, если можно. Значит, в начале передачи, там, во вступлении, вы сказали, что Тот, кто снимает квартиру, должен страховать. А владелец квартиры как бы должен ее? И что именно? В чем разница? Вот страховки того, кто снимает, и владельца.
4: Смотрите, есть несколько видов страхования квартир. Например, человек, который проживает в своей квартире, он страхует саму квартиру, на иврите это называется мивне, здание, строение. Вот мивне, правильный перевод, это строение. Он страхует свое имущество, тхула. Также в стандартную страховку входит ущерб, если есть тут носки цанерет и цадгимов, про которые мы говорили. Если человек только сдает свою квартиру и не проживает, то есть он купил квартиру и он ее сдает, или она у него есть,
8: да, этот вариант,
4: он страхует только строение и цадгимал. А тот, который проживает в этой квартире, он должен, иногда даже люди прописывают это в хозе, когда они сдают квартиру, что человек, который заселяется, он обязан застраховать цадгимал, тхула и цадгимал, потому что цадгимал невозможно застраховать без басиса. Басис это или мивне, строение или тхула имущества. Таким образом, одна квартира по одному и тому же адресу, она застрахована дважды, но это не дважды. Полис на имя владельца квартиры это строение и цадгимал, и полис на имя того, кто снимает, это тхула и цадгимал.
8: Не, вот я что-то пропал звук, не понял, дважды получается, да, застраховано? Почему нет, вы сказали?
4: Да, это не застраховано дважды, потому что мивне страхует хозяин квартиры. Условно, если вы купили квартиру, и квартира сгорела, или произошел с ней какой-то ущерб, то вы должны получить деньги, потому что это ваша квартира. И если произошел какой-то ущерб по вашей вине, например, проводка электрическая, вы ее не починили, или что-то было сделано по вашей вине, хотя вы там не проживаете, но вы хозяин квартиры, и вы ответственны, чтобы сдавать ее в нормальном состоянии, произошел пожар и перекинулся на соседей, то ваша страховка должна, то ваша страховка покроет вот такой вот ущерб. Поэтому вы ее делаете, она на ваше имя, и страховая компания будет расплачиваться с вами. В то же время жилец, который заселяется в квартиру, он страхует свою ответственность. Тот пример, что мы привели. Или он забыл выключить какой-то электрический макшир и произошел пожар. То есть примеров может быть много. И его эта страховка покрывает его. А также покрывает его имущество, что это на самом деле тоже важно, но иногда люди говорят, что им это не важно.
3: Так.
8: Еще и хочу, просто понимаю, я должен как владелец застраховать мивне и цадгимал, а тот, кто снимает только цадгимал?
4: А тот, кто снимает тхула и цадгимал. Просто цадгимал невозможно застраховать. Нету такой опции.
8: А, мивне цадгимал, а он тхула и цадгимал. Да,
4: а он тхула и цадгимал, да, бедюк.
8: И это нужно прописать в договоре, да, как бы.
4: Ну, желательно. В основном все хозим, которые я видела, да, хозяева прописывают это, чтобы человек пошел и сделал эту страховку.
8: Угу. Понятно, хорошо. А если он не застраховал, тогда на нем ответственность получается, да? Если не дай бог все это происходит.
4: Ответственность на нем, но так понятно. Как этот человек проживает в вашей квартире, и все неприятности, которые, если происходят с ним, они косвенно потом как бы переходят на вас, поэтому люди и обязуют своих съемщиков сделать страховку, и не только сделать, но и убедиться в том, что они сделали, например, прислать полис и проверить даты. И если продолжается, если вы сдаете свою квартиру много лет, то каждый раз вы просите у вашего съемщика, чтобы он возобновил эту страховку, что называется, сделал хидуш, и выслал вам новый полис.
8: Понятно. Хорошо.
4: Это все ваше право, как человека, который сдает свой нехес.
8: Да, понятно, это мое право. А если это не выполняется, как это можно
4: как-то... То это ваше решение, вы можете искать другого съемщика, вы можете убедить, что это его, как бы, его охрают, как бы привести ему пример, что, например, если у него есть машина он страхует, в ней тоже есть тот гимал. Как бы найти убедительное объяснение, можете послать его к нам, мы умеем находить слова.
8: Понятно. Вы, как вы сказали, если что-то с балкона упадет, то как
4: например,
8: бы это не, не, не владелец.
4: Это не важно, да. То, что падает, оно не выбирает, или это на съемной квартире, или на...
8: Да, понятно.
4: Поэтому.
8: Хорошо, спасибо.
3: Все, всего вам доброго, счастливо. Ну что, давайте так, значит, во-первых, ваши примеры оказались просто замечательными. Видите, какой человек уже подряд на них ссылается. Видимо, картина падающего, падающей железяки на машину, она вызывает какие-то в памяти, ну и воображение интересные ассоциации. И я буду ждать сейчас следующего вашего примера. Пока хочу произнести мантру, она вроде не ранняя, вроде начало было, так сказать, хорошее, но сейчас мы вот с продюсером Еленой Черкасовой удивлены, где звонки, потому что не каждый день вы можете задать вопросы таким профессиональным людям и получить интересный, важный, подробный ответ. Поэтому, друзья мои, телефон 072-280-1003, 072-280-1003, либо, пожалуйста, можно отправлять вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Это тоже есть опция, пока в режиме реального времени не вижу еще вопросов. Пожалуйста, пишите и звоните, потому что как бы мне-то сидеть, разговаривать с Женей и Марком очень приятно. Милые, интеллигентные люди, вдобавок знающие все о страховании. А кто-то может потом кусать себе локти от того, что он, например, в конце программы позвонил, а времени не хватило. Я не устаю это повторять, потому что это случается каждую неделю практически. Вот. Зачем же затягивать? Звоните сейчас, пока еще есть большая часть программы, и вы можете задать любые вопросы и очень подробные ответы на них выслушать. Вот такая моя, значит, мантра номер один на сегодня. Я надеюсь, кого-то я убедил, кого-то побудил. А теперь, значит, да, кто-то уже вроде стучится в наши двери, но сейчас я выясню, будет ли это вопрос, или вы расскажете какой-то, Жень, Марк, какой-нибудь еще один такой же замечательный пример, какой вы рассказали. Я думаю, что будет звонок сейчас, я вижу, что к тому идет, и мы сможем уже поднимать на линию очередного нашего слушателя. Пожалуйста, спасибо, Елена. Итак, да, алло.
9: Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
9: Я хочу задать вопрос страховым агентам.
3: Да,
9: я
3: только, плачу... пожалуйста, назовите себя и сразу задавайте вопрос.
9: Зовут меня Рита.
3: Да, Рита.
9: Из Батяма. Я плачу уже больше 30 лет битуах Сиуди. И почему и сейчас мне 77 лет, я не могу это, чтобы получала каждый месяц. Они говорят, только если... ты будешь на постели, не будешь ходячей.
10: Здравствуйте, доброе утро. Смотрите, к сожалению, значит, ну, конечно, вам ответили вопрос, ответ вам дали не совсем грамотный, но, в общем-то, они правы. Значит, что значит СИУДИ? СИУДИ, да, это такая вещь, которая, вообще, что-то, человек, который является СИУДИ, есть определение такое простое в законе. Значит, смотрите, мы с вами делаем, я говорю на простом языке, мы с вами делаем 6 функций ежедневно. Это как ходить, кушать, выполнять какие-то другие вещи, одеваться, раздеваться, ходить в туалет и тому подобное. 6 функций основных человек происходит. Если 3 из них или 4 из них он не в состоянии делать сам, он считается СИУДИ. Или если, не дай бог, не про нас будет сказано, если у него то, что называется шишут нефис, то есть если у него психические заболевания, как, например, болезнь Альцхеймера, к сожалению, да, в этой ситуации человек признается СИУДИ, и вот тогда его полиса, которая у него есть, начинает выплачивать ежемесячную компенсацию. Поэтому, в общем-то, они вам ответили вопрос, как бы не совсем может быть корректно, но это одна из правды жизни.
9: Спасибо.
3: Всего вам доброго.
10: И я вам желаю, чтобы эти деньги платили, и чтобы они вам никогда не понадобились.
9: Спасибо,
3: это прекрасное пожелание. Всего вам доброго. Я думаю, что, может быть, в каком-то замечательном будущем, далеком, вот, я думаю. Ну, эти 6 функций не будут требовать от человека пожилого, золотого возраста, приходящие люди из битуах Леуми. Может быть, человеку будут больше доверять, может быть, не нужно быть этих унизительных проверок, потому что, ну, как бы это ни было правильно, потому что, ну, экономится государство, государственные деньги. Ну, для каждого конкретного человека, я просто видел это и знаю, это ужасно унизительно. Но, впрочем, мы не об этом. У нас есть вопросы,
10: знаете, еще? Я просто хочу добавить, да,
3: потому что конечно,
10: здесь как раз есть ошибочное мнение, что идет речь о государственных деньгах. Люди как раз тут спросили вот о страховке, то есть тут платит страховая компания, и тут, да, действительно таки сложно получить деньги. А Битуахлиуми, он, кстати, дает людям более старшего золотого возраста и намного в более простых ситуациях выделяет свои деньги. Поэтому тут надо немножко разделять.
3: Да.
10: В страховых компаниях более серьезные такие вот требования.
3: Ну, это тем более, как бы это... Ну, грустно, короче, наблюдать. И,
10: однозначно, да, конечно.
3: Коммунизм еще не построили, поэтому... Следующий я вопрос. Алло. Да, конечно. Алло. Кто с нами
11: Евгений
3: сейчас?
11: Евгений из Кайфа.
3: Очень приятно. Здравствуйте, Евгений. Ваш вопрос.
11: По поводу Битуахмаки, страховка на машину обязательная. В интернете то и дело натыкаешься на объявление, что скидка до 50% страховка на Битуахмаки, то там 2500. Ну, это достаточно приличные деньги. Только знающий товарищ, или не очень знающий, сказал, что якобы это без страхового агента это действует. Вы можете объяснить, так сказать, разъяснить эту ситуацию?
4: Нет, я не могу разъяснить ситуацию, потому что я не знаю именно про что вы говорите, но я тоже вижу часто рекламу и по телевизору, и, наверное, на радио. В Израиле существует несколько способов приобрести страховку машины. Я вам их сейчас обозначу. Есть страховые агенты, такие как мы и другие, которые занимаются страхованием машин, потому что не все страховые агенты занимаются страхованием машин. Есть разделение, тоже как у адвокатов и у врачей. У нас есть своя специализация. Значит, первое – это страховые агенты. Второе – часто можно приобрести, когда вы новую машину покупаете. Это только для новой машины в самом салоне. В данном случае с вами тоже очень красиво и мило говорят, потому что хотят вам продать страховку, понятно, но когда происходит страховой случай, то в принципе не с кем говорить, потому что сами эти салоны, они именно функционируют по продаже машин. И потому что они могут там сделать первую страховку, но именно вести человека целый год и заниматься, если есть какие-то проблемы, это они этим не занимаются, просто говорю по опыту. Третий способ – купить страховку на любую машину, как на новую, так и со вторых рук, или сделать хидуш, это через прямое страхование, без страхового агента, через интернет, через телефон, через нацик шерут. В данном случае вы работаете со страховой компанией прямого страхования, то, что называется на иврите «битох ешир», разные его виды. Когда кто с вами говорит, это не страховой агент, например, такие, как мы с Марком или другие, с вами говорит нацик «махерот». Обычно это молодые ребята, которые подрабатывают там параллельно со своей учебой, они каждый раз меняются, у вас нету человека постоянного, который вас знает. Но это тоже не проблема основная. А основная проблема – это не сделать, а именно с кем вы будете говорить, когда произошел страховой случай. Кто этот человек, который вам ответит? Не постоянно меняющийся нацик. Знает ли этот человек, как вам помочь? Знаете ли вы, кому вообще обращаться, если это Твия Шель Цадгимл? У нас очень много случаев, когда люди просто к нам обращаются и говорят, там, мы готовы вам заплатить, но, пожалуйста, помогите нам вести Твию, потому что мы не знаем, куда позвонить, мы не знаем, как заполнить ФАСИМ. И это даже люди, которые знают иврит. Мы там, произошла какая-то авария неоднозначная, это же не всегда шахор и лаван. Иногда бывает рашлану турем, что это значит две стороны виноваты, например, на цомоте. И люди не знают даже, как сделать простой сиртут. Они не потому, что они там не могут его лисартет, а именно хотят понять, как сделать, какие у них права, что им магия, что значит, если машина тоталас, как говорить с шамаем, как разговаривать с мусахом. Есть столько много всяких деталей, которые у нас даже не будет время на радио все это рассказать. И когда у вас есть свой человек, один, с которым, который ведет вас, это страховой агент. Когда вы делаете через прямое страхование, вы должны сами заниматься своей аварией или надеяться, что какой-то нацик будет достаточно надив или мигцуи, чтобы вам это объяснить. Что касается цен, 50%, ну, мы уже в эти сказки все не верим. Не знаю, после скольки лет, после, наверное, 20 или 30, мы не верим во все эти сказки. Это, кстати, не только в страховании. Я когда захожу в Мошбир и вижу там цены 60% ниже, я понимаю, что, наверное, это тоже какая-то сказка. Поэтому, как бы не верю в это. Все, во что да, надо верить. Это просто сравнить. Как я сказала, в Израиле есть больше 10 страховых компаний. Если вы выбираете страхового агента, который работает со всеми или с большинством, он вам проводит это все сравнение. Цена в основном зависит от вас, от вашего возраста, от вашего авар-битухи. Были ли у вас аварии последних 3 года или не было? Была ли у вас вообще машина последних 3 года? Потому что люди говорят, у меня не было аварий. Но если не было машины, и ты машину не водил, то ты начинаешь с нуля, потому что ты считаешься как человек лило авар-битухи. Вот, значит, мы сказали от возраста, от ветока вождения, молодой водитель, не молодой. И, например, папе там 50 лет, но и сыну 17 лет, это меняет картину, который сделал права и присоединяется к вождению. От вида машины, машина дорогая, машина дешевле. И вот на основе всех этих факторов страховые компании дают цену, и между ними может быть большой разброс. Может быть, иногда разброс 1500, 2, а то и 3. Поэтому или человек сам идет и проверяет между всеми компаниями, но он обычно проверяет неправильно, потому что люди всегда, когда проверяют в интернете, они всегда пишут, у меня не было аварий. Или не помнят, или делают это автоматически. Вот. И, конечно, им выдают другие цены. Или прийти к Сохену, который тщательно все проверит, зная ваше аварийное прошлое или безаварийное, сам во всех компаниях, и даст вам самую подходящую цену. И не только сделать страховку, но будет вести вас целый год. Страховка на год. Поэтому, если что-то не подходит, через год можно проверить другой вариант.
11: Так. Я понял, спасибо. Страховой агент самое надежное.
3: Ну, получается, что да. Всего вам доброго. Счастливо. Счастливо. Удачи. Так, есть вопросы? Есть еще вопрос? Да. Поехали. Следующий вопрос. Спасибо. Алло.
12: Можно? Здравствуйте.
3: Нужно. Назовите только, пожалуйста, себя.
12: Здравствуйте. И... Александра из Ришина.
3: Да.
12: У меня такой вопрос. Страхование квартиры, это как и машины на год? То есть каждый год это обновление? Или застраховал и ежемесячно платишь какую-то цену?
4: Как вот? Здравствуйте. Это не понятно. Да. Да, есть два вида. Uh-huh. Если вы застраховали страховку, страховку квартиры сделали, и она у вас им еще и будет, то есть с залогом в банк, страховка, на которой есть мошканта, то страховая компания выпускает автоматически эту страховку, потому что ее невозможно остановить, банк ее требует. Ее возможно остановить только если вы сделали страховку в другой компании, тогда можно отменить эту, но это тоже очень сложный процесс.
12: Извините, если нет мошканты.
4: Если нету мошканты, то страховка выполняется на год. Условно с 1 июня до 31 мая. Если сделали не 1 июня, там 10 июня, то оно будет 10 июня, но все равно до 31 мая. Всегда страховка заканчивается, неважно, когда она началась, последний день предыдущего месяца. И тогда уже через год страховой агент должен по закону с вами связаться и сказать вам, аимат мяшер отхидуш, разрешаете ли вы продление полиса, спросите, если у вас какие-то изменения, купили ли вы какие-то вещи, может, сделали ремонт. Тоже мы это всегда спрашиваем, потому что человек иногда, не помнит. Хотя в течение года мы всегда как бы советуем, мы напоминаем, если приобретены какие-то дорогие вещи, украшения, золото, бриллианты, что-то, какой-то дорогой ремонт, то всегда можно выслать хешбонит Сухену, и он это добавит в страховку. Не ждать конца года.
12: Да, спасибо. Мне только не ясно, вы почему-то ограничили месяцем июнь-май. А если человек это в декабре?
4: Нет, я просто привела пример.
12: А, вы просто привели пример.
4: Да, чтобы это было наглядно.
12: То есть это как машина. Я поняла.
4: Да, раз в год. Что я имею в виду, что не нужно ждать первого числа.
12: Календарный такой.
4: Да, в любой момент времени вы можете сделать страховку квартиры. Она будет или на год, или с того дня, когда вы сделали.
12: Угу, я поняла. Спасибо большое за ответ.
3: Всего доброго. Счастливо, удачи. Едем дальше, пожалуйста. Кто с нами? Алло.
13: Алло, добрый день.
3: Здравствуйте.
13: У меня такой вопрос. Значит, вопрос по страховке квартиры. Я, как правило, отказываюсь вот это вот, от прорыва закаймаем и смерт. Если...
4: От чего вы отказываетесь? Я не услышала.
13: От пункта... Называем...
4: А, окей.
13: Дурчамыш относится к этому или нет?
9: Нет. Если, например... Это отдельно. Дурчамыш, это сейчас есть в некоторых страховых компаниях отдельный сейф, сейф НОСАФ, отдельный пункт, который покрывает обдану незык, что это называется потеря. Не то, что он потерялся, а ну, обдан это типа Аллах ли ибут, то есть он не, уже не функционирует или ущерб. Это может... Есть страховые компании, в которых это калюль, а есть, которые надо добавить. Поэтому, если вам это релевантно, когда вы продлеваете полис или даже в процессе, не надо ждать до конца, проверить, есть ли у вас это покрытие. Если вам надо, вы можете добавить.
13: Ясно. А Дуршемеш не относится к Мивне?
9: Дуршемеш относится к Мивне, а вольнее в Незек. Ну, например, он относится к Мивне, если произошел Незек Тева. Какой-то природный.
13: Здесь вот это меня интересует. Вот если сильный ветер, так. И он упал.
9: Если сильный ветер, он упал, то это есть такое. Но это нужно доказать, что был сильный ветер именно в этот день, именно в вашем районе, и тогда да. Потому что все, что относится у нас Бедерха, Кевали, Мивне, это входит в страховку Мивне. Даже те же самые мозганы и то, что у нас кухня встроенная. Условно, все, что мы, когда переезжаем, не можем поставить на грузовик и вывезти, это считается Мивне в квартире. Поэтому все это Мивутах, Бемивне. Шейла, что считается страховым случаем? Потому что одно дело это Мивутах, а другое дело или то, что произошло с вашим Дуршемешем, это считается страховой случай. Поэтому, чтобы более полно застраховать ваш Дуршемеш, вы можете добавить эту добавку, она сейчас почти во всех компаниях есть.
13: Это имеется в виду, вот то, что вы говорите, это...
9: Незек обдан, когда это не, это не только... Когда это не только Нескейтева.
13: А если он вышел из строя, там пропало электричество или что, да?
9: Да, это более расширено. В ней тоже есть исключения. В каждой страховке мы должны понять, в каждой нету страховки без личного участия и нету страховки без исключений. Поэтому чем больше покрытие, тем больше шансов, что если что-то произойдет, заплатит и давка даст, стоит это сделать. А вы сказали, что вы не делаете никогда Нескей Цанерет.
13: Да.
9: Отменяете, окей.
13: У меня это родственник сантехник. Это будет дешевле, чем еще тут.
9: Я поняла. Ну да.
13: Это вот. Это так я обычно делаю. Но я понял, значит, это относится на Закейтева, если он упал, ветер, значит, это на Закейтева, я понял. Так вы говорите, что и мозганы тоже относятся Мивне, да? Я правильно понял? Спасибо вам большое. До свидания.
3: Всего вам доброго, удачи. Идем дальше. У нас следующий вопрос. Кто с нами, пожалуйста? Алло. Алло.
14: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
3: Александр, пожалуйста, задавайте вопрос.
14: Да, у меня два вопроса. Первый вопрос. Была переведена моя накопленная сумма на пенсию с одной компании, с Минора, в Феникс. И Феникс как бы продолжает мне всю мою пенсионную программу, которая накопленную сумму выплачивает. Ну, определили там сумму, к примеру, там 1700 шекелей. А Керен и Штальмут они не взяли почему-то. Феникс не взял Керен и Штальмут. Оставил в Миноре. Теперь я звоню Феникс и говорю, здравствуйте, как дела, все, вот, то мой агент, все. Скажите, пожалуйста, какова сейчас сумма моя, которая у вас переведена из Миноры? Я должен ее знать? Нет, о чем вы говорите, мы вам сумму не можем сказать. У вас до конца жизни пенсия будет вам выплачиваться, не волнуйтесь. И не говорят мне сумму эту. Представляете, я-то приблизительно знаю эту сумму. Но почему они от меня ее скрывают? Правильно ли это? Это первый вопрос.
15: Я, честно говоря, не совсем понял вообще, о чем идет речь. Если я правильно понимаю, вы уже вышли на пенсию, собирали в одной компании, а перевели деньги, и получаете сейчас пенсию в другой компании. Правильно понимаю?
14: Да, но я продолжаю работать.
15: Я понимаю.
14: Мне выплачивается.
15: Во-первых, начнем...
14: Почему они мне не говорят эту сумму, которая им переведена?
15: Секундочку. Во-первых, вы должны от них получить письмо, в котором будет указана точная сумма, которая была переведена. Окей? С одной компанией, которую вытащили деньги, должна быть получено письмо, сколько денег вышло из компании, скажем, в Миноре, с другой компании должно быть получено письмо, сколько денег пришло. Теперь, если вы эти письма по какой-либо причине не получили, они 100% у вас есть на личном кабинете, можно зайти в личный кабинет, найти копии писем там. То есть это обязаны по закону. То, что вам по телефону не сказали, это, возможно, человек там какой-то непрофессионально отвечает.
16: Представителем компании представляется. Дело я том, агент. Вот, я пожалуйста, понимаю, какие у вас вопросы.
15: Вы должны понять такую вещь. Секундочку. Вы должны понять такую вещь. Если вы звоните в саму компанию, вам отвечает Мукет Шиут Лакухот. А там, к сожалению, не всегда люди 100% профессионалы не могут знать. Кто-то...
16: Понятно.
15: В любом случае, я говорю, если у вас есть агент ваш страховой, он вам обязан подать соответствующие документы, где будет все указано, да, то есть если он вам помогал делать, и у вас агент, значит, он вам должен дать соответствующее разъяснение официально. Если у вас агента нету, например, какой-нибудь отработали, мало ли там что-чего, то у вас, как я сказал, в личном кабинете в компании есть документы, причем в двух компаниях, и оттуда, откуда деньги ушли, и туда, куда пришли. Окей, поэтому у вас я есть эти документы понял. Там в компьютере есть. Вот.
16: Я понял.
15: Так что такой вопрос.
16: Я добавить хочу. Мало того, у меня есть независимый страховой агент, не относящийся к компании «Феникс». Как бы страховой агент, я просто себе, да. И он мне то же самое говорит: да забудь ты эту сумму, все. У тебя все до конца жизни тебе будут платить там. Ну как так можно забыть, вот интересно.
15: Рассказываю. С точки зрения, вам просто говорят это на простом языке, да? То есть без того, чтобы читать лекцию, как считать за пенсию и тому подобное. Действительно, как только вы начинаете получать ежемесячную, называется кицвадзикна, получать пенсию, у вас больше нету других цифр. То есть то, что там было, уже для вас не является показателем. Это действительно так, потому что вы уже начинаете получать, вам уже все расчеты сделали. Единственное, что здесь правильно посмотреть, ведь пенсионные деньги каждый человек когда получает, они тоже привязаны к некоторых компаниях в других, есть маслюля шкалот. Надо проверить, на какой маслюля шкалот положили в той или иной компании. Это стоит проверить, потому что этого тоже может пенсия быть не одинаковая, она тоже может меняться каждый месяц. Поэтому надо понимать, конечно, не сильно меняется, но тем не менее изменения есть. А что касается точной суммы... С того момента, как вы начали получать пенсию, действительно, ваша сумма уже она не является релевантной для вас. Так что это вот так.
16: Но я же должен знать ее движение. Она же...
15: Есть у вас эти данные. Зайдите в компьютер, они у вас в личный кабинет.
16: Я все понял. Я вас понял, ваш ответ понял.
15: Угу.
16: Вот. Да. Ну, хорошо, спасибо. Теперь второй вопрос у меня.
15: Да.
16: Кроме того, что там у меня пенсионная программа, и в этой «Феникс», и у меня выплачиваются мне пенсии, я продолжаю работать, и моя компания, которая мой МАВИД, который мой работодатель, он новую программу туда посылает, пенсия идет... Совсем другая, вторая пенсия и туда же.
15: Смотрите.
16: Я не закончил, извините, вопрос.
15: Да, слушай.
16: Эта пенсия вторая, она, допустим, я годик, у меня сейчас скоро 70 лет, годик-два поработаю, и она заканчивается у меня, да? И закончу. Могу ли я ее забрать полностью? Она же до 100 тысяч не дошла. Это явно. Я слышал, что 100 тысяч до 100 тысяч можно.
15: Нужно будет, когда у вас закончится, когда вы закончите работу, прежде сделать какую-либо процедуру, нужно будет пройти через налоговую инспекцию, через
16: автомат,
15: что называется, автоматически получить соответствующее разрешение. Если вы хотите ее снять, значит, он вам даст разрешение, вы снимете.
16: К той программе не привязана никак, она отдельно, но в одну и ту же компанию поступает.
15: Вы должны понять, что есть очень много нюансов в рамках нашего телефонного разговора. Я не могу, да и не буду делать...
16: Я понял.
15: Связанную с пенсионными делами. Там есть очень много нюансов, понимаете, связанных с налогами в основном. Это на одной ноге невозможно вообще все рассказывать.
16: Но в принципе вы обратили...
15: Самое главное, секундочку, я вам скажу только самое главное, да? Самое главное не делать никаких поспешных движений, когда вы закончите работать, а пройти через налоговую инспекцию, конечно, если тем более вы говорите, что у вас есть независимый страховой агент, так он вам поможет все как положено оформить и все рассказать. Так что у вас...
16: Большое вам спасибо.
15: Вы сделали правильное решение, что взяли профессионала, который вам помогает всем этим заниматься. Вот это самое главное. Я всегда советую нашим радиослушателям в любой ситуации обращаться к профессионалам. Так это вы избежите дополнительных ошибок. Так что удачи вам.
3: Всего доброго. Большого. Счастливо. А идем дальше. Следующий звонок, пожалуйста, алло. Алло. Так. что там происходит. Да, вот вы сейчас, да, вы с нами. Назовите себя.
17: Там и центр страны.
3: Так.
17: Скажите, пожалуйста, считаемся ли мы владельцы Рабкава со страховыми компаниями автобусными или нет? Ну, вот я ехала в автобус и упала. Ну, автобус остановился, там сказали, давай мы скорую вызовем. Я смотрю, слушаю, чувствую себя не настолько плохо, чтобы меня куда-то вывезти на скорую, еще что-то. Ну, так по-важному. Короче, я не стала никуда ходить, хотя еще проблема немножко есть. Окей. Вот. Ну и вот я теперь думаю, где-то я слышала, что мы все считаемся застрахованными. Так это или нет?
15: Да, вы все застрахованы. А, ну, Женя ответит лучше на этот вопрос.
18: Да, я начну, и Марк продолжит. К нашему страхованию это немножко меньше имеет отношение. Если вы получили какой-то ущерб, какой-то незык серьезный, то вы можете взять соответствующего адвоката, который этим занимается, и он... Это не столько связано с Рабкавом, сколько больше с автобусной компанией, в которой вы ехали. Она является адресом, куда надо подать иск. Это не очень связано как бы с нашей работой, но да, связано с тем, что если вы считаете, что вам положено, или вы можете просто сделать какой-то ИУ-41, просто прийти на первую встречу, описать ситуацию и сказать то, что называется «Аим ешти коло». Есть о чем говорить или нет. Всегда можно попробовать. И он вам скажет.
17: Это тот случай, когда как бы говорить не о чем. Ну, упала я знатненько, там меня автобус остановился, меня поднимали, вынимали, выставляли, в общем, как-то так. Мне приятно было. Ну, окей. И водитель мне сказал, вот тебе данные, ты туда обратись. Ну, я говорю, что ничего, слава богу, не сломалось. Не знаю.
18: Ну, если он вам дал данные, то вы можете начать с этого шага.
17: Так я вот думаю, если мне хотите где-то жаловаться и брать какие-то сроки, это дороже выйдет самой себе. Вот. А вот если просто я могу в компанию подать такое, ну, прошение или заявление какое-то, что вот такой-то день, такой-то час, со мной произошел такой случай. Вот, и будет ли это считаться немножко...
3: Они, наверное, справки потребуют, как бы, да?
15: Знаете, я хочу все-таки вмешаться в этот красивый разговор и рассказать вам одну очень важную историю, да, потому что они случаются очень часто. Иногда мы становимся участниками тех, кто, что называется, тевнадрахи, и невольно, как бы, по своему желанию, вот в данном случае, как было в автобусе. И вот вроде бы ничего не случилось, и куда я буду бегать, зачем мне это время тратить, это неправильно. Надо прежде всего сделать полностью проверку, потому что иногда вещи проявляются не сразу. И если вы не зафиксируете ситуацию, что вы упали в автобусе в больничной кассе, в вашем тике, что было указано, что была дорожная авария и так далее, то в дальнейшем потом, если вдруг это всплывет, вы ничего не докажете и не получите. Поэтому вам нужно обязательно пойти и сделать начальные проверки, сделать рентген и так далее, потому что я начал с примера. Я вам скажу маленький пример моего клиента, который здоровый человек, молодой, ему сегодня там 40 лет, да? У него была аналогичная ситуация. Он ехал несколько лет назад в автобусе. Автобус затормозил, он упал, ударился. Ничего не было. Он говорит, куда я буду бегать и тому подобное. Через полгода у него начала болеть сильно спина. И тогда, когда начали проверять, выяснилось, что у него был незначительный перелом. Поскольку он был молодой, здоровый, он это сильно не почувствовал. Но время было упущено, он нигде не ходил, не фиксировал. И теперь доказать, что это было в результате аварии, невозможно. Поэтому прежде всего совет... Идти и провериться, и сделать все проверки. Эти проверки бесплатные. Вы идете в больничной кассе, заявляете, что у вас была тевнадрахим, даете данные автобуса, время, час, и потом за все проверки будет оплачивать страховая компания этого автобуса. Вам не за что переживать. Но у вас должно быть зафиксировано в больничной кассе, что у вас произошел такой случай. И поверьте мне, дай бог, чтобы у вас действительно ничего не было, и потом вам это не понадобилось. Но защиту нужно иметь и провериться. Это мой совет житейский и профессиональный.
17: Угу.
3: Всего вам доброго, удачи. Идем дальше. Алло.
19: Здравствуйте, это я на линии?
3: Это совершенно точно вы, представьтесь.
19: Да. Сергей, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, вопрос первый. Вот вы говорили по поводу страхования Дудшемиша. Значит, я застраховал квартиру, но у меня был случай, когда еще была банковская гарантия. Была буря, упал Дудшемиш. Это все доказали, там они оплатили. Нужно ли дополнительно страховать Дудшемиш? Я это сделал. Или если вот это Мивне, этого достаточно было бы? Это вопрос первый.
18: Да, мы уже говорили на эту тему. Сейчас я повторю.
19: Да, спасибо большое.
18: Значит, у нас дудшемеш – это как вещь, а страховка, она покрывает только, когда есть страховой случай. Поэтому, когда нету добавки на дудшемеш в полисе, он застрахован только на басис. Басис – это может быть или эш, что это пожар, который все сгорело, включая дудшемеш, тогда понятно, и природные бедствия, что-то произошло, сильный ветер, определенной скорости, который его снес. Но если мы хотим расширить риски и расширить причину, расширить страховые случаи, то есть добавка на дудшемеш, которая покрывает любой незек о убдан. Он так и называется. Незек о убдан шель дудшемеш. Там не перечислены причины, их может быть большое множество. Поэтому, чтобы расширить страховой случай, можно застраховать дудшемеш бенусав. Точно как мы страхуем носки и цанеры, как мы страхуем другие вещи, которые есть в квартире. Плюс к стандартной страховке, что это мивнет, хула и цадгимл.
19: Все, спасибо. Это все понятно. Значит, я понял, что если какие-то там пожар, буря, это входит в макив, это в мивне, это застраховано все. А вот, например, что значит застраховать дудшемеш? Ну, например, он вдруг начал течь почему-то, его надо заменить. Это является страховым случаем или нет?
18: Если это подходит под незек и не входит в харигим в этой страховой компании, то да. В каждой страховой компании, плюс к тому, что есть...

0: Как это после полета может?
1: После несостоявшегося полета.
0: А, несостоявшегося, да.
1: Скажем так, страховку, которую вы делаете на медицинскую страховку на полет, вы всегда можете отменить, это ваше право. Единственное, что если вы не полетели по медицинской причине, и тут я хочу дать важный тип, который некоторые из клиентов не моих писали мне и просили помощи. То есть у людей медицинская причина, больница, что-то, операция, тауна, или самого человека, или кого-то ближайшего окружения, мишпаха, крува. Человек почему-то первым делом побежал отменять страховку, чтобы вернуть свои там 100 или 150 долларов, и даже не подумал, что сейчас он не может подать иск, чтобы получить деньги за всю свою поездку. Поэтому, если вы...
0: Как, за просто... поездку даже он может получить, да?
1: В каждой страховке медицинской мы делаем. Если человек делает сам, то он иногда может и не сделать, но это ошибка. Пункт, который называется битульвикитурмисибарафуид. Что он страхует? Он страхует, что если человек по медицинской причине не может лететь, если он заболел, если у него халила тауна, операция, у него самого или мишпаха крова, то страховая компания возвращает ему 100% денег, которые он потерял.
0: Даже за билет, за все, да?
1: За билет, за гостиницу, R&B, все, что он заказал, машину заказал на съем и так далее. Но если он поспешил, эту страховку отменил, то, конечно, некому будет предъявлять. Поэтому в таком случае не стоит спешить отменять. Это всегда можно сделать, и даже через несколько лет. Ну, понятно, никто это не будет делать через несколько лет, но я так привожу пример. А так, если не состоялся полет по нейтральной причине, или то, что сейчас происходит, авиакомпания отменяет, или сам человек передумал, или отодвинул, то он всегда отменяет, получает 100% денег, что он заплатил.
2: Okay.
1: Он ничего не теряет в плане страховки.
2: Окей, спасибо. У нас сейчас будет завершающий вопрос сегодняшнего дня. Пожалуйста, алло.
3: Да, добрый день.
2: Да, Михаил, у нас очень мало времени, Михаил, поэтому да, если можно, то так.
3: Я понял, спасибо. Где можно найти свои замороженные деньги на пенсионных компаниях? Или страховку жизни. Я зашел на Аракесов, ничего там не нашел. Однако мне звонили.
4: Добрый день, я извиняюсь, что перебиваю. У нас сейчас закончится программа. Я вам дам ответ. Смотрите, есть такой сайт, называется Масляка Пенсионит. Масляка Пенсионит. Там вы увидите все ваши программы, где у вас есть деньги, где у вас есть также страховки жизни.
3: Лега, Масляка Пенсионит.
4: Да, совершенно верно.
2: Запишите просто, себе, чтобы сейчас...
3: Я понял. И страховые деньги, страхование жизни там же или как?
4: Все, что связано с накопительными фондами, с пенсионными, в любых ее проявлениях, будь то пенсии, купот гимель или битох имен алим, или также страховки жизни, все вы там увидите.
3: Окей, все, спасибо.
2: Спасибо вам. Ну что...
3: Хорошего дня вам.
2: Спасибо и вам, и всем, кто сегодня нам звонил. Всего самого лучшего. Здесь время сегодняшнего открытого микрофона, очень бодро, весело прошедшего, подходит к завершению. Огромное спасибо Жене Златкин-Фишер и Марку Фишеру-Дуновой. Я надеюсь, скорой встречи. Счастливо.
1: Да, спасибо большое вам и радио.
4: Всего доброго.
2: Всего доброго. Счастливо. Пока и вам. Спасибо. В студии были звукооператор Амир Шмуэли, продюсер Лена Черкасова, которых я всемирно благодарю, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Я думаю, что многие получили сегодня важные ответы на их, безусловно, важные для них вопросы, чего желаю и в следующих программах. Счастливо, пока.

Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад. Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.

Иерусалиме полдень. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан-Река. В студии Семен Каплан. Система ПВО «Железный купол» в Верхней Галилее в третий раз за утро выпустила ракету-перехватчик в сторону Ливана. Сигналы воздушной тревоги не прозвучали. Корреспондент Кан Руби Амершлаг сообщает, что, по всей видимости, речь идет об очередном пресечении попытки запуска ракет или беспилотников в сторону сил Цааля в Южном Ливане. Ранее этим утром из Ливана поступили сообщения о гибели двух сирийских граждан в результате удара Цааля в районе города Эль-Клейла, недалеко от Тира. Масс-медиа в секторе Газы сообщают, что в результате удара израильского беспилотника в квартале Аль-Амаль на юге сектора погибли высокопоставленный офицер полиции Хамаса и еще один человек. Обозреватель Кан Шимон Миджан передает, что погибший функционер Висам Абд-Аль-Хади возглавлял следственный отдел полиции Хан-Юниса. Ранее поступали сообщения о троих погибших и нескольких раненых в результате удара Цааля в лагере беженцев Аль-Магази в центральной части сектора. 15-летний подросток обвиняется в убийстве по неосторожности сотрудника пиццерии Иману Залеки, совершенном в Петах-Тикве в День независимости. Еще 15 несовершеннолетним, большинству из которых от 14 до 16 лет, предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. Прокуратура просит окружной суд Лода оставить всех обвиняемых под стражей до окончания судебного разбирательства. В ведомстве отмечают, что суд будет вправе приговорить главного фигуранта дела к пожизненному заключению. Семья Иману выражает возмущение действиями прокуратуры и требует предъявить подростку, нанесшему ножевое ранение, обвинение в умышленном убийстве. Экс-глава Шабака Йорам Коэн, член партии Гади Айзенкота и лидер Исраэль Бейтейну Авигдор Либерман допускают участие Ликуда в следующей коалиции, однако расходятся в условиях такого партнерства. Коэн не исключает сотрудничество с Ликудом, если блоку изменений не хватит мандатов для формирования правительства, хотя и настаивает на смене нынешнего состава кабинета, ответственного за провал 7 октября. В то же время Либерман называет Ликуд важным элементом будущей коалиции, лишь при условии отстранения Бениамина Нетаньягу. По мнению Либермана, премьер-министр несет персональную ответственность за трагедию и должен предстать перед Следственной комиссией, что исключает его участие в правительстве даже на министерском посту. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.

0: Сочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
1: Максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит сегодня 27 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и в Хайфе будет 25, а в Бейершеве 30. В Эйлате днем столбик термометра поднимется до 35 градусов. Это был обзор центральных событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО в 15 часов. Доброго дня. Шалом, Мейрушалаем.

Вулкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио «Кан-Река». В эфире программа «Открытый микрофон». Здесь и сейчас.

темно-красном своем будет петь для меня моя Дали. В черно-белом своем преклоню перед нею голову. И заслушаюсь я, и умру от любви.

придумать и не описать. С умным хлопотно, с дураком плохо. Нужен что-то среднее, да где ж его взять? Дураком быть выгодно, да очень не хочется. Умным очень хочется, да кончится битьем.

Жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа. А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем поужинать в Яр, заскочить хоть на четверть часа.

Победы свои мы ковали не зря и вынашивали. Мы все обрели надежную пристани свет. А все-таки жаль, иногда над победами нашими

которые выше побед. Былое нельзя воротить, выхожу я на улицу и вдруг замечаю у самых арбатских ворот. Извозчик стоит, Александр Сергеевич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет. Извозчик

0: В Иерусалиме 15 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Вопрос об ответственности за трагедию 7 октября. Депутат Кнессет от партии Ликуд Авихай Буарон заявил, что глава правительства несет ответственность за все происходящее в стране. Вместе с тем, ответственность и вина – это не одно и то же. Вот что он сказал.
1: Я думаю, что прежде всего непосредственная ответственность лежит на руководителях профессиональных структур, включая Цагаль и Шабак. Именно они способствовали тому, что возобладала неверная концепция относительно того, что Хамас занят строительством в секторе Газа. Основной же корень всех проблем, по моему убеждению, состоит в реализации программы размежевания, подчеркнул Буарон в интервью корпорации «Кан». В Высшем суде справедливости Багаца завершилось рассмотрение апелляций, поданных против действий госконтролера Матаньяху Энгельмана по расследованию основных обстоятельств трагедии 7 октября. Подавшие апелляции представители военной адвокатуры и движения за качество власти утверждают, что госконтролер превысил свои полномочия. Кроме того, по их мнению, действия Энгельмана могут торпедировать создание государственной следственной комиссии. Корреспондент Канверт Пельман передает, что в преддверии окончания обсуждений сам Энгельман также появился в зале суда. Он заявил, что ему остается 60 дней до окончания его каденции на посту госконтролера, и все его действия направлены исключительно во благо соблюдения интересов общества и государства. Юридическая советница правительства Галиба Харавмиара выступает против законопроекта, предлагаемого правящей коалицией, который предполагает изменения в порядке назначения и увольнений руководящих сотрудников в госсекторе. Речь идет в том числе о таких должностях, как начальник генерального штаба Цагаля, главы Шабака и Мусада, юридического советника правительства и других. В заявлении, опубликованном ею, говорится, что предполагаемые изменения – подразумевают, что высшие чиновники будут назначаться не по соображениям их профессиональных качеств, а по соображениям их личной преданности тому или иному политику, что не пойдет на пользу интересам общества и государства. Призывы юридической советницы правительства отменить назначение генерал-майора Романа Гофмана на пост главы разведслужбы Моссад. Адвокат Гофмана Огет Шалем заявил в интервью корпорации «Кан», что он был немало удивлен позицией юридической советницы. Он, в частности, подчеркнул, она и раньше говорила, что видит в этом некую юридическую сложность, но ставить юридические преграды на данном пути – это уже потеря всяческих ориентиров. Галиба Харавмиара утверждала, что какое-либо вмешательство в решение соответствующей комиссии, занимающейся такими назначениями, недопустимо. А тут мы видим, что она полностью изменила свою позицию, указал адвокат. Разочарование в семье Залека в связи с судебным приговором, какой был вынесен причастным к убийству Иману Залеки в Пхтахтикве в День независимости. Сестра убитого Ярус заявила в интервью корпорации «Кан», что все 16 человек, проходящих по этому делу, убийцы. Вот ее слова. Каждый из них, кто избивал моего брата, кто бросал в него какие-то предметы, это убийца. В прокуратуре нас заверяли в том, что проявит решимость. Но данный приговор – это не решимость. Сегодня мы смотрели в глаза убийцам Иману. Они вели себя, как школьники на вечеринке в классе. Я думаю, что никто не должен сомневаться. Перед нами члены будущих преступных кланов, указала она. Сегодня утром 15-летний подросток из Пхтахтиквы был обвинен судом в убийстве по неосторожности. Еще 15 подростков в возрасте от 14 до 16 лет были обвинены в причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. И в заключение о погоде. Сегодня дальнейшее понижение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны.
0: повышение температуры, простите, в горах и во внутренних районах страны. Завтра температура немного понизится, во вторник вновь заметное потепление. В Иерусалиме сегодня днем 27 градусов, в Тель-Авиве и в Хайфе 25, в Галилее 28, в Бершеве 30 и в Эйлате сегодня днем 35 градусов. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 90 и 7 агуры. Курс евро 3 шекеля 41 и 8 агуры. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. В эфире музыка Стани Барской на Канрека. Здесь и сейчас.

Иерусалиме 16 часов. В эфире выпуск новостей радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Только что поступила информация о том, что Иран передал посредникам из Пакистана свой ответ на американское предложение по окончанию войны. Об этом сообщило иранское информационное агентство ИРНА. Дополнительных подробностей пока не поступало. К другим темам. Очередной несчастный случай на производстве. На строительном объекте в Иерусалиме погиб иностранный рабочий 35 лет. На него

0: упал тяжелый предмет. Прибывшая к месту трагедии бригада маген Давида Дом была вынуждена констатировать его смерть. В результате дорожно-транспортного происшествия возле Эль-Ада погиб мужчина 50 лет. Еще один молодой мужчина и женщина получили травмы средней степени тяжести и легкие. Из службы маген Давида Дом сообщили, что авария произошла вследствие столкновения грузовика и двух автомашин. Группа компьютерных хакеров, называющая себя «Андала», ассоциирующая себя с иранскими спецслужбами, утверждает, что ей удалось вскрыть личные данные 60 офицеров Цагаля из подразделения ЭГОЗ. Корреспондент корпорации КАН Итай Шикман передает, что помимо личных данных были опубликованы также фотографии офицеров Цагаля. Ахмад Аль-Наими, житель Рагата, который был застрелен вчера полицейскими, будет похоронен в ближайшие часы, после того, как его тело было обследовано в Институте судебно-медицинской экспертизы в Абу-Кабире. По словам сотрудников правоохранительных органов, огонь по нему был открыт по той причине, что полицейские почувствовали опасность для собственной жизни. Члены семьи Аль-Наими заявили, что Ахмад не был вооружен и не было никаких причин для того, чтобы открывать по нему огонь. Его брат Сар-Ур указал в интервью корпорации КАН, что в том районе вчера отключали подачу электроэнергии. Люди выходили и возвращались в свои дома, пытаясь проверить, что происходит. Одним из них оказался и его брат. Разочарование в семье Залека в связи с тем судебным приговором, какой был вынесен причастным к убийству Иману Залеки в Птахтикве в День независимости. Как мы уже передавали ранее, сестра убитого Ярус заявила в интервью корпорации КАН, что все 16 человек, проходящих по этому делу, убийцы. Вот ее слова. Каждый из них, кто избивал моего брата, кто бросал в него какие-то предметы, это убийца. В прокуратуре нас заверяли в том, что проявит решимость. Но данный приговор – это не решимость. Сегодня мы смотрели в глаза убийцам Иману. Они вели себя, как школьники на вечеринке в классе. Я думаю, что никто не должен сомневаться. Перед нами члены будущих преступных кланов, указала она. Сегодня утром 15-летний подросток из Птахтиквы был обвинен судом в убийстве по неосторожности. Еще 15 подростков в возрасте от 14 до 16 лет были обвинены в причинении тяжких телесных повреждений при отягчающих обстоятельствах. К другим темам. Власти Испании приступили возле острова Тенерифе к спуску испанских пассажиров с борта судна, на котором был выявлен хантавирус. Вслед за ними на сушу спустятся и пассажиры из других стран. Между тем, представители Всемирной организации здравоохранения ВОЗ проинформировали о том, что всего среди пассажиров было выявлено 8 случаев заражения. Трое из них скончались. Испанские пассажиры, спустившиеся с борта корабля, по всей видимости, не заразились. Однако они будут помещены в карантин. Корреспондент КАН Яхескель Корнберг передает, что около 30 членов экипажа на этом же судне вернутся в Голландию. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра без перемен, во вторник заметное повышение температуры будет жарче обычного для этого времени года. В среду температура понизится, в четверг вновь потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 24, в Галилее 26, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 17 часов. Всего вам доброго. Шалом. Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Почему я выбрал в качестве заставки прозвучавший фрагмент, объяснится чуть позже. А сейчас первонаперво скажу, что рад необычайно, ибо на линии с нами, звукооператором Михаилом Ольшвангом и мной, и с вами, бесценные, генеральный директор театра «Гешер» Лена Крейндлина. С огромным удовольствием приветствую вас, Лена.
1: Здрасте.
0: Итак, в этом году Гешер отмечает 35-летие, открыта мемориальная доска в честь Евгения Арье. Гешер продолжает активную международную деятельность, а в новом сезоне множество премьер. Но прежде чем я попрошу вас подробно обо всем этом рассказать, я понимаю, что вот вопрос, который я хочу задать, он поднимался 100 000 раз, я и сам его задавал разным людям, может, и вам даже. Но все равно, как получилось, что «Розенкранц и Гильденстерн» — спектакль, не слишком связанный с израильскими реалиями, в исполнении неизвестных актеров и в постановке еще тогда незнаменитого такого режиссера, так мощно выстрелил? Я понимаю, что, как Шпаликов писал, нет объяснения у чуда, и все-таки.
1: Нет объяснения чуда, и с тех пор, как это выстрелило, я называю театр Гешер 8-м чудом света, потому что мне кажется, что это так и есть. Никаких не было предпосылок к тому, что пьеса Стопорда, сложнейшая, которая рассчитана на публику, которая знает наизусть пьесу «Гамлет» Шекспира, которая будет сидеть 3 действия с 2 антрактами, почти 3 часа, который будет смотреть на актеров, которые играют либо по-русски, либо чуть позже с сильным акцентом на иврите, которая пойдет в какой-то странный маленький зал темный смотреть эту пьесу. Более того, совершенно не было никаких предпосылок к тому, что в первый год существования нашего театра этот спектакль будет приглашен на фестиваль в Нью-Йорк, в Brooklyn Academy of Music. И там его увидит мэр города тогдашний, Шлёмо Лаад по прозвищу Чич. Вот всему этому предпосылок совершенно никаких не было. Поэтому Арье, Евгению Михайловичу, нашему основателю и художественному руководителю, который зачем-то нас покинул 4 года назад и ушел в мир, лучший мир, ему все тогда говорили, честно говоря, и включая меня, говорили: «Женя, ты сошел с ума. Какой Розенкранц и Гильденстерн? Мы приехали в Израиль. Мы русские артисты, русскоговорящие, на русском языке. Какой к черту Розенкранц и Гильденстерн?» Он уперся рогом. И как результат, мемориальная доска на стене театра. Видимо, в связи с этим.
0: Да, 35 лет. Итак, давайте теперь, пожалуйста, рассказывайте нам. Ну, во-первых, о гастролях прошедших и предстоящих.
1: Да, чудо такое. Еще одно чудо случилось. У нас вообще чудеса за эти 35 случались довольно часто. Потому что 35 лет – это очень большой срок для театра на самом деле. Вообще-то 7 лет вполне достаточно, чтобы театр умер, потом снова воскрес, потом опять умер, как написано в умных книжках, умными людьми. Но мы вот как-то 35 лет существуем, видимо, в Израиле никакие законы не работают, в том числе и этот. Вот как-то так получилось в этом году, что, несмотря на войну, нас приглашают очень много за границу, в том числе в такой город, как Париж. Вот мы осенью, как я уже рассказывала, были в Лондоне со спектаклем «Соломея» на Вест-Энде. Это тоже было удивительно, как мы там сыграли и как это обошлось все. Мы сыграли до конца, 2 недели мы играли. Но у нас было приглашение в Париж, что тоже непросто. И когда мы должны были лететь в Париж, у нас было приглашение с 12 марта. Естественно, началась война 28 февраля.
0: И пускали по несколько человек, да, буквально вообще, самолет.
1: Да, да. Ну, вот как-то мы так извернулись и улетели все вместе. Более того, наш самолет взлетел там где-то за 5 минут до сирены, до тревоги. А если бы он взлетел, то мы бы не попали на страховку, не поехали бы, не попали бы на первый спектакль. Ну, в общем, нам повезло какая-то.
0: Ну, это чудо. Идете тропой чудес, мы уже поняли.
1: Да, вот. Но самое чудо большое, что нас прекрасно принимали в городе Париже 10 спектаклей подряд, и были аншлаги, и стоячие овации, и все на свете. Это тоже не так уж очевидно в сегодняшней Европе, прямо скажем. Театр из Израиля с российскими корнями. Не так все просто. Поэтому, конечно, это чудо, но мы продолжаем. Мы вернулись сюда. У нас тут состоялась премьера спектакля, потому что пока мы были в Париже, здесь шли репетиции. Театр был закрыт, естественно, спектаклей не было, но репетиции шли с перерывами на сирены, естественно, как и у всех. И вышел спектакль как раз в наш день рождения, 35-летие, в апреле, в конце апреля. Вышел спектакль «Дом Бернарда Альбы», который вот здесь репетировался.
0: Да, параллельно. Поэтому музыка вот и в начале, и в конце программы из этого спектакля, да.
1: Да, так что мы сыграли. Хотя те, кто, должна сказать честно, те, кто оставались репетировать «Дом Бернарда Альбы», не очень были довольны тем, что часть труппы находится в это время в Париже.
0: А как бы вы хотели, Лен? Ну как?
1: И там никаких сирен, конечно, не было. Хотя, знаете, мы все были приклеены к нашим телефонам. И у всех телефоны звенели, и в Париже тоже, когда объявлялась тревога и сирена звучала. И мы все, конечно, были в ужасном напряжении. Я все время была на связи с театром. Это не так все просто. Знаете, это не спасает расстояние в таких случаях.
0: Да, конечно.
1: Но, к сожалению.
0: Ну, то есть, в общем, вас поделили на тех, кто в Париже, и тех, кто в Тель-Авиве. Вот.
1: Я вам больше скажу. Следующий блок спектаклей «Дом Бернарда Альбы» будет параллельно с другим шекспирским фестивалем в городе Краёво, на который мы тоже поедем с спектаклем «Ричард Третий». Так что мы опять делим.
0: Так вы же просто их доведете до ужаса, вот остающихся.
1: Да. Ну, сейчас мы едем в Будапешт на фестиваль Нитен, поэтому мы доведем других.
0: А, окей. Так.
1: Которые остаются. Поэтому вот спектакль «Ричард Третий» сейчас путешествует по фестивалям, и я надеюсь, что продолжит. У нас идут еще переговоры с несколькими фестивалями. Я надеюсь, что самолеты будут летать, и все будет нормально. И мы везде попадем. А параллельно с этим... со спектаклем «Ричард Третий». Наш спектакль «Не тот свет», который вышел в прошлом году с Ксенией Рапопорто, с Генри Давидом, который поставил Дуни Смирновой, опять едет в путешествие. Вот осенью он был в турне по Америке, а сейчас он едет в турне по Европе. У нас 7 городов европейских впереди, от Таллина и Риги до Берлина и Амстердама, включая Хельсинки, Дюссельдорф и так далее. Этот спектакль тоже едет путешествовать, он на русском языке, поэтому к нам придет русскоязычная в основном публика, и мы очень рады, что это тоже происходит. Так что гастрольная деятельность пока продолжается. Я всегда так с опаской говорю это, потому что у нас жизнь полна неожиданностей, всякое может случиться.
0: Да, это уж конечно. Но я так понимаю, что у вас есть очень хороший ответ в запасе. В конце концов, в пьесе, в спектакле «Дом Бернарда Альбы» там 8-летний траур накладывала Бернарда Альба на своих дочерей. Вот, театр Гешер наложил что-то вроде на тех, кто играет в этом спектакле. Вот, поэтому на пару гастролей они не поедут, но зато...
1: Ничего, потом наверстают.
0: Наверстают. Ну что, Лен, будем говорить о тех премьерах, которые нас ожидают?
1: Давайте о ближайших, не обо всех, а
0: Лен, как вам будет угодно? В любом порядке, значит, мы знаем, что вот один спектакль сейчас вот уже вышел, а дальше, пожалуйста, рассказывайте.
1: Ну, во-первых, мне важно сказать, что этот спектакль «Дом Бернарда Альбы» выпустил молодой израильский режиссер Идо Кольтан. Он у нас выпустил осенью «С кем бы побегать» по Давиду Гроссману. Да, и мы его тут же пригласили на еще одну работу. Это было непросто. Там 9 женщин в составе на сцене во главе с Эфрат Бен-Цур. В общем, молодой режиссер прошел хорошую школу. Ему ничего не страшно теперь.
0: Теперь, да.
1: Поэтому он с ними вполне справился. Я надеюсь, что это не последний его спектакль в нашем театре, потому что нам нравится с ним работать. И вот мы выпустили «Дом Бернарда Альбы» впервые в репертуаре театра Гешер, пьеса Лорки. Вот посмотрим, как наша публика на это отреагирует. Мне кажется, что получилось совсем неплохо. Уж простите мне мою нескромность.
0: Можно такой вопрос? Мне очень интересно. Вот сейчас вы продолжите о новых спектаклях. Хочу вот что спросить. Можно ли приоткрыть чуть-чуть внутритеатральную кухню? Вообще, кто отбирает материал? Кто предлагает? Как это обсуждается? Как происходит вообще этот выбор? Режиссер ли всегда приходит? Режиссера ли зовут на выбранную постановку? Выбранную кем? Вами, Рои? Как вообще работает кухня? Насколько можно приоткрыть?
1: Вот по-всякому работает. Когда как? так и работает. А, потому что, например, вот это название нам предложил режиссер. Но при этом мы искали название для новой работы «Эфрат Бен-Цур», которая после «Анны Карениной», «Чайки», таких вот больших работ довольно долго ждала своей там очередной главной роли. И мы для нее искали работу. И когда мы подумали про «Дом Бернарды Альбы», а тут он пришел и сказал: «Давайте я поставлю, я мечтаю поставить «Дом Бернарды Альбы». Мы тут же на это, естественно, прыгнули, спросив, что он имеет в виду, как он будет это делать, естественно, и так далее. Что касается других названий, это может быть по-другому. Это у нас с Руи Хэном, Руи Хэн, наш драматург в театре, без которого я не принимаю ни одного репертуарного решения. А мы с ним обычно, у нас есть портфель, мы подбираем к тем названиям, которые у нас есть в портфеле, режиссеров, что-то предлагаем, что-то совпадает, что-то не совпадает. В общем, это очень трудный, очень муторный и не всегда, так скажем, успешный процесс, потому что это действительно очень трудно соединить труппу театра, время, зрителей, режиссера, актеров и так далее. И еще 130 тысяч разных факторов. Это довольно сложно. Но вот вы знаете, у нас тут последний уикенд был спектакль «Души», которого не было вот из-за войны 2 месяца почти. Мы там отменяли и так далее. С февраля он вернулся первый раз. У нас было 6 спектаклей подряд с потрясающими аншлагами, тоже стоячими овациями, потрясающе принимали. И я вот сидя в зале и слушая людей, которые там восторженно отзывались, я вспоминала процесс выбора этого материала. Во-первых, я 3 года уговаривала Руи, чтобы он разрешил попортить его книжку «Души» и перевести ее на сцену.
0: Ну, он же написал следующий роман.
1: Да, но, видимо, он уже чуть-чуть отошел и согласился. А во-вторых, мы долго думали, какой режиссер. В-третьих, мы предложили это Итаю Тирану, он совсем не сразу согласился, потому что это сложнейшая работа сделать из романа пьесу. Руи сделала из романа пьесу, потом по ходу репетиции она менялась, когда уже Итай согласился. Это очень длинный и очень травматичный и не всегда приводящий к успеху процесс. Поэтому как когда бывает. Вот с «Розенкранцем» я уже рассказала, как получилось. Так что все по-разному бывает. Иногда режиссер действительно предлагает. Ричарда III предложил Итай Тиран сам, например. И причем предложил это в пакете с исполнительницей главной роли Евгенией Додиной. И мы сразу, даже не задавая вопросов, все 4, Итай, Женя Додина, Руи и я, мы все сказали «бинго». И стали готовиться к репетициям. Так тоже бывает. А бывает, перебирается 10 названий мучительно, и ни одно из них не подходит. Тоже бывает.
0: Ну, теперь, когда мы знаем, как это все сложно, пожалуйста, рассказывайте о том, о чем хотите рассказать в порядке, так сказать, премьеры или в любом другом порядке. Мы слушаем вас, Лен.
1: После «Бернарды Альбы» у нас следующая премьера называется «Блади Мэри», «Кровавая Мэри». Это по Дмитрий Крымов делает спектакль по своей пьесе, которую он написал по мотивам Марии Стюарт Шиллера. Как всегда, у Крымова это далеко от Шиллера, но Мария Стюарт и Елизавета Первая там действуют, две королевы, между которыми, конечно же, происходит сильное многолетнее кровавое соперничество, которое, как мы знаем из истории, стоило закончилось головы, не да. очень хорошо, да. Да, поэтому вот Дмитрий Крымов нам покажет спектакль с Евгением Додиной и Исраилем Сашей Демидовым. И вот так получилось, что это 2 артиста, которые, естественно, всем известно нашим слушателям, являются основателем театра Гешер, одним из основателей, которые с самого первого дня здесь играют. И так получилось, что этот спектакль с этими 2 артистами выходит на русском языке. И Дмитрий Крымов его ставит, все это будет происходить в июне. И я надеюсь, что это какой-то такой омаж и Евгению Арье, и памяти Евгения Арье, и дню рождения театра, и и театру вообще, такой гимн театру, и гимн актеру. Ну и, конечно, как всегда, у Крымова огромное количество хулиганства, которое должно происходить на сцене в этот момент. Вот это ближайшая премьера после «Дома Бернарда и Альбы». Потом, просто буквально через месяц после этого, у нас выйдет очень смешно, я надеюсь, что все будет в порядке, все будут смеяться вместе с нами, мюзикл, который тоже написан специально для нас. И один из авторов, актер нашего театра Ори Янин. Да. Это такой музыкальный спектакль, построенный на рэповых песнях, который написал, песню писал Нета Вайнер, довольно известный здесь в театральных кругах человек, который уже делал у нас спектакль когда-то на фестивале Jazz Fest. И спектакль будет называться «Конец света». Очень смешной, очень израильский, естественно, на иврите, но, как всегда, для наших русскоговорящих зрителей с русскими субтитрами, естественно. Это про то, как избежать конца света. Это про то, чтобы избежать бомб, ракет и вообще уничтожения государства. Наконец-то все евреи должны одну субботу соблюсти шаббат. До одного. И, как всегда, один сопротивляется. Ну, в общем, и что из этого получилось? Короче, евреи опять договориться не могут. И посмотрим, что из этого вышло. Это следующая премьера. Ну и в конце лета, начале осени, естественно, долгожданная премьера. Я считаю, что все-таки гость сезона. И Тай Тиран к нам возвращается после Ричарда Третьего и «Душ». И по пьесе Руи Хэна мы увидим спектакль по мотивам романа «Братья Карамазовы». Это такой опыт. Да, я тоже так делаю, вот такие звуки издаю, когда я сама себе это говорю. Но мы вот рискуем. Мы решили, что мы можем рискнуть с Итаем. Вот сейчас как раз проходят аудишены актерские. Мы формируем актерский состав, который должен быть на этом спектакле. Самим ужасно интересно. Мне очень интересно, что из этого получится. Репетировать будем все лето. И 31 августа, 1 сентября посмотрим, что из этого получилось. Вот такие ближайшие у нас три премьеры, кроме Бернарда Альбы, которые, я очень надеюсь, у нас случатся.
0: А можно я спрошу еще какие-то просто точечно, потому что, ну, есть большой список, я не буду ничего спрашивать, так сказать, о каких-то... Просто то, что меня удивило, когда задело любопытство, когда я смотрел материалы, действительно ли вот Нета Рот будет делать инсценировку по Гоголю, планируется как-то?
1: Да,
0: а да. В какой момент состоялся переход Неты Рот в драматургии, вот из актрис, как осваивает она еще театральные ипостаси так?
1: Во-первых, Нета Рот уже написала собственную книжку, которая вот-вот скоро выйдет. Во-вторых, Нета Рот пишет сценарий. В-третьих, она уже написала мюзикл сама вместе с двумя своими подружками, который заявлен в репертуаре «Габимы». В-третьих, она вообще человек очень разносторонний, очень хорошо пишущий. И мы решили вот так вот рискнуть и дать ей сочинить современную историю. Те, кто знают пьесу «Женитьба», знают, что хоть она и написана старым гоголевским языком, но сюжет-то там вечный. Невеста хочет любви, найти пару, а мужики, ну... Если бы губы Никанора Ивановича приставить к носу Ивана Кузьмича, да добавить чуть-чуть дородности Ивана Павловича, ну и так далее.
0: Ну, да.
1: Вечный сюжет и вечная проблема. Как бы соединить все хорошее, отбросить все плохое, и тогда получится идеальный жених. И как это современными средствами все можно сделать. Нета пишет очень смешной текст, по-моему. А если еще учесть, что ставить это будет Леша Золотовицкий, который у нас поставил Круму в прошлом году, Ханоха Левина, то нам тоже очень интересно. Но это уже это премьера состоится в 27-м году.
0: Там будет тоже музыка?
1: Посмотрим.
0: Хорошо.
1: Давайте сначала увидим текст.
0: Да, конечно. Нет, я просто это очень интересно. Уже вот например, можно ли сказать, что Сапир Хеллер постепенно перемещается из Германии в Израиль? Потому что вот она будет делать еще один спектакль «Визит дамы», да?
1: Но вот у нас только вышел сейчас «Мамаша Кураж и ее дети».
0: Ну да, вот есть снова. Угу.
1: Да, который не успел разогнаться из-за войны, остановился. Но вот сейчас мы разгоним, как раз на следующей неделе будут спектакли здесь. И мы очень рады ее пригласить, нам очень понравилось с ней работать. Она никуда не перемещается, она активно работает в Германии, но вот мы ее выдрали тоже в начале 27-го года, и я надеюсь, что все состоится, визит дамы, это будет тоже пьеса, которую мы ей предложили, потому что мы пьесу обсуждаем очень давно.
0: По-моему, великая пьеса.
1: И главное, что история там тоже, по-моему, вечная.
0: Да. Да, и вот именно поэтому, что, к сожалению, вот человеческая слабость такова, эта пьеса бессмертная, думаю я. Вот, и еще один вопрос, просто любопытство разбирает. Вот очень мне показалось интересным, у вас планируется Ариэль Бронс вот с мюзиклом «Прикованный», там какая-то предыстория очень интересная, или еще рано рассказывать, я тогда забираю вопрос обратно и буду его выкатывать к сроку.
1: Нет, совершенно не рано. Эта премьера состоится в сентябре. Ариэль Бронс, который играет у нас главную роль в «Душах», и который тоже, как и Жанна Додина, кстати, выдвинут за главную роль на театральный приз.
0: Сейчас будем говорить о призе. Да.
1: Да, он, кроме того, еще и режиссер. Но он вообще такой творческий человек. Он все делает, он и пишет. Он у нас представлял свою пьесу, другую, тоже на фестивале пару лет назад. Очень интересную. И играл сам там. Потом мы долго переговаривались, а вот сейчас эта пьеса тоже история из его жизни, что называется, «Прикованные, запертые», как-то надо перевести это, «Неулим». Это тоже история, которая основана на реальных событиях, что называется, но как это всегда бывает у Ариэля Бронза и вообще у творческих людей, она не один к одному, а она пересказана в форме мюзикла, такого музыкальной истории, очень смешной. Очень резкая пародия наши социальные органы разные в Израиле и вообще на нашу бюрократию. Там история в том, что его дедушка, он выживший в катастрофе человек. И он, Ариэль, попросил наши соответствующие службы сделать ему вместо ванны душ, чтобы ему было легче принимать душ, потому что он старый человек, чтобы он не падал, когда он вылезает из ванны. И дальше вся история вот этого бюрократического процесса рассказывается и с огромным юмором, и с огромной болью. По поводу того, сколько сил надо потратить, чтобы человеку, выжившему в катастрофе, поставили душ вместо ванны. Спойлер! Этого так и не произошло.
0: Ух ты! Так, понял. С еще большим интересом ожидаем.
1: Да.
0: И в этом цикле крайний, последний вопрос. Значит, надеемся, что снова появится Александр Молочников в наших краях.
1: Мы тоже очень надеемся, когда он освободится от своих «Оскаров» и американских премьер, поскольку первый этап мы уже провели репетиционный, и уже артисты попробовали, у нас уже даже есть какие-то съемки, идеи, представления о спектакле. Я очень надеюсь, что очень скоро мы его вырвем из его американского вихря успехов и планов. И он приедет снова к нам, потому что он очень хочет. И я очень надеюсь, что мы совпадем, и все так и случится. Мы его очень ждем. У нас спектакль «Преступление и наказание» нам очень нравится. Он идет с большим успехом. Вот сейчас ему предстоит гастрольная судьба тоже на следующий год. Так что, конечно, очень ждем Александра Молочникова, безусловно.
0: Так, не хочу больше мучить вас выпытыванием этих подробностей. Хочу поговорить о вот этой театральной премии. Помните, мы с вами очень коротко поговорили. Она должна была 8 марта вручаться. Естественно, не была вручена, потому что понятно почему. Куда, на какие числа перенесена церемония? И еще раз немножечко, пожалуйста, подробнее об этой премии, на которой номинированы 3 спектакля Гешера.
1: Да, значит, церемония состоится 8 июня. Опять же, если ничто не помешает нам. Состоится это в зале театра Габима, как и было запланировано, кстати, до этого. И это премия, которую учредила мэрия города Тель-Авива. Не дождались все израильской премии, которая когда-то существовала, потом она рассыпалась, так и не собралась. Короче, мэрия Тель-Авива надоела ждать, и она организовала свою премию. Поэтому участвуют репертуарные тель-авивские театры. И в том числе Гешер с тремя постановками своими, которые вышли в 25-м году, «Крум», «Мамаш Кураж и ее дети» и «Души». И несколько наших артистов, кроме того, что «Души» номинированы как спектакль года, еще наши артисты, там Евгения Додина номинирована за роль «Мамаш Кураж», Ариэль Бронс в «Душах», а моя особая гордость — Полина Пахомова и Никита Гольдман номинированы как «Прорыв года» или «Многообещающие какие-то истории года». Полина за спектакль «Крум», а Никита за спектакль «Мамаш Кураж и ее дети». Так что мне кажется, что это... Вообще у нас там много номинаций. Там у нас 17 номинаций. И там у нас и Руи Хэн за пьесу «Души», и Итай Тиран за режиссуру, и Сапир Хеллер за режиссуру «Мамаш Кураж», и художник по костюму, художник по декорациям, художник по свету. В общем, у нас полно там номинаций, это очень здорово. Ави Бениамин за музыку к спектаклю
0: «Крум». «Крум», конечно, да.
1: Да, короче, полно номинаций. И что-то из этого мы, наверное, получим. Это будет просто большой театральный праздник, как мне кажется, которого нам не хватает. Вообще не хватает праздников.
0: Праздника в принципе,
1: да. Да, какой-то у нас сейчас немножко период жизни, как у всех, напряженный.
0: Да, вы знаете, я тебе один раз сказал это в эфире, но, пожалуй, скажу еще раз, поскольку все мои разговоры с гостями студии наталкиваются на то, что, ну, если получится, потому что уже никто не может ничего утверждать наверняка, мне все время вспоминается шутка из женского стендапа о том, что молодые говорят «крошка, долбить всю ночь», пожилые тоже это говорят, но добавляют «даст Бог». Так вот, понимаете, как бы я теперь перед каждым, вот, или я, или гость, мы добавляем «даст Бог». Лен,
1: знаете, да. Я хочу на это вам сказать, что это ведь всегда так. Потому что «даст Бог», мы сейчас в напряжении и ждем какой-то ерунды, или мы не ждем, она все равно случается.
0: Случается, да.
1: Да, поэтому все равно мы, жизнь у нас хрупкая, живем мы все равно как на волоске привязанные. Поэтому надо, как всегда, делать, что должно, а быть, что будет. Все равно не угадаешь.
0: Вы правы, да, потому что мы всегда по закону Мерфи живем. Здесь неприятность не должна случиться, тем более случится. Да, да. Давайте про студию, Лен. Мне очень интересно, как живет сейчас молодежная студия Гешера.
1: Ой, прекрасно. Во-первых, вот вы меня поймали, спектакль «Кто со мной», который у нас идет уже с 2019 года. И там меняется все время поколение, потому что там подростки должны быть, они же вырастают. Есть у них, у подростков есть один недостаток. Они взрослеют. И приходится их менять. Вот вчера у нас была премьера в роли Альмы, вместо Нэты Рот сыграла Рона Соболь. Молодая девушка, которая впервые сыграла в спектакле «Кто со мной». И я должна сказать, что это ужасно радостно, потому что это уже, по-моему, третье поколение, которое сменяется в этом спектакле. А те, которые в нем начинали, уже во взрослой жизни, уже играют на большой сцене, радуются и так далее. Я напоминаю, что спектакль «С кем бы побегать» по Гроссману тоже сделан был в основном для молодежи. Для тех, кто выросли из «Кто со мной», из «Публичных извинений» спектакля в «Ангаре» студийного, который мы делали, из «Ромео и Джульетты». Поэтому вот они получили большую сцену. Сейчас эти люди репетируют, молодые артисты, уже во всех спектаклях. Сейчас и у Крымова часть репетируют, и у Ариэля Бронза часть репетируют, и у Итая Тирана сейчас уже заходит туда молодежь наша. Так что... В этом смысле студия растет, а мы ищем новых.
0: А вот вы говорили, я помню предыдущий наш разговор, правда, прошло уже времени, не так, чтобы совсем мало, вы говорили, что Нэта Рот не хочет расставаться со своей ролью и играла ее вот до последнего буквально.
1: Вот до вчерашнего дня.
0: Все? До она... вчера... Да?
1: Ну, все, я не знаю. Один раз расставалась, потом вернулась теперь. Ну, посмотрим, как пойдет.
0: Окей. Я, кстати, должен сказать, что у меня есть мой знакомый хороший психотерапевт, который пошел на спектакль, значит, вот «Кто со мной?». Пришел в невероятное восхищение, сказал, что он там видит множество интереснейших проблем психотерапии, повел своих коллег-психотерапевтов туда, уже как бы группу сбил, и очень хочет побеседовать даже в формате программы, может быть, с кем-то из тех, кто работает в этом спектакле. Утверждает, что, я думаю, что интересная мысль, потому что он просто в восхищении от этого спектакля.
1: Ну, прекрасно. Я только очень советую пригласить на эту программу автора пьесы Руи Хэна, который вам все про это расскажет.
0: Понял. Хорошо.
1: Ну, кроме тех, кто в ней участвует, еще и автор пьесы.
0: Не, ну, конечно, да.
1: Прошел просто весь этот путь от сбора материала в больнице Барбанель для юношества и до написания пьесы, работы с артистами, включая даже все репетиции этого спектакля. Так что я думаю, что вам будет о чем поговорить.
0: Да, спасибо. Значит, нам, ну что, о премьерах мы поговорили в том объеме, в каком пока нужно, да, когда будут появляться новые спектакли, можно будет дополнять и рассказывать, я думаю, что всему свое время. Лен, я хотел бы задать вам, человека как режиссеру, например, такой вопрос. Сейчас немножко не про театр Гешер, а вот просто... Я разговаривал с разными драматургами, вот, и с Иваном Воропаевым, и с Михаилом Дурненковым, и вот как-то очень раскручивается та мысль, что сегодня просто написать пьесу, которую потом можно кому-то отдать, и ее потом возьмут на театр, это как бы не совсем так. Сегодня требуется некий, ну, в общем, драматург, который принадлежит театру, который работает вот прямо с нулевого, да, вот цикла, который работает вместе с режиссером практически сразу. И что пьеса как таковая, как жанр литературы, в театре вообще востребуется гораздо меньше, чем прежде. Мне хочется знать, мне очень интересно знать от вас, как от профессионала, разделяете ли вы эту точку зрения?
1: Вот если вы посмотрите на наш репертуар, простите, что я возвращаюсь от Ругеша.
0: Не-не, я вам, него не уходил.
1: Я вам перечисляю.
0: Да.
1: «Души» написаны вместе с режиссером. «Карамазовы» пишутся вместе с режиссером и для режиссера, и для определенных артистов. «Конец света», то, что я вам сказала, да, пишется пьеса специально для театра. «Нета Рот» пишет пьесу вместе с режиссером и ее разрабатывает. Сейчас Дуня Смирнова пишет для нас новую пьесу после «Не тот свет», который она уже написала и поставила, и она же будет ее ставить. Я имею в виду, что огромное количество примеров, я уже не говорю про Крымова, да, который сам пишет, сам ставит и сам все придумывает, и сам, и у него вообще абсолютно авторский свой театр, включая пьесы, режиссуру, все на свете. И дизайн. Поэтому, конечно же, и Саша Молочников писал адаптацию по преступлению наказания к своему «Кабаре». Короче, конечно же, мы стараемся, по крайней мере, строить театр на том, что у нас выходят такие оригинальные постановки, которых больше нигде нет, которые рождаются здесь и сейчас с нашими творческим составом, с нашими артистами и с нашими реалиями, скажем так. Конечно, я считаю, что это сегодняшний театр. Есть ли по-другому? Есть. Ричард Третий все равно работает. Дом Бернарда Альбы все равно работает. И даже если там в режиссуре применяются какие-то современные аллюзии, а без них невозможно, потому что мы же сегодня разговариваем с публикой, а не позавчера, все равно адаптируется любая пьеса к сегодняшней публике, к сегодняшнему дню, к сегодняшним проблемам, к сегодняшнему взгляду на мир, скажем так, то она все равно пишется. Но даже если она пишется с нуля, конечно же, это основной тренд сейчас, потому что это взгляд на мир людей, которые хотят разговаривать с публикой. Мы же с публикой сегодня разговариваем.
0: Но означает ли это, что, в принципе, современному драматургу нет смысла писать пьесу, если он не знает, для кого он ее пишет, а пишет ее как бы вообще?
1: Это никто не пишет вообще. Все кому-то адресуют то, что они пишут. Это всегда разговор с кем-то конкретным. Это может совпасть или не совпасть с вами. Это вопрос второй, тогда ее не берут. Когда мы берем Шекспира, того же Ричарда Третьего, это значит, что он в чем-то с нами совпал, правда же? он что-то зацепил там в нас такое, что сегодня вызывает болевую реакцию. Или какую-то другую, или смеховую, даст Бог, если это комедия. Но почему? Ханох Левин идет, он пьесы пишет. И сколько, смотрите, сколько интерпретаций Ханоха Левина. Я не говорю про Шекспира, Мольера и такие, ну, очевидные. Ну,
0: они же тоже писали мировые для своих театров, как бы. Там как раз...
1: Безусловно. Но если сейчас она не откликается, а просто так вот взять пьесу и начать сначала до конца ее ставить, не привнося ничего своего, будет страшно скучно, на мой взгляд. Можно прочитать ее глазами в таком случае. Все равно у пьесы всегда есть режиссер, который, грубо говоря, интерпретатор текста, который он берет в руки. Если этот режиссер еще является и драматургом, то это совсем авторский театр.
0: Конечно. А если нет?
1: А если нет, то тогда либо он это адаптирует, либо он привносит что-то свое, либо он придумывает что-то, либо он это переворачивает так, что и узнать невозможно. Но все равно это от себя, это что-то свое, это что-то лишнее, поскольку режиссер — это тоже художник. Он художник. Он переводит текст на язык театра. Все равно это перевод. И за этим переводом мы с вами следим. Поэтому это, между прочим, всегда так было, я думаю.
0: Ну, некоторые относят это к вот времени, так сказать, постдраматический театр это называется, вот когда, дескать, драматург немножко меняет свою функцию. Но я думаю,
1: что... Ой, слушайте, я такие теории, я их все время слышу. Очень могу долго теоретизировать по этому поводу. Но в результате, знаете, все жанры хороши, кроме скучного.
0: Правда.
1: Поэтому если скучно, значит... Потом будем в программке читать, что такое постдраматический театр. А если не скучно, то какая хрен разница, как он называется?
0: Согласен с вами. Лен, вы абсолютно включены в огромное количество спектаклей театра Гешера. Означает ли это? Но я же знаю, что как бы вы смотрите не только театр Гешер, но вы смотрите множество других, что-то на вас, множество других спектаклей, что-то на вас произвело впечатление за последнее время, о чем можно говорить. Что-то вас восхитило, что-то заставило, я не знаю, подумать о том, как хорошо бы это перенести на какую-то еще сцену. Ну, там и так далее. Что взволновало?
1: Я действительно много смотрю. И вы знаете, театр... Я такой испорченный человек. Я столько спектаклей смотрела, что я очень ценю каждое впечатление хорошее, которое у меня от театра остается. Очень ценю. Потому что, вы знаете, вообще хорошего в искусстве много не бывает. Бывает мало. И бывает редко. И когда мне говорят, вот, например, вот в музеях какие художники, это сколько фильтров прошли эти картины, чтобы появиться в музее. И мне даже страшно представить, сколько картин не попало на стены этих музеев, а были просто написаны в те же времена, когда писали Ван Гог, Рембрандт и прочие, Шагал и прочие художники. Поэтому в театре ведь то же самое. Делается очень много спектаклей, а те, которые остаются в памяти, их на самом деле много быть не может.
0: Это
1: в мире.
0: Конечно, да. Да.
1: Поэтому это же тоже, тем более со спектаклем вообще сложно, потому что картина как написана, так и висит. А спектакль, как Евгений Ари в свое время говорил, спектакль — это как бабочка. Он сегодня живет, а завтра его раз и нету. И никакая видеосъемка это не передаст, поэтому это вообще сиюсекундное впечатления. Поэтому такие вот сильные впечатления очень редкие. Но я вам должна сказать, я в свое время попыталась составить список спектаклей, которые на меня произвели сильные впечатления за всю мою жизнь. Вот прям с тех пор, как я стала ходить в театр. А это, извините, пожалуйста, с середины 70-х годов. И я думала, что будет немного. А оказалось вполне много. Вполне много. Я понимаю, что и лет много прошло. Но я должна сказать, я вспоминаю спектакли, которые я когда-то видела. Ну вот, например, я видела недавно, когда мы были на гастролях, «Дядю Ваню» в Литовском театре. Это был спектакль на литовском языке славянского режиссера, который шел 6 часов, «Дядя Ваня» чеховский, в котором я не поняла ни одного слова, естественно, я не понимаю по-литовски, кроме как Михаила Львовича и «Остров» и «Доктор». Все. Все остальное я ничего не понимала. И я должна сказать, что и я, и наши актеры, у нас был свободный вечер просто там на гастролях, мы пошли на этот спектакль. Я думала, что я посмотрю полчаса и уйду. Я застряла на этом неудобном стуле и все 6 часов просидела, открыв рот. Вот такой спектакль. Такой спектакль я видела, когда я не могла оторваться. Он тоже шел, вот, по-моему, 5:30. Это было на фестивале на Венском, где мы тоже были с нашим спектаклем. Параллельно шел спектакль из Голландии про собак такого режиссера. Она так называлась «Собаки», про режиссера Сигма. Такой режиссер, она из Бельгии, по-моему, если не ошибаюсь, или из Дании. А вот я тоже не могла отойти, тоже 5:30 я ходила по комнатам за этими актерами, которые изображали собак. Я потом плакала неделю после этого спектакля. Ну, вот такие впечатления, они случаются не очень часто. Видела просто хороший спектакль. Мы были в Лондоне, тоже я походила в театр, видела там спектакль «Женщина с моря», который поставил Роберт Айк, кстати, в театре, который называется «Бридж». Так что побратим практически театр Гешер. Ну, только на Вест-Энде, а так все то же самое. На берегу Темзы. Тоже сильнейшее впечатление, как такая старая пьеса вдруг может произвести, Ибсен может произвести такое впечатление сегодня. Вот вам, пожалуйста, пример пьесы, которую взял хороший драматург и режиссер и перелопатил ее так, что люди сегодня в Лондоне сидят, открыв рот, и слушают этот старый текст начала 20 века. Так что есть такие впечатления, и в мире есть хорошие спектакли, потрясающие. Я должна сказать, что спектакль, например, «Реквием» Дмитрия Крымова, который он сделал тоже в Литве, в Клайпеде, я смотрела, вообще из кусочков какой-то такой спектакль, собранный из кусочков каких-то пьес, я вдруг увидела вообще про японскую, про Хиросиму. А я увидела, когда в конце спектакля там одну картину, я просто не смогла сдержаться, я разрыдалась. А со мной это не просто в театре, потому что у меня такой щит стоит обычно. Я вижу сморщенные кулисы, не светящиеся фонари. Знаете, я очень плохой в этом смысле зритель, потому что я начинаю реагировать на всякую ерунду вокруг. И я должна сказать, что я была под сильнейшим впечатлением. Короче, есть спектакли, их немного. А когда вот я вспоминаю, например, спектакли когда-тошние Товстоногова, Эфроса, Захарова, любимого, ну вот те знаковые спектакли, на которых мы с вами росли в свое время, то это вообще кажется чем-то неправдоподобным. Это что-то такое невероятное. Не знаю, есть ли сегодня такие спектакли.
0: Да я думаю, что где-то наверняка есть. Я думаю просто, что нужно было бы отдельных несколько программ посвятить вашему списку. Было бы интересно.
1: Ужасно. Можно. У меня список спектаклей 50. На сколько программ вам хватит?
0: Ну, я думаю, что так как вы рассказываете, то, может, на 50 и хватит, если вы будете рассказывать о спектакле, потому что вас необычайно интересно слушать. Вы сказали «Вест-Энд», и как бы отсюда вопрос. Иван Воропаев утверждает, что не надо зрителю готовиться к спектаклю. Если он пришел, посмотрел и чего-то не понял, то, значит, хреновый спектакль, на «Вест-Энде» всегда все понятно.
1: Я с этим не очень согласна, я вам скажу честно. Надо. Я считаю, что к спектаклям надо готовиться. Более того, даже тем, кто думает, что он все знает про то, что он будет смотреть, вы знаете, можно и так, и так. Я в свое время думала, вот что 14-летний человек понимает в романах Достоевского, которые проходят в это время, по-моему, в школе, да? Или да. Пушкина. Ну, вот столько он понимает, а в 25 столько, а в 30 столько, а в 50 столько, а в 70 вообще по-другому. Вот мне кажется, точно так же со спектаклями. Если ты приходишь неподготовленный, ты какой-то чувственный образ его, конечно же, воспримешь и, конечно же, увидишь что-то свое. А если ты подготовлен или если ты знаешь... Я, например, вы знаете что? Я вот... На гастролях Ричарда мы стараемся все время рассказывать об использовании песен израильских в этом спектакле. Потому что зритель за границей, естественно, вообще не понимает, какая связь между песнями, Ричардом и так далее. И вообще, о чем они. И в тот момент, когда мы это рассказываем, зритель абсолютно по-другому реагирует. Или когда я рассказываю, например, историю создания спектакля «Деревушка», который у нас идет 30 лет уже, вот мы в феврале отмечали 30-летие спектакля, когда я рассказываю, что это такое, как это рождалось, откуда это взялось, люди смотрят совершенно по-другому. Если я этого не рассказываю, они ведь тоже хорошо смотрят и тоже реагируют, и тоже плачут, когда коза Дица умирает. Или брат Йоси дурачка Амина на войне погибает. Тоже все плачут. Но по-другому немножко. Реагируют по-другому на любые нюансы, на любые детали. Или в спектакле «Души». Вы знаете, вот когда смотрят люди, которые прошли этот процесс эмиграции, смотрят по одному, а не прошли, смотрят по-другому. И тем, и тем нравится. Но восприятие совершенно другое. Поэтому я считаю, что все-таки надо готовиться. Если идешь на дом Бернарда Альбы, ну, хорошо бы чуть-чуть прочесть про Лорку, про то, когда была написана пьеса, в каких обстоятельствах, почему это так действует.
0: Я просто пьесу прочел, и как-то все стало, ну, наверное, глубже и яснее. Ты не должен думать.
1: Ну, как минимум. Как минимум.
0: Вот. Кто такие героини? Все нормально, да.
1: Поэтому я все-таки считаю, что надо готовиться. А если уж идешь на Гамлета любимого, то хорошо бы знать, что до этого было сделано с Гамлетом, там, откуда это берется. Или там спектакль Крымова вообще нужно смотреть с его культурным бэкграундом, иначе половина не считывается.
0: Мне кажется, спектакль с Крымова нужно смотреть с Крымовым.
1: Ну да. Поэтому я, честно говоря... Потом вы «Преступление и наказание» вы идете смотреть. Если вы не читали роман, это просто кабаре. Если вы читали роман, это прочтение, это вызывает у вас споры, это вызывает у вас какое-то ваше отношение, это вызывает либо притяжение, либо отторжение. Вы вступаете в некий диалог, или вы удивляетесь решению такому. Или на... Ну, короче говоря, мне кажется, что не подготовившись идти в театр, это немножко себя... Это же тоже язык. Вот вы идете на чужом языке. Я когда иду на спектакль на английском языке, я говорю по-английски, но все равно моего английского не хватает, чтобы воспринимать спектакль. Я всегда готовлюсь. Либо читаю пьесу, либо готовлюсь, как-то, чтобы как-то чуть-чуть воспринимать это. Я восприму это без этого, конечно. Но чуть по-другому. То есть... А тут театральный язык. Не просто язык, а театральный язык. И если научиться его понимать, то удовольствие можно получить гораздо больше. Я вот, кстати, должна сказать, что я сейчас читала реакции на «Дом Бернарда Альбы» людей русскоязычных, пишущих, которые пришли на спектакль. Очень разные реакции. Очень по-разному люди увидели. Каждый свое. Но ни одного пустого отзыва не было. Все были очень интересные. Видно, что люди подготовленные, люди знающие, люди, у которых есть какой-то бэкграунд, какое-то отношение к этой пьесе. Согласны, не согласны, вопрос второй. Но люди на это смотрят объемно, понимаете? Это объемный взгляд на историю. И тогда он выглядит совершенно по-другому. Я за то, чтобы готовиться. А кто не готовится, пусть получает удовольствие без подготовки. Тоже хорошо. Вот так.
0: Вопрос. От Чехова до Бомарше, от Крымова до Молочникова. Сколько часов в ваших сутках, Лена? Как?
1: Ой, ну сутки-то резиновые, это же известно. Так что все успеем.
0: Меня всегда это потрясало. И еще где-то даже покататься.

0: Не,
1: Влад, нет, потом мы еще весь май мы еще смотрим весь репертуар, который у нас вернулся после двух месяцев, полутора месяцев перерыва после войны.
0: Ну
1: поэтому
0: да.
1: Мы смотрим и «Мамаша Кураж и ее дети», и «Преступление наказание», и «С кем бы побегать», и «Дом Бернарды Альбы», и «Деревушку» даже мы сыграем дважды в мае сейчас. И «Соломея» вернется опять на английском языке, наш лондонский спектакль, который будет в мае. И «С кем бы побегать». Короче,
0: то есть май
1: приходите
0: это...
1: в театр.
0: Хорошо, Лен. Мы, в общем, догадываемся, так сказать, мы ходим. И я остаюсь вообще, честно говоря, в надежде на то, что когда-нибудь наступит момент, когда вы расшифруете хотя бы отчасти список Крендлиной. Вот. Тех спектаклей, которые поразили вас. Было бы чрезвычайно интересно.
1: Договорились.
0: Здесь время... летевший так быстро, подходит к завершению. Ну что, даст Бог, будет мир. Мир, в котором нас ожидает замечательный театральный сезон в Гешере, с генеральным директором которого, Леной Крендлиной, мы сейчас общались. И Лене огромное спасибо за эту беседу. И вообще, Лен, за все. Сил, энергии и удачи вам лично и театру Гешер. Вот.
1: Спасибо вам. Приходите.
0: Спасибо. Спасибо, счастливо. Счастливо. Всего доброго.
1: Всего доброго.
0: Пока. В студии были звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и еще одна композиция из спектакля «Дом Бернарды Альбы».

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Миллениум нас. Миллениум нас.
3: Мадам. Уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Радио Канрека, в студии Евгений Кушнер. Угроза, исходящая от начиненных взрывчаткой беспилотников, запускаемых Хизбаллой. В конце минувшей недели пятеро военнослужащих Цагаля получили ранения в результате запусков Хизбаллой дронов со взрывчаткой. Резервист Цагаля, проходящий службу на юге Ливана, заявил в интервью корреспондентке КАН Кармеле Менаше, что у солдат на данную минуту нет эффективных средств защиты. Он также указал на то, что не задействуются и системы раннего оповещения. ПВО Цагаля перехватили несколько ракет в тех районах Южного Ливана, где действуют наши военнослужащие. Перед этим была перехвачена также подозрительная воздушная цель, выпущенная Хизбаллой. Пресс-служба Цагаля указала, что за последнюю неделю 146-я дивизия Цагаля совместно с ВВС ликвидировали около 70 объектов инфраструктуры Хизбаллы. Были также уничтожены не менее 30 террористов. Высокопоставленный деятель Хизбаллы Махмуд Кемати выступил с угрозами, что его организация отреагирует на нарушение Израилем соглашений о прекращении огня. По его словам, Хизбалла не вернется к политике сдержанности и умеренности, какой она, по его словам, придерживалась до 8 марта. Он, в частности, сказал:
1: «Ла амна ли Исраил, ва ла амна лил мустатинат фи шамали Фаластин аль-мухталла».
0: У Израиля не будет никакой безопасности. Израильские северные города будут находиться под угрозой. Все то время, что под угрозой находится и Ливан, указал член политбюро Хизбаллы. Выступая на юге Ливана, он подчеркнул, что сопротивление продолжится до тех пор, пока Израиль не покинет все оккупированные ливанские территории. Об этом сообщает корреспондент КАН БЕТ Шимон Миджан. Иранское информационное агентство ИРНА сообщает, что в ответе, переданном Ираном через пакистанских посредников на американское предложение, говорится о том, что необходимо сосредоточиться на вопросах, связанных с окончанием военных действий. Другое иранское агентство ИСНА также указывает, что в Тегеране считают, что надо добиться обеспечения безопасности и региональной стабильности в Ормузском проливе и в Персидском заливе. Об этом сообщает корреспондент КАН Ишай Бар Юсеф. К другим темам. Как мы уже передавали ранее, Ахмад Аль-Наими, житель Раата, который был застрелен вчера полицейскими, будет похоронен в ближайшие часы, после того, как его тело было обследовано в Институте судебно-медицинской экспертизы в Абу-Кабире. По словам сотрудников правоохранительных органов, огонь был по нему открыт по той причине, что полицейские почувствовали опасность для собственной жизни. Члены семьи Аль-Наими заявили, что Ахмад не был вооружен и не было никаких причин для того, чтобы открывать по нему огонь. Его брат Сар-Ур указал в интервью корпорации КАН, что в том районе вчера отключили подачу электроэнергии. Люди выходили и возвращались в свои дома, пытаясь проверить, что происходит. Одним из них оказался и его брат. К другим темам. Власти Испании приступили возле острова Тенерифе к спуску испанских пассажиров с борта судна, на котором был выявлен хантавирус. Вслед за ними на сушу спустятся и пассажиры из других стран. Между тем, представители Всемирной организации здравоохранения ВОЗ проинформировали о том, что всего среди пассажиров было выявлено 8 случаев заражения. Трое из них скончались. Испанские пассажиры, спустившиеся с борта корабля, по всей видимости, не заразились. Однако они будут помещены в карантин. Корреспондент КАН Ихескель Корнберг передает, что около 30 членов экипажа на этом же судне вернутся в Голландию. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра без перемен, во вторник заметное повышение температуры будет жарче обычного для этого времени года. В среду температура понизится, в четверг вновь потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 24, в Галилее 26, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 18 часов. Всего вам доброго. Шалом, Иерусалим.
2: Балкан Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радиостанцию Канрека. Здесь и сейчас Татьяна Берлинг.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Особый случай», у микрофона Татьяна Берлин. В нашей программе мы разбираем реальные ситуации и говорим о том, что действительно важно в повседневной жизни. Друзья, я решила немножко попробовать структурировать наши эфиры. По воскресеньям в программе «Особый случай» мы поговорим на юридические темы и вместе с адвокатами из разных сфер попробуем разобрать вопросы, с которыми вы сталкиваетесь в обычной жизни. Долги, пособия, травмы, системы, семейные ситуации, документы, права и многое другое. И, кстати, если у вас есть вопрос, на который вы хотели бы получить ответ юриста в эфире, или у вас есть собственный особый случай, на который вы хотите услышать ответ адвоката, вы можете обратиться к нам. Возможно, именно ваша ситуация поможет поднять важную тему, которая касается очень многих людей. Поэтому, если вы хотите рассказать о вашем особом случае или попросить совета, вы можете позвонить на наш автоответчик 072-393-2666 или написать нам на электронную почту specialsobakakan.org.il. Коротко опишите, что случилось, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся вам перезвонить. Еще один канал связи с нашей редакцией WhatsApp 050-737-8127. Обратите внимание, звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Сегодня в нашем эфире разберемся, какие доходы могут арестовать за долги, а какие защищены законом. Что делать, если человек получил травму в автобусе, какие новые правила вступили в силу для опекунов при управлении деньгами подопечных. И поговорим о выезде несовершеннолетних за границу перед летними каникулами, когда действительно нужно разрешение от родителей, а когда нет. Сегодняшний эфир начнем с темы, которая касается очень многих семей, но люди часто даже не знают, какие у них есть права и где проходит граница между законом и ошибкой. Иногда человек живет только на пособие, возможно, пенсию, а может быть, выплату по инвалидности, и вдруг получает сообщение об аресте счета. В этот момент начинается паника. А можно ли вообще арестовывать эти деньги? Какие выплаты защищены законом, а какие действительно могут быть взысканы? Поводом для разговора стало обращение матери-одиночки, которая живет фактически только на пособие по инвалидности, которое она получает на своего ребенка, и боится, что эти деньги могут арестовать из-за долгов. Сегодня попробуем разобраться, какие доходы могут арестовывать, а какие нет. Как это работает на практике и что делать, если арест уже наложен. В нашем эфире адвокат Инна Рогатник. Добрый вечер, Инна.
1: Здравствуйте, Таня.
0: Инна, давайте с самого начала. Какие виды доходов в Израиле вообще могут быть арестованы через службу судебных исполнителей?
1: Ну, во-первых, все, что связано с деньгами. Окей. То есть речь может идти о банковском счете, об аресте пенсионных накоплений или пицуим, то есть те деньги, которые находятся в страховой компании. Можно арестовать, допустим, какое-то имущество, машину, квартиру, любой другой вид недвижимости.
0: А если, допустим, дома телевизор, холодильник, диван, кровать?
1: Вот, смотрите, это то, что, как правило, да, пугает очень многих людей. И именно вот этот момент, если, допустим, придут судебные приставы и арестуют или захотят забрать одежду, еду, стиральную машину, телевизор. И тут нужно это разделить на две части. Между законом и практикой. Потому что, как правило, именно вот этот визит судебных приставов с целью арестовать имущество в квартире, мы не говорим о каких-то шикарных квартирах, которые оборудованы дорогостоящим оборудованием или компьютерами, которые предназначены для профессиональных игр и т.д. и т.п. Мы говорим про обычных людей. Как правило, это действие, оно предназначено в целях давления, попытаться, чтобы тот человек, опять же, из страха, неудобства и давления дал хоть какие-то деньги на покрытие долга. Если же мы с вами говорим именно исключительно про то, что говорится в законе, то закон не позволяет арестовать или изъять из квартиры кровать, изъять из квартиры продукты, стол, стулья, должны оставить как минимум один телевизор или одно радио, одно из них. Теперь практически радио ни у кого сегодня дома нет, у всех есть телевизор. Да, и опять же, законодатель ограничивает сумму, которая защищена, сумму имеется в виду стоимость этих
2: То есть каждый предмет есть определенная стоимость, из-за которой он не будет... Если оно дорогущее, то, возможно, его конфискуют. А если стоимость определенная, то могут и не тронуть. Так получается?
1: Совершенно верно. Но вместе с тем важно понимать и практический аспект этого вопроса, потому что даже если у человека есть телевизор, который уже использованный, да, который стоит или висит на стенке, и он стоит 2000 шекелей, никому нет смысла забирать этот телевизор, хранить его на неком складе и продавать его с аукциона за какие деньги. Понимаете? То есть с практической стороны эти действия по изъятию имущества, они по факту, скажем так, неэффективны. Разве что, как мы говорим, если стоит какое-то очень дорогостоящее оборудование. То же самое касается мобильного телефона и касается компьютера для личного использования. Исключение составляют те случаи, когда, допустим, человек, у него есть какой-то там склад 5 или 6 компьютеров. Тогда, естественно, это уже совершенно другая история, совершенно другая ситуация. Интересный момент, например, он касается домашних питомцев. То есть, если домашние питомцы – это личный питомец человека, да, то есть вот у человека есть собака, так, никто не может ее изъять и арестовать. Но что самое интересное, что если домашние питомцы – это как средство заработка, да, допустим, человек разводит собак, у него свой питомник дома, и он разводит собак, то закон, да, позволяет, как бы это ни казалось, да, абсурдным, изъять домашних питомцев, которые предназначены для разведения. Поэтому в данном случае легче говорить о том, что защищено от ареста. И если мы с вами вернемся к случаю, который вы описали, который относится к маме, которая сама растит ребенка, и все, что она получает, это пособие, то тут важно понимать, что пособие, любое пособие, мы именно говорим про то, что называется кицва пособие, оно защищено от ареста.
2: Полностью пособие защищено?
1: Полностью. Сейчас будет одно маленькое «но», оно будет в конце, да. Но пособие полностью, вернее, у нас будет два маленьких «но». Пособие полностью защищено от ареста, но при условии, что оно снимается со счета в течение 30 дней.
2: А то есть человек должен успеть. Вот, допустим, у нас пособие, большинство пособий заходит 28 числа. То есть у человека, получается, есть ровно 30 дней, чтобы изъять свое пособие со счета?
1: Совершенно верно, потому что система думает следующим образом. Они смотрят на эту ситуацию следующим образом. Если человек за месяц, ну тут именно не 31 день, а именно 30 дней, не использовал эти деньги, значит, система считает, что они ему не очень нужны или важны. Поэтому не на 31 день, а именно на 30 день. Это первое «но». Второе «но» касается долга по алиментам. То есть, если человек получает пособие, и совершенно не важно, о каком пособии мы с вами говорим, будь то пособие по инвалидности, или будь то пособие, например, в виде, то, что называется сью абесхардера, то есть квартирные деньги, оно тоже рассматривается как пособие и защищено от ареста, но... Если речь идет о долге по алиментам, то тут нету ни единого шекеля, который защищен от ареста, включая пособие.
2: Даже если человек получает сам на себя пособие по инвалидности, тяжело болеет, если он должен алименты, то он не защищен, получается.
1: Совершенно верно, потому что, опять же, мы помним, что алименты, у них особый статус. У государства особое отношение к алиментам, потому что мы помним, что, в принципе, алименты, они предназначены для того, чтобы обеспечить детей. Детей, которые сами для себя не могут ни заработать, ни и не имеют альтернативного, скажем так, источника доходов. Поэтому алименты стоят выше всех остальных долгов. И, кстати, сами алименты, например, да, вот если мы возьмем пример вот этой женщины, о которой вы говорили, если, допустим, эта женщина получает алименты от бывшего мужа, или, допустим, она получает алименты через Битуах Леуми. И когда эти деньги заходят к ней на счет, и цель платежа, она прописана как алименты, то эти деньги тоже защищены от ареста.
2: Инна, возможна ситуация, что в начале службы исполнительного производства, судебных исполнителей, ведь все по-разному почему-то это называют, вначале арестовывает счет, то есть, да, замораживает и не дает им пользоваться, а только потом начинает разбираться, что вообще-то человек получает пособие на этот счет. Вот в такие ситуации бывают?
1: А тут, опять же, оно действует параллельно, поскольку я смотрю на службу судебного производства, или назовем ее ОЦАЛОПОЛ на иврите, да, или ОЦЛОП вкратце. Это инструмент. Ровно как карандаш или молоток. Если карандаш лежит на столе, и им никто не пользуется, он ничего не делает. Поэтому также это работает и ОЦАЛОПОЛ. То есть кредитор подает просьбу на то или иное действие. И в данном случае система работает вслепую. Она арестовывает счет. Окей?
2: Так.
1: То есть она блокирует выход средств, денежных средств, с банковского счета. И сама система ОЦАЛОПОЛ, она никак не разделяет какие-то деньги. Пособие, не пособие, алименты или, допустим, зарплата, да, потому что зарплатой тоже есть своя история. Есть зарплата, размер которой равен, да, автохатахноса, и эта зарплата защищена от ареста. Теперь вернемся к началу. Система, она не разбирается, что именно она арестовала. Она арестовала сам счет. А вопрос, выдать эти деньги, которые находятся на счету или нет, это уже задача банкира. И работники банка должны знать, что им можно дать, то есть какие деньги можно выпустить со счета, а какие нельзя. Поэтому очень важно, чтобы, опять же, когда приходят деньги с Битуах Леуми, и видно, что речь идет о пособии по инвалидности или пособии другого какого-то вида, да, допустим, автохатахноса, то видно, что речь идет о пособии. Но когда речь идет о переводе алиментов на счет, важно, чтобы было именно указано, что речь идет об алиментах. И тогда, когда человек приходит в банк, работник банка видит, какой источник этих денег. Или это зашел какой-то подарок, или подруга перевела мне деньги по биту, или же на счет зашли алименты или пособие. И тогда работник банка обязан выдать эти деньги, которые защищены от ареста. Но тут есть еще одно маленькое «но», маленькая оговорка. Потому что мы с вами не должны путать два вида, скажем так, назовем их ограничений.
2: Так.
1: Один вид – это арест счета, то есть это судебное решение, которое выходит или ОЦАЛОПОЛ, или, допустим, та же налоговая может арестовать счет, да, или суд может дать указание арестовать счет. То есть есть судебное решение арестовать банковский счет. С другой стороны, есть разрешенный минус на счету. И вот если человек превышает вот этот разрешенный минус, то банк может как бы задержать эти деньги, хотя, опять же, они не подлежат ни аресту, ни залогу. Поэтому тут нужно быть очень осторожным, и зачастую людям просто приходится воевать с банками, как воевать с ветряными мельницами.
2: Ну, на самом деле сейчас можно сказать, просто Америку открыли, потому что люди действительно этого не знают. И когда они сталкиваются с ситуацией, что у них арестован счет, они не знают, что они могут обратиться в банк, если речь, конечно, о получении каких-либо пособий. Инна, вы немножечко коснулись темы, что есть минимальная заработная плата, которая также защищена законом. И сказали, что автохатахноса, то есть прожиточный минимум. Речь идет о прожиточном минимуме на человека или все-таки на семью, которой счет арестован? Как в данном случае идет расчет?
1: В данном случае речь идет из расчета семейного положения человека. То есть есть, я не открою вам Америку, есть шикарный сайт, который называется Кольсхуд, и вы вложили немалую, скажем так, долю работы в этот сайт. А на этом сайте, если просто в Гугле ввести, я отталкиваюсь от иврита, да, ну, допустим, Сахар Муган Миикуль, можно будет увидеть таблицу, которая рассчитана от семейного статуса человека. То есть, если, допустим, есть человек, который живет один, семья и один ребенок, и т.д. и т.п., есть сумма, которая защищена от ареста. И вот это именно, вот эта сумма, даже если речь идет примеру, о счете, о личном счете, моем счете, да, но мое семейное положение это замужем плюс, допустим, да, один несовершеннолетний ребенок, потому что считается несовершеннолетние дети, то это та сумма, которую нельзя арестовать. И это та сумма, которую банк обязан мне выдать. Теперь я, опять же, не открою Америку. Банки очень часто нарушают наши права и нарушают регламенты Центрального банка Израиля. Потому что банки, за исключением почтового банка, все остальные коммерческие банки, они подчиняются регламенту Центрального банка Израиля. И в данном случае то, что самое правильное сделать, если банк нарушает ваши права, это написать письмо не в Центральный банк Израиля, а именно в отдел по обслуживанию клиентов вашего банка. Можно отправить копию в Центральный банк Израиля. И, как правило, вот это обращение, если оно юридически сформулировано грамотно, очень быстро приводит в банке в чувство.
2: Ин, спасибо вам огромное за сегодняшний эфир. Я уверена, что он будет не последний, потому что вы говорите обалденно интересные вещи. Я думаю, наши радиослушатели со мной тут согласятся. Еще раз вам спасибо большое и надеюсь, что еще увидимся с вами в эфире.
1: Спасибо вам.
2: Всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Следующая тема. Ситуация, наверное, которая может произойти с каждым из нас, кто пользуется общественным транспортом. Вот представьте, автобус резко затормозил, человек падает, ударяется. И сначала даже не понимает, насколько у него серьезная травма. Многие в такой момент просто выходят на свои остановки и уйдут домой. А потом выясняется, что травма такая, которая требует лечения, брать больничный, а доказать уже почти ничего невозможно. Сегодня мы с вами поговорим о том, что нужно делать сразу после падения в автобусе и какие ошибки люди совершают чаще всего в такие моменты. Да и вообще, как получить компенсацию в такой ситуации. С нами в эфире адвокат Артур Ицхаков. Артур, добрый вечер.
3: Тань, добрый вечер. Прекрасной недели. Всем рады слушать.
2: Артур, скажите, если человек упал в автобусе, считается это вообще дорожно-транспортным происшествием?
3: Да, во многих случаях падение в автобусе в Израиле может считаться ДТП, даже если не было столкновения с другим автомобилем, хочу заметить. Но здесь есть несколько пунктов, которые нужно радиослушателям познакомить. В каких именно ситуациях, вследствие чего произошло падение?
2: Так.
3: Это первое. Это резкое торможение автобуса. Это когда автобус резко останавливает, тормозит, и человек падает. И там уже может быть любая травма быть. Второе. Это падение пассажира при начале движения. Когда автобус резко дергается и начинает движение. Тоже человек может упасть. Третье – это когда травма при входе и выходе из автобуса. То есть, когда человек спускается и поднимается. Здесь я хочу заметить один момент, что обязательно нога должна быть в автобусе быть. Иногда бывает такое, что человек вышел из автобуса и упал. Это уже не будет считаться падением.
2: То есть, получается, если человек поскользнулся на последней, допустим, ступеньке автобуса, упал и оказался весь уже на тротуаре, то все это...
3: Если это было падение в начале автобуса, и он дальше упал, то да. А если уже две ноги были на земле, нет.
2: Ага, понятно.
3: Это так трактует закон.
2: Как интересно.
3: И четвертый момент, это когда потеря равновесия во время поездки. То есть, когда мы едем, и автобус шатается, и вследствие этого равновесия человек падает. Такое даже часто бывает. Вот. Теперь это вот самое главное. Самое главное в этом действии, неважно здесь, кто виноват, главное здесь доказать, что травма произошла в связи с поездкой в автобусе. Вот. Теперь что нужно сделать? Это самый важный и основной момент, чтобы познакомить радиослушателей, потому что это очень многочисленная ошибка многих граждан. Первое, что надо сделать, это, конечно, записать номер автобуса. Маршрут, это время происшествия, когда вот именно это произошло. Взять контакты свидетелей. Самое важное, это обратиться за медицинской помощью как можно быстрее.
2: Какой максимальный период, в течение которого мы должны обратиться за помощью? Он есть или все-таки, если даже мы пойдем к врачу, только на следующий день это будет все-таки считаться как доказательством то, что мы получили травму?
3: Чаще всего бывает, что человек, например, ударяется, падает. У него такое из-за того, что вот у него шоковое состояние, он вначале не чувствует, а это уже чисто как посттравматическое такое вот состояние. У него могут боли возобновиться или завтра, или там, скажем так, через два дня, или через пару часов. Такое очень часто бывает. Человек терпит, или ему не очень удобно, или он хочет чуть-чуть подождать, а потом это усиливается, усиливается, усиливается, и потом даже выходит, что очень там серьезная была травма.
2: Вот. Нужно ли фотографировать место происшествия, еще что-то?
3: Самое главное, там нужно данные автобуса, это номер, желательно взять же и имя водителя, номер автобуса, номер маршрута, это самое основное. И самый еще очень важный здесь момент, обязательно указать врачу, что травма получена именно в автобусе. И как она произошла? Вот я в начале беседы сказал 4 момента, да, самых основных, когда было резкое торможение, когда падение пассажира при начале движения. Это обязательно надо тоже у врача, когда будет на приеме, это подчеркнуть.
2: Окей, вот. Возьмем нашего пострадавшего, который выполнил все необходимые действия. Записал все, что необходимо об автобусе, водителе и так далее. Сходил к врачу, получил документ. Сидит на больничном. Следующие действия, какие он может совершить, чтобы получить какую-то компенсацию за то, что он пострадал?
3: Сразу же после того, как человек побыл у врача, я всегда советую связаться с адвокатом. Адвокат, который специализируется в таких вот делах, он знает конкретно, что делать, потому что всегда бывает от одной проблемы вторая, третья, четвертая, и только адвокат знает, как это все построить и, скажем так, сходить, взять, проверить и тому подобное. Как можно быстрее. Но на практике это бывает, к сожалению, не всегда так.
2: Но у нас есть, допустим, люди, которые считают, что они могут попробовать сами. Это их право, это и, в принципе, в данном случае никто не обязан обращаться к адвокату. Вот, предположим, сравним две ситуации. Человек получил травму, идет сам, подает сам иск, ведь можно подать самостоятельный иск, найти бланк на сайте страховой компании, в которой застрахована там та или иная автобусная компания. Вот он подает заявление со всеми документами и идет, допустим, к адвокату, и все вот это вот катавасию с бумажками, бюрократией и так далее выполняет адвокат. Вот какая может быть разница в плане компенсации и, так скажем, именно большой тягомотины с передачей тех или иных документов, и когда страховая компания начинает чинить препятствия в предоставлении права на получение компенсации?
3: Сразу скажу, страховая компания не заинтересована платить то, что полагается.
2: Неужели здесь точно такая же ситуация, как когда мы страхуемся от страхования длительного ухода, битухсюди?
3: Да, то же самое. Они очень схожи, кстати, ситуации. Страховая делает все, чтобы минимизировать оплату или не заплатить ничего. Но есть конкретные... Простой гражданин этого не знает, но мы знаем, за что именно может он взять, какое право он имеет на компенсацию и за что. Это первое, это телесные повреждения, второе, это боли и страдания, третье, это потеря зарплаты, человек был на больничном, он не работал, он потерял зарплату. Временная или постоянная инвалидность, которая это определяется посредством проверки врачебной, медицинские расходы, реабилитация. Это все совокупность всех этих вещей, которые суммируются, а потом уже предъявляется страховой компании. К сожалению, простой гражданин этого не знает, но мы это знаем.
2: Артур, а какой следующий этап, если страховая компания все-таки отказывает? Неважно, подавали мы с адвокатом или без адвоката. Вот какой? Суд? Или есть еще возможность апеллировать до суда?
3: Обычно, когда есть травма, она очень серьезная, и есть там уже инвалидность, там уже напрямую подается в суд. Это лично я так делаю. Я, когда серьезная травма, я к ним не обращаюсь. Например.
2: Хорошо, предположим, Артур, последний вопрос. Вот смотрите, да. Тоже есть у нас пострадавший, который пострадал, получил травму и получил уже, допустим, инвалидность через битуохлюми, начал получать пособие. Вот в такой ситуации компенсация, которую он получит за травму, полученную в автобусе, это повлияет на получение права того или иного пособия от битуохлюми? Как-то что-то будет вычтено? Будет ли какой-либо взаимозачет сделан?
3: Да. Есть даже в законе прописано, что та сумма, которая будет полагаться, да, из-за той травмы, она будет, скажем так, снята. Ну, вот, например, да, я вот скажу пример, приведу. Например, человеку было положено 100 шекелей за травму.
2: Так.
3: Но он получил, скажем так, уже за производственную травму, потому что вначале человек подает битуохлюми в Институт национального страхования, чтобы получить за те затраты, которые он получил от производственной травмы. Например, он получил 50 шекелей, а потом уже, когда он продолжил, он получил 100, отнимается от этих 100 эти 50, и человеку достается 50. Это я сейчас так вот более коротко,
2: Артур,
3: более понятно.
2: Ну, тогда вот со страховыми просто мне очень просят, подсказывают, чтобы я вас спросила. Ситуация тоже как бы связана с автобусом, но не совсем с автобусом. Предположим, идет пешеход по улице. Он идет мимо автобуса. В это время, ну, мимо автобусной остановки в это время приезжает автобус, и из него вываливается толпа. Час пик, люди спешат на работу. И вот эта вот толпа сносит нашего пешехода. Пешеход в такой ситуации на что может иметь право и от кого вообще иметь право?
3: Именно толпа
2: Пассажиров, которые вышли из автобуса, вот снесли его. Вот он упал и получил травму головы. Это реальный случай, это вот история случилась в Иерусалиме, вот в данной ситуации.
3: Ну, каким... закон трактует так, как, если было дотрагивание тела пассажира, именно пешехода, да, ему полагается компенсация. От той страховой компании, которая застрахован там автомобиль, автобус или там мотоцикл. Здесь, в данном случае, который вы мне привели, пример, здесь толпа, которая выбежала из автобуса, скажем так, задавила или ударила этого пешехода. Здесь, потому что вы сейчас мне дали пример, здесь, ну, скажем так, претензии страховой компании автобуса нельзя никак применить.
2: То есть такой человек может быть получить компенсацию только в том случае, если у него есть какое-либо частное страхование. Получается так?
3: Или, частное,
2: или он идет на работу, и эта травма будет расценена как производственная.
3: Да. Точно так.
2: Артур, спасибо вам огромное за комментарии.
3: Пожалуйста.
2: Надеюсь, нашим радиослушателям немножечко мы смогли навести порядок, что надо делать в случае получения травмы в автобусе.
3: Пожалуйста. Спасибо, Таня.
2: Всего доброго. Спасибо.
3: До свидания.
2: Еще одна важная тема касается опекунов и людей, которые отвечают за управление деньгами своих подопечных. 6 мая вступил в силу второй этап реформы генерального опекуна при Министерстве юстиции. Теперь просьбы о разрешении инвестировать деньги подопечного нужно подавать напрямую генеральному опекуну, а не через суд, и сделать это можно онлайн. Попробуем понять, что же поменяется в механизме на практике и станет ли процедура действительно проще. С нами на линии адвокат Виктория Ройтман. Виктория, добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Виктория, так что же изменилось у нас с 6 мая 2026 года?
4: До 6 мая 2026 года можно было и нужно было подавать просьбы об инвестициях только через суд. Если вы являетесь опекуном, назначенным через суд человеку, который не может отвечать по каким-либо причинам за свои действия, и вы стали опекуном имущественным, для того, чтобы получать разрешение инвестировать деньги вашего подопечного, нужно было подавать в суд просьбу. После получения вот этого разрешения, которое давал суд, можно было действовать с денежными средствами. Вначале реформа коснулась и других вещей, расходы на получение важных и больших расходов на вашего опекуемого можно было подавать еще с августа месяца на сайте госопекуна. Почему это быстрее? Во-первых, есть в законе прописанная дата. Они должны дать ответ до 60 дней максимум. В судах, насколько мы знаем, обычно намного больше вещей, дел. Судьи, увы, заняты выше головы, и поэтому это обычно занимало намного больше времени. Сегодня эта просьба подается онлайн, как вы говорили, Татьяна. И, в принципе, не так много есть работы у государственного опекуна. Есть закон, который заставляет его в течение 60 дней дать ответ. И в соответствии с этим происходит решение. Тем это проще. Во-первых, это можно подать самому, без надобности обращаться к адвокату. Есть люди, которые не могут, им все равно придется обращаться к адвокату, например, отсутствие иврита. Но это намного проще, намного легче и все-таки намного больше экономит время. Хочу отметить, что на сегодня можно стать опекуном не обязательно через назначение суда, а по продолжительной доверенности. В принципе, продолжительная доверенность, она подразумевает под собой вопросы инвестиций денежных средств тоже.
2: То есть, Вика, если мы говорим об опекунстве, когда мы даем доверенность кому-то, есть еще такие, как доверители, это немножечко другая, не продолжительная доверенность, а когда человек доверяет управлению своими деньгами, то тоже через суд. И вот третья непродолжительная доверенность, везде нужно получать разрешение на инвестиции.
4: В продолжительной доверенности, после того, как она вступает в силу, там есть уже пункты, которые разрешают доверенному лицу продолжительной доверенности. То есть, в принципе, когда доверенность активируется, тот человек, который называется по этой доверенности доверенным лицом, имеет те же самые полномочия, что и опекун. И обычно в доверенностях, которые грамотно составлены, там уже написано о том, что человек разрешает своему доверенному лицу делать на его усмотрение либо по тем каким-то параметрам, которые вот этот вот доверитель дает, делать инвестиции, и тогда есть шанс, что не понадобится, в зависимости от того, какая именно инвестиция, либо, опять-таки, как говорил нам государственный опекун, адвокатам, которые делают эти продолжительные доверенности и вообще занимаются опекунством, на период еще первой стадии этой реформы, они говорят, что в принципе, когда приходит к нам просьба, и человек является доверенным лицом через вот эту вот продолжительную доверенность, мы уже понимаем, что там намного больше доверия между доверителем и доверенным лицом, чем если бы человек становится опекуном через суд. Поэтому как только подается просьба человека, который становится доверенным лицом, опекуном, можно так назвать, тоже по доверенности, государственный опекун намного быстрее дает свое согласие. Хорошо. И намного проще.
2: Виктория, давайте вернемся к опекунству. А какие вообще в такой ситуации инвестиции вообще требуют разрешения? Есть определенные суммы, если мы говорим о суммах, о недвижимости, допустим, там, не знаю... Как в такой ситуации? Вот, допустим, есть у нас куча денег, ну, мы такие вот подопечные миллионеры, ну, дай бог каждому, и вот наш опекун хочет инвестировать, допустим, в покупку недвижимости. Может ли он это сделать? Или он обязательно должен вкладывать в какие-то там акции или на какие-то определенные, ну, принимать рискованные решения финансовые? Какие есть вот ограничения в такой ситуации?
4: Для того, чтобы приобрести для человека, который лишен дееспособности, любую недвижимость, обязательно надо получить разрешение опекуна. И то, что раньше государственного опекуна, то, что раньше делалось через суд, сегодня так и делается там. Это делается для того, чтобы записать квартиру на имя этого подопечного недееспособного человека и вообще совершить сделку по продаже недвижимости. Все вот эти вот сделки требуют разрешения госопекуна после реформы. Если же госопекун находит, что данная просьба не чистосердечна, только в таком случае он либо есть кто-то, кто пытается эту сделку не разрешить, каким-то образом ее оспорить, в этом случае оно передается только в суды, а по-другому дается специальное разрешение, и только после этого можно совершать эту сделку и записывать эту недвижимость на имя подопечного, который не является дееспособным, потому что недееспособный человек даже не может подписать доверенность для адвоката, чтобы оформить сделку, например. ТАБ не может подписать никакие документы, поэтому после получения такого разрешения это можно сделать. То же самое с инвестициями. Мы не можем подписать этого человека под просьбой, которая обычно требует всякие инвестиционные дома, куда-то денег положить. А когда речь идет об инвестиции, в принципе, речь идет в суммах, которые больше 100 тысяч шекелей. В некоторых случаях это меньше. Например, вот у вас в банке может лежать 80 тысяч шекелей, а вы хотите дать их дочери на покупку квартиры, то банк попросит разрешение на перевод этой суммы. Однако, если мы говорим о продолжительной доверенности, например, то продолжительная доверенность дает такую возможность от сумм до 500 тысяч шекелей. Это по закону. То есть, если сегодня человек в здравом уме и памяти понимает о том, что надо как-то позаботиться о близких, то эта доверенность просто спасение. Именно для близких, которых потом не придется идти по судам, не придется подавать просьбы. И это очень сильно сокращает время, нервы. И опять-таки, посмотрите, какая разница, да? По доверенности можно до 500 тысяч шекелей, никто у вас, вероятно, ничего не спросит. Опять-таки, тут обещать мы, увы, не можем, потому что так как у нас нету Конституции и у нас прецедентное право также может быть и в разном отделении банка. То есть в одном банке, зная, что человек окей, и у него всегда были хорошие денежные истории, имея вот это вот разрешение от опекуна или назначение, банк может согласиться на какую-то сделку, а может и не согласиться, потому что он не знает этого человека, он боится о том, что это мошенники, а на сегодняшний день, увы, люди, особенно пожилого возраста, становятся жертвами мошенников. Поэтому тут тоже есть у нас в государстве определенный градус неопределенности, я бы это назвала так, когда очень многие вопросы зависят от, например, директора банковского отделения. То есть там тоже есть шанс, что некую инвестицию разрешат сделать без вот этого разрешения, только имея на руках опекунское назначение, либо вот эту вот продолжительную доверенность активированную, а могут сказать, нет, идите получите такое разрешение. В принципе, даже если банк на любую сумму попросит это разрешение, сегодня это будет намного проще, чем было бы еще месяц назад.
2: Виктория, в заключение нашего разговора хочу вам рассказать, что у нас буквально первая тема была связана со службой исполнительного производства и арестами. И вот предыдущий спикер тоже нам рассказывал о том, что здесь обязательно взаимодействие с банками. И банк может сказать так, а может сказать по-другому. Удивительная у нас история получается. То есть решает не только государственные органы, и еще сам частный банк, который также может принять то или иное решение. Очень удивительна эта ситуация.
4: Я вам, знаете, что скажу? Банки — это частное предприятие, они частные. У нас в разных отделениях МВД начальники принимают разные решения. И поэтому каждый раз, приходя в какое-то отделение, ты никогда не знаешь, что в этом отделении решает главный по, например, визовом отделе. Так что говорить про частные предприятия, это да, можно. Но когда на государственном уровне это происходит, да, у нас, увы, много недостатков, и в том числе о том, что у нас нет Конституции, нет четко прописанных правил, и на местах очень много дозволяется и разрешается начальникам отделений и так далее принимать решения.
2: Виктория, спасибо вам большое за сегодняшний эфир и, надеюсь, до следующих встреч.
4: Всего хорошего.
2: Всего доброго, до свидания. А начнем наш последний разговор с вполне жизненной ситуации. Конец школы. Ребята заканчивают школу, 12 класс, и решили все вместе поехать за границу перед армией, немножко отдохнуть, развеяться. Билеты куплены, родители уверены, что все нормально, и вдруг выясняется, что одному-то из друзей еще нет 18 лет. Так вот, что же в этой ситуации нужно делать? Нужно ли разрешение родителей? Достаточно ли согласия одного родителей? Нужно ли оформлять документ нотариально? И вообще разберем, какое разрешение действительно необходимо для всех детей, которые выезжают за границу в той или иной ситуации. С нами на связи адвокат-нотариус Вадим Волох. Вадим, добрый вечер.
5: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
2: Вадим, я давайте начнем.
5: На все ваши вопросы.
2: Да, с ситуации, когда выезжает за границу 17-летний парень. Достаточно уже взрослый, но все-таки по документам еще несовершеннолетний и выезжает один, то есть его там не встретят, ребята едут гулять.
5: И давайте начнем как бы с самого начала, небольшая как бы фабула, что вообще представляет из себя это нотариальное разрешение.
2: Давайте.
5: Чтобы было понятно, о чем идет речь. То есть мы говорим с вами о юридическом документе, который подписывается обоими родителями в присутствии нотариуса, который они дают разрешение на выезд своего несовершеннолетнего ребенка, мы говорим в данном случае несовершеннолетнего ребенка, за границу.
2: Угу.
5: В чем смысл этого документа? То есть родители дают свое согласие о том, что их несовершеннолетний ребенок будет путешествовать за границу или один, предположим, или с сопровождающим, или с бабушкой, или с дедушкой, или с тренером из футбольной или баскетбольной команды, или для участия в каком-то концерте, к выступлению, или просто даже поехать в лагерь одному, несовершеннолетний ребенок должен будет выехать за границу. Единственный документ, который должен быть у него, это нотариальное согласие обоих родителей, которое они подписывают, которое оформляется на двух языках обязательно. Обязательно иврит, который подтверждает, что ребенок выходит с территории государства Израиль, на английском языке обычно, когда мы говорим о выезде в Европу, в Америку, в Канаду, можно сделать и на трех языках. Предположим, если ребенок хочет поехать в страны бывшего Советского Союза, это тоже есть родственники, остались бабушка, дедушка. Можно составить этот документ и на русском, и на других языках. И обязательно он должен быть апостилирован. Что значит апостилирован? То есть дает этому документу силу на территории другого государства.
2: Как правило, Вадим, как правило, вот мы выезжаем с бабушкой, дедушкой, с одним родителем и так далее и тому подобное. Где этот документ чаще всего нужен? На выезде из Израиля или на въезде? Или на возвращении?
5: Это вот основной вопрос, который обычно спрашивают у меня многие клиенты, которые приходят в офис. Обычно в Израиле, когда ребенок выезжает за границу, он выезжает по даркону. Условие для получения даркона несовершеннолетним ребенком — это согласие обоих родителей.
2: Да, совершенно.
5: То есть он уже выехал. Правильно, у него есть даркон. Где, может быть, потребуется этот документ? При пересечении границы. То есть когда ребенок уже пересекает границу, приходит паспортный визовый контроль, пограничник может просто спросить его, он, например, едет с бабушкой или там с одним из родителей, что откуда ребенок, кто, почему, как он путешествует. Вот там, на этом моменте, они могут потребовать официальные документы, спросить, покажите мне, пожалуйста, разрешение обоих родителей. Или, например, есть такие ситуации, когда родители в разводе. У родителей есть соглашение о том, что выезд ребенка только по согласию одного из родителей. Могут потребовать этот документ. У меня были случаи даже, что рассказывали, даже на улице останавливали, идет ребенок с родителем, с пожилым, с бабушкой, спрашивали, кто, почему, откуда, и показывали это разрешение.
2: А если ребенок едет с одним из родителей, для него нужно получать ли разрешение от второго, если мы говорим о полноценной семье, которая находится в браке?
5: Обычно нет. То есть, как бы, тоже всегда задается такой вопрос. Я всегда говорю, 90% случаев это разрешение, может быть, не понадобится. Почему? Как бы родители в браке, один родитель путешествует, берет второго родителя, берет ребенка, и они путешествуют. Обычно в таких случаях разрешение не требуется. Но есть определенные страны, я всегда советую перед поездкой посмотреть, почитать, узнать, какие могут быть требования на границе, для выезда несовершеннолетних детей. В каждой стране могут быть свои законы. Мы не можем точно знать законы каждой страны, в которой едет ребенок, поэтому я всегда говорю, сделайте домашнее задание, посмотрите условия выезда ребенка за границу, какие нужны требования, какие нужны документы. Были случаи, что, например, ребенок едет с одним из родителей с разными фамилиями. Такое тоже бывает, правильно?
2: То есть да,
5: у ребенка
2: конечно.
5: Фамилия папы, он едет с мамой. В этих случаях я всегда рекомендую иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. Может быть, имеет смысл его перевести даже на тот язык, куда едет ребенок, в ту страну, в которую едет ребенок, чтобы всегда можно было показать, чтобы не было какого-то несоответствия между фамилией ребенка и фамилией мамы. В этих случаях как бы разрешение, как правило, оно не требуется, но всегда нужно иметь при себе те документы, которые подтверждают ваше родство с ребенком.
2: А если, предположим, у ребенка двойное гражданство, и, допустим, он едет с бабушкой именно в ту страну, гражданство которого есть у ребенка?
5: Нет, как тогда, когда мы говорим с вами с поездкой с бабушкой, здесь даже не обсуждается. Я всегда говорю, это нужно согласие обязательно обоих родителей. Если или согласие одного родителя в определенных случаях, предположим, там место нахождения папы там неизвестно, или один родитель умер, и мама апотропус, как бы опекун единственного ребенка, в этих случаях, в 100% случаях, я рекомендую, чтобы у бабушки для спокойствия ребенка и бабушки, сопровождающего этого родителя, который остается в этой стране, должно быть нотариальное разрешение с апостилем, и ребенок без проблем путешествует и переходит любую границу.
2: А вот еще вопрос назрел.
5: Пожалуйста.
2: У нас сейчас иногда мы, как лягушки-путешественники, за один выезд можем посетить несколько стран.
5: Правильно,
2: вот
5: да.
2: В такой ситуации мы что должны оформить? Общее просто выезд за границу? Или все-таки описать, куда мы едем, зачем мы едем, или как вообще?
5: Смотрите, вот? Есть определенные требования к составлению данного разрешения.
2: Угу.
5: Всегда. Первое. Должны быть указаны страны, в которых путешествует ребенок. Обычно указывается срок, то есть дата выезда, из страны, дата прилета обратно, данные сопровождающего. И плюс всегда я прикладываю ко всем нотариальным документам копии обязательно паспортов и тех людей, кто дает это разрешение. То есть в данном случае мы говорим с вами о паспортах родителей, копия паспорта самого ребенка и обязательно копия паспорта сопровождающего. По-хорошему, и еще можно приложить и сам билет или ваучер. То есть чем больше документов, тем меньше вопросов пограничника, откуда ребенок, чей ребенок и кто его сопровождает. Если мы говорим о путешествии нескольких стран, имеет смысл в одном разрешении указать, что он, предположим, выезжает из государства Израиль, прилетает, например, в Испанию, гуляет по Барселоне, потом они пересаживаются, едут в Италию, гуляют в Италии, потом пересаживаются, едут в Тиюль, там, во Францию. И это все указывается в разрешении. Каждая страна, каждое посещение и возвращается обратно. И плюс в этом разрешении я всегда указываю, что мы как бы наделяем полномочия опекуна. То есть родитель — это тот самый опекун над ребенком, правильно? И в этом разрешении, я всегда указываю, что есть у того же сопровождающего, в данном случае мы говорим, предположим, там родственник, у него есть полномочия опекуна. То есть, не дай бог, что-то случается с ребенком за границу, нужно обратиться в какое-то медицинское учреждение или решить какие-то проблемы ребенка. У него в этом разрешении, подписанном обоими родителями опекуна, есть это полномочия. Это как бы одно из важных составляющих данного разрешения. Помимо того, что он имеет право взять ребенка, вернуть его, и плюс у него есть полномочия как его апотропуса.
2: Вадим, и напоследок, вот, допустим, просто давайте предположим, представим себе ситуацию. Вот возьмем нашего этого ребенка 17-летнего, который решил поехать погулять с друзьями.
5: Да.
2: Родители не подумали о том, что нужно сделать ему разрешение. Да? Предположим, они поехали в Польшу. Я просто так назвала Польшу, потому что первая в голову пришла. Ребенок выехал из страны, все в порядке. Здесь в Израиле родители сопроводили, на таможне посмотрели на родителей, все в порядке, и ребенок выехал. А вот в Польше на обратной дороге от него требуют разрешения. А, естественно, разрешения никакого у этого ребенка нет. Вот что в такой ситуации делать? Куда бежать этому ребенку? Что делать? Какие колокола бить родителям?
5: Ну, во-первых, с каждого решения есть какой-то выход. И такие ситуации тоже были. Что можно сделать? Как бы это, как говорится, критическая ситуация. Ребенку нужно выехать обратно домой. Рядом родителей нет, нотариуса рядом нет. Обычно так, в такой ситуации родители приходят к нотариусу. Нотариус оформляет в срочном порядке согласие на выезд, приезд обратно, ставит

0: доводить до этого.
1: Не доводить ситуацию, а перед каждым... Сейчас правильно вы сказали, что через месяц заканчивается учебный год, и встает вопрос с этими разрешениями. Поэтому я бы всем рекомендовал перед поездками, пожалуйста, проверьте, куда едете, если вы планируете все-таки поездку ребенка за границу. Уделите этому 15-20 минут вашего времени, посидите, подумайте, куда он поедет, с кем он будет ехать, заранее подготовьте это разрешение. Оно может быть в одном разрешении, как я еще раз повторяю, можно указать несколько стран, можно указать несколько сопровождающих, несколько поездок, если вы знаете, что ребенок будет несколько поездок. Поэтому это берегите здоровье свое и здоровье ребенка и сопровождающих, тот, с кем он едет. Как бы это тоже важно.
0: Вадим, спасибо вам большое за этот эфир.
1: Всегда,
0: я очень надеюсь, что родители и бабушки, и дедушки прислушаются к вашим советам и оформят все вовремя и правильно.
1: Обращайтесь, если, пожалуйста, нужна будет моя помощь. Телефон всегда можно позвонить. Спасибо. Я проконсультирую по телефону без проблем.
0: Спасибо вам. Всего доброго, хорошего вечера.
1: Удачи. Спасибо.
0: Ну а в завершении программы напомню, как с нами можно связаться. Если вы хотите обратиться в редакцию особого случая и рассказать свою историю, вы можете позвонить на автоответчик по номеру 072-393-2666 или написать нам на электронную почту special@sobakakan.org.il. Коротко расскажите, что у вас произошло, оставьте ваше имя и номер телефона, и мы постараемся с вами связаться. Также вы можете написать нам на WhatsApp по номеру 050-737-8127. Ну а на сегодняшний выпуск наш с вами завершен. Завтра мы с вами жду вас в это же время в 5 часов. Я поотвечаю с большим удовольствием на ваши вопросы. Готовьте свои вопросы. Ну, а программу подготовила продюсер Мириам Гилевич, за звукорежиссерским пультом был Йоси Танури, а у микрофона была Татьяна Берлин. Желаю вам спокойного и тихого вечера.

0: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. Сумасшедшая любовь. Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 035-260-260.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
2: Мадам. Уже падают листья.
0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

Иерусалиме 18 часов. В эфире выпуск новостей радио Кан-Река, в студии Евгений Кушнер. Начальник генерального штаба Эйяль Замир вновь заявил, что Цахаль остро нуждается в дополнительной мобилизации военнослужащих. В ходе закрытого заседания комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Замир добавил, что надо продлить срок срочной службы, а также утвердить закон о резервистах и закон о призыве, который будет отвечать подлинным нуждам армии. Он предупредил, что если этого сделано не будет, то вся система резервистского набора может обрушиться.

0: сообщает корреспондентка Канбет Дикла Аарон Шафран. К другим темам. Власти Ирана сообщили сегодня о том, что за последние сутки еще один нефтеналивной танкер прошел через Ормузский пролив, получив соответствующее разрешение от Тегерана. Этот танкер следовал под флагом Панамы. Из порта в Саудовской Аравии он направляется в Бразилию. Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что некоторое время назад были задействованы системы ПВО против двух беспилотников, запущенных по территории страны из Ирана. Военное командование Кувейта также сообщило о том, что сегодня утром были перехвачены несколько дронов, выпущенных по Кувейту режимом Аятолл. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Леран Гаарони. Посол Соединенных Штатов в ООН Майк Уолтс заявил в интервью телеканалу Fox News, что президент Дональд Трамп считает, что надо дать шанс дипломатии на урегулирование кризиса. При этом Уолтс не стал уточнять, сколько именно может продлиться соответствующий временной отрезок. «Мы рассмотрим иранский ответ. Слава богу, что мы предприняли необходимые действия именно сейчас, еще до того, как режим Аятолл мог бы превратить весь мир в своего заложника, в том случае, если бы у этого режима появилось атомное оружие. Нам также следует принять в расчет и тот факт, что Израиль с Объединенными Арабскими Эмиратами предпринимают совместные действия в военной сфере, в том числе используя системы ПВО «Железный купол». Это наглядный пример сотрудничества Израиля с арабскими странами региона, подчеркнул Майк Уолтс. Об этом сообщает корреспондент КАН Итамар Маргалит. Как мы уже передавали ранее, иранское информационное агентство ИРНА сообщает, что в ответе, переданном Ираном через пакистанских посредников на американское предложение, говорится о том, что необходимо сосредоточиться на вопросах, связанных с окончанием военных действий. Другое иранское агентство ИСНА также указывает, что в Тегеране считают, что надо добиться обеспечения безопасности и региональной стабильности в Ормузском проливе и в Персидском заливе. Об этом сообщает корреспондент КАН Ишай Бар-Юсеф. Высокопоставленный деятель Хизбаллы Махмуд Кимати выступил с угрозами, что его организация отреагирует на нарушение Израилем соглашений о прекращении огня. По его словам, Хизбалла не вернется к политике сдержанности и умеренности, какой она придерживалась до 8 марта. Он, в частности, сказал: «У Израиля не будет никакой безопасности. Израильские северные города будут находиться под угрозой все то время, что под угрозой находится и Ливан», указал член политбюро Хизбаллы. Выступая на юге Ливана, он подчеркнул, что сопротивление продолжится до тех пор, пока Израиль не покинет все оккупированные ливанские территории. Об этом сообщает корреспондент Канбет Шимон Миджан. А сейчас прогноз погоды, который прозвучит сразу после рекламы.
1: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
0: Завтра без перемен, во вторник заметное повышение температуры, будет жарче обычного для этого времени года. В среду температура понизится, в четверг вновь потепление. В Иерусалиме завтра днем ожидается 27 градусов, в Тель-Авиве 25, в Хайфе 24, в Галилее 26, в Бершеве 32 и в Эйлате завтра днем ожидается 36 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН РЭКа завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шалом. Миру шалаем.
2: Программа «На пике событий» с Олегом Клоцом.

0: Добрый вечер. На волнах Канрека программа «На пике событий». У микрофона Олег Клоц. Сегодня в программе Иран передал Пакистану свой ответ на американское предложение о прекращении войны. Начальник генерального штаба ЦАЭЛ Эйяль Замир заявил на закрытом заседании Комиссии по иностранным делам и обороне. Армии не была поставлена цель разоружения Хизбаллы. Тем временем нарастает угроза дронов, применяемых террористической организацией в Южном Ливане и на северной границе Израиля. Комиссия министров по законодательству одобрила продвижение так называемого закона о назначениях, значительно расширяющего полномочия правительства в вопросах назначения и увольнения высокопоставленных чиновников государственной службы. Подано обвинительное заключение против 16 подростков, причастных к инциденту, в котором был убит Иману Бениамин Залека. Только одному из них предъявлено обвинение в убийстве. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Начнем вот с чего. Юридический советник правительства Галибара Вмиара выступила против назначения Романа Гофмана на пост главы Моссада. В заявлении, поданном в Багац, она написала, что дело о задействовании несовершеннолетнего Эль-Макаиса вызывает серьезные вопросы к Гофману, а также указала на существенное нарушение в работе комиссии по назначениям и необходимости вмешательства суда. Защита Гофмана отвергает эти претензии, утверждая, что комиссия работала корректно, а решение о назначении относится к полномочиям премьер-министра. Мы обсуждаем ситуацию и юридические последствия с адвокатом Игорем Глидером. Доктор Глидер, добрый вечер, здравствуйте.
1: Здравствуйте, добрый вечер.
0: Почему у Галибара Вмиара, юридический советник правительства, только сегодня в столь резкой форме выступила против назначения Гофмана на пост главы Моссада?
1: Я не знаю, что значит фраза «только сегодня». В Верховный суд справедливости иск был подан, собственно говоря, самим этим Эль-Макаисом, тем подростком, там, несовершеннолетним, которого в свое время задействовал Гофман, из-за которого, собственно говоря, вся эта история произошла. В рамках этой апелляции Верховный суд...
0: Мы имеем в виду апелляцию адвоката Орит Хаюн, да, которая подала, представляет интерес Ури Эль-Макаиса, она подала апелляцию в Верховный суд.
1: И Верховный суд обязал юридического советника правительства ответить, подать свою позицию. Она должна была подать эту позицию в пятницу, подала сегодня немножко с опозданием в воскресенье. И позиция эта, насколько я понимаю, там больше 100 страниц текста и объяснений. С точки зрения процедуры, в этом смысле все сделано абсолютно верно.
0: А с какой точки зрения, на ваш взгляд, сделано как-то по-другому?
1: С моей точки зрения, назначение Гофмана сделано по-другому. Обратите внимание, что у нас происходит. Глава правительства вначале в истории с Шабаком, теперь в истории с Моссадом, берет человека абсолютно со стороны, про которого точно известно, что он лишен тем самых необходимых навыков для того, чтобы стоять во главе этой организации, и назначает их в момент, когда его личные интересы видны, понятны и известны людей, которые из его ближайшего окружения. При этом, когда ему показывают или говорят, что эти люди не соответствуют, даже если, например, мы говорим про историю с Романом Гофманом, которого назначил Нетаньяу на главу Моссада, и нам сразу вспоминают, что и до него были уже назначения людей, которые никогда в Моссаде не работали, их
0: поставили во главе. Ну, не только в Моссаде, и в Шабаке, в общем, примеров много.
1: Да, и каждый раз эти примеры касались людей, которые имели все-таки опыт соответствующей работы, которые имели стаж. Роман Гофман в этом смысле, он там боевой офицер, его заслуги, не дай бог, никто не пытается у него отобрать или преуменьшить, но не имеет ни соответствующего стажа, ни соответствующей подготовки. И вот его назначают стоять во главе организации, самой секретной, самой тайной, которая есть в нашей стране, работа которой, в отличие, например, даже от работы Шабака, не регламентируется каким-то там особенным законом. Все происходит в темноте, с то, что называется в Джеймсе Бонде, да, разрешением на убийство. И оказывается, что во главе стоит человек, который не просто на первый взгляд не соответствует нужным требованиям, но еще и тянет за собой очень-очень-очень неприятную историю. И его все равно назначают, и выглядит так, как будто главная причина его назначения – это личное доверие, нахождение в личном кругу приближенных к Нетаньяху. И это вызывает огромные вопросы, потому что история с Зини и его назначение до сих пор звенит в ушах, и мы уже видим результаты этих назначений. И когда в своей реакции Верховный суд, юридический советник правительства рассказывает, что вот это вот самая отвратительная история, которая там произошла с этим подростком. Члены комиссии, которые утвердили его назначение, вообще подробности этой истории не видели или не знали.
0: По поводу работы комиссии, я вас только перебью. Сегодня адвокат Гофмана, адвокат Оад Шалем, в интервью нашим коллегам радиостанции Канбет, сказал, раньше юридические советницы правительства в прошлых назначениях всячески подчеркивала и приветствовала независимость комиссии по назначению высокопоставленных персон, а теперь она вдруг подвергла действию комиссии критики и ставит под сомнение, так сказать, качество ее работы. Почему она так меняет свою позицию?
1: Да, но это не потому, что раньше мне нравился зеленый цвет, а теперь перестал нравиться. Юридический советник правительства заявляет, и, видимо, с точки зрения фактической она абсолютно права, что те члены комиссии, которые проголосовали за назначение, не видели материалов, которые являются проблемными и из-за которых бывший судья Грунис принял решение не рекомендовать Гофмана на это назначение. Более того, эти члены комиссии, которые проголосовали за и утвердили назначение, они это сделали еще до того, как Грунис, единственный, видевший эти материалы, написал свою позицию. То есть с этих точек зрения это выглядит как поспешная просто печать, проголосовали за, и все, и так тому и быть. И это подход совершенно неправильный. Любой член комиссии имеет право голосовать так, как он считает нужным, но он должен при этом взвесить все релевантные факты. В данном случае похоже, что один из главных факторов, которые они должны были взвесить, они вообще не взвешивали, прошли мимо, просто проголосовали за. Понятно, это назначение Нетаньяху, проголосовали так, как ему выгодно, все понятно. Но как минимум они должны были подсмотреть и увидеть, что же там такое привело бывшего президента Верховного суда к мнению, что кандидатура Гофмана недостойна.
0: Но ведь комиссия в своем заявлении написала, что Гофман взял на себя ответственность за то, что они называют такалабидори, то есть как бы незначительный некий инцидент. В общем, наверное, все-таки были знакомы с материалами?
1: Я думаю, что вся страна уже знает, что из-за молчания Гофмана и отказа его, так сказать, признаваться в этих действиях, в использовании этого подростка, этот подросток просидел под арестом не один день и не один месяц, и против него шел судебный процесс больше года, и все это время этот Эль-Макаис говорил: «Я работал на армию». Гофман и армия, они те, кто мне давали эти материалы для публикации и так далее. И все это время, насколько можно понять из того, что публикуется, все это время Роман Гофман сидел и молчал. И вместо того, чтобы выйти и сказать: «Да, мы с этим парнем работали, он работал на нас, он работал по заданию армии». И назвать это небольшой проблемой, мягко скажем, видимо, очень сильно с натяжкой все равно не получится. Это не маленькая проблема. И речь идет о должности, в которой вопрос честности, он должен стоять на первом месте, она должна быть стопроцентная, потому что это люди, которые по определению работают в темноте, вне огласки, вне контроля общественности, вне контроля прессы. И мы должны на этих людей иметь возможность положиться. Я должен сказать, что единственный человек, который сегодня может положиться со спокойной душой на Романа Гофмана, это тот, кто его назначил, Бениамин Нетаньяху. А все остальные должны переживать. И поэтому это назначение, мне кажется, должно было пройти максимально четко и максимально проверено. Еще раз, это не то, что кто-то из нас за премьер-министра или против премьер-министра. У нас есть премьер-министр, у которого есть интересы, не совпадающие с интересами государства, его личные интересы. И это не может не вызывать подозрений. У нас есть очень странное назначение. И соединяя первое со вторым, появляется ситуация, в которой работа комиссии должна пройти максимально четко для того, чтобы страна могла спать спокойно.
0: Последний вопрос. Как сейчас, на ваш взгляд, могут развиваться события и будут развиваться события?
1: Насчет того, как могут развиваться события, в общем, как бы понятно, суд может решить, что он будет вмешиваться, или суд может решить, что он не будет вмешиваться. В любом случае, решать нужно достаточно быстро. Но, с другой стороны, мы же уже видели, как у нас полиция была без начальства достаточно долго. Битуах Люми, налоговая. Сейчас вот у нас нет, например, посла в Англии, потому что тот, кто должен быть послом, сейчас там отстранен судом и всякое такое. То есть есть много должностей, которые, на которых были исполняющие обязанности. Очень может быть, что Верховный суд, который в предыдущих проблемных вопросах говорил, может быть, надо это оставить на выбор избирателей, и, возможно, решит поступить точно так же, в том смысле, что затянет этот вопрос, чтобы он решался до после выборов. По принципу, если Нетаньяху снова выиграет выборы, значит, все его решения устраивают общественность, грубо говоря. А если он проиграет выборы, то новое правительство придет и будет это как-то по-другому решать.
0: Адвокат Игорь Глидер, доктор Игорь Глидер, большое спасибо вам за этот комментарий.
1: Большое спасибо вам. До свидания. Всего хорошего.
0: Скажем только, что сейчас звучит сигнал о ракетном обстреле в районе Эвен-Менахем, Зраит и Шумера. Следим за развитием событий.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: 15 часов и 18 минут в Израиле. Продолжаем программу. У нас в эфире в студии редактор и ведущий Кан-Река Арик Эльман. Арик, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Кнессет начинает свою последнюю в этом составе сессию. Правительство сегодня проводило свое заседание. Вкратце, с чем мы сегодня, так сказать, столкнулись?
3: Ну, на заседании правительства два главных, пожалуй, аспекта — это реакции министров на позицию юридической советницы, которая сегодня с опозданием подала свое заявление в ОГАЦ против назначения Романа Гофмана, о чем вы уже только что говорили. Резкая критика со стороны большинства министров, которые настаивают на том, что эта ее позиция свидетельствует о том, подтверждает точку зрения правительства, министры которого, часть из них, продолжают настаивать о том, что они уже ее уволили. Да? Но, тем не менее, юридическая советница есть и продолжает функционировать.
0: Другие говорят, что они ее уволили, но полномочия надо разделить.
3: Это, кстати, часть той повестки дня, о которой мы сейчас поговорим. Относительно последней сессии нынешнего КНЕСТа, она действительно станет последней, неважно, когда пройдут выборы, потому что КНЕСТ закончит летнюю сессию, уйдет на осенние каникулы праздничные, и после этого вернется уже после выборов. Выборы могут пройти сейчас, по оценкам, есть только два варианта. Либо начало сентября, либо октябрь. Если премьер-министр Нетаньяху решит ускорить выборы, то тогда уже в июне фактически законодательная деятельность правительства должна прекратиться. Если же выборы состоятся в срок, то у правительства есть время до конца июля завершить свою законодательную работу. И тут, надо сказать, есть немалая повестка дня у нынешней коалиции, которая хочет очень много успеть за это время. В основном это законы, которые связаны с продолжающейся борьбой между этой коалицией и юридическими структурами типа юридической советницы и высшего суда справедливости и тем, что принято называть в этой коалиции дипстейтом. Да? То есть то, что называют Нетаньяху и его министры часто властью чиновников, которая подменяет власть народных избранников. О каких законах идет речь? Идет речь о законе, в первую, как вы уже, Олег, упомянули, разделении должностей юридического советника правительства. Это закон, который поднимался в прошлом не раз, эта идея, и вызывал, получал поддержку в том числе части партии нынешней, которая сегодня находится в оппозиции, партии НДИ в свое время. Но только сейчас Гидон Саар очень активно его поддерживал. Напомню, что Саар, когда в бытность министром юстиции, утверждая назначение нынешней юрсоветницы на этот пост, заявил, что это назначение сделано при условии, что она поддержит закон о разделении должностей юрсоветника и главы прокурорского надзора. Ну, что она обещала Гидону Саару, это между ними осталось. Понятно, что юрсоветница правительства сегодня резко возражает против этого закона и будет пытаться его заблокировать. Еще один законопроект – это закон об управлении по расследованию преступлений полицейских, МАХАШ. Сегодня он находится под контролем государственной прокуратуры. Это вызывает большое недовольство многих депутатов коалиции и министров, и они хотят сделать МАХАШ независимой структурой, которая не будет подчиняться прокуратуре в своих решениях.
4: И Министерству юстиции.
3: Значит, еще один закон, который, кстати, сегодня уже был утвержден комиссией министров по законодательству, это закон о назначениях.
4: Для дальнейшего рассмотрения. Да.
3: Комиссия министров по законодательству решает такой резиновый штамп коалиции. То есть в тот момент, когда этот закон утвержден комиссией министров по законодательству, не нужно ему предварительное чтение, он сразу идет на первое. И коалиция фактически обязана его поддержать. Но тут опять же открыт вопрос о том, насколько коалиция будет едина в своих действиях, поскольку мы помним, что ультраортодоксы часто, так сказать, бастовали в последние месяцы, блокируя очень многие идеологические законопроекты коалиции в связи с отсутствием закона об освобождении призыва или урегулировании призыва ультраортодоксов, как это любит называть коалиция. В данном случае речь идет о законах, которые в прошлом, как минимум, депутаты ультраортодоксы высказывали им свою поддержку. Закон, о котором идет сейчас речь, закон о назначениях, позволяет существенно повысить возможность политического руководства менять и увольнять высокопоставленных чиновников. Нетаньяху, говоря об этом законе, часто упоминает американскую модель. То есть, там, как мы знаем, после смены власти большое количество высокопоставленных назначенцев, назначенных предыдущей администрации, просто подают в отставку автоматически. Вот то же самое, один из параграфов этого закона говорит о том, что в течение 100 дней после вступления в должность нового правительства высокопоставленные чиновники, находящиеся в списке, о котором закон говорит, их каденция прекратится сама, если правительство не примет решение ее продлить. То есть, понятно, что во многих случаях, скорее всего, так и будет, даже в случае, если, так сказать, речь идет о существенной смене власти. Если же нет, то у нового правительства появится возможность заново назначить новых высокопоставленных руководителей. Речь идет не только о генеральных директорах министерств, которые у нас всегда меняются вместе с министром, если министр не хочет, вдруг не выражает желание ему оставить, но и о более широких слоях высокопоставленных государственных чиновников. Коалиция в этом смысле идет на определенный риск, потому что если она успеет провести этот закон до выборов и потом потеряет власть, понятно, что он в первую очередь распространится на тех, кого назначила сама коалиция. И по утверждению председателя комиссии по законодательству Симхи Ротмана, это свидетельство того, что это закон объективный, что коалиция принимает его не в своих интересах. Еще часть законопроектов, которые можно упомянуть, это закон о прекращении порядка отбора членов Верховного Суда в судейские коллегии, который производится сегодня. Сегодня председатель Верховного Суда назначает сам составы судебных коллегий по рассмотрению тех или иных исков богатств. Это вызывало критику со стороны противников, так сказать, идеологической линии Высшего Суда Справедливости, которые утверждали, что эти составы назначаются по политическим соображениям с целью подгадать то или иное решение, особенно когда речь идет о горячих политических вопросах. И вот то, что предлагает, если не ошибаюсь, Симха Ротман и ряд депутатов, это фактически введение генератора случайных чисел в игру, чтобы составы подбирались случайно из числа имеющихся судей. Компьютер будет выбирать этот состав, а не представитель Верховного Суда. Таким образом, будет установлена, по их мнению, объективность и гарантии, так сказать, того, что политический выход из ситуации не будет. Конечно же, нельзя...
4: Закон о СМИ?
3: Закон о СМИ Шлома Кари, который тоже вызывает, как мы знаем, немалые баталии. Он призван перекроить существенно всю картину поля СМИ в Израиле, в первую очередь бродкаст, то есть вещание телевизионного и радиовещания. Рейтинг, оценки рейтинга, положение СМИ в интернет, в общем, очень много там положений, которые вызывают немало споров, как идеологических, так и профессиональных. Ну и, конечно же, нельзя не закончить этот разговор без разговора о слоне в комнате, да, которого нельзя не упомянуть, которого нет, да, но он есть. Это закон о призыве, разумеется, или о непризыве, как говорят его критики, который в данный момент, судьба его висит на волоске. С одной стороны, ситуация такова, что закон о продлении военной службы, срочной службы, невозможно провести без принятия какого-то решения по призыву ультраортодоксов. С другой стороны, Нетаньяху очень не хочет идти на выборы под флагом этого закона. Он знает прекрасно, что это горячая картофель, и неважно, сколько прагматических аргументов можно будет выдвинуть в адрес этого закона. Мы помним, что Нетаньяху активно поддерживал новую формулировку, говоря о том, что впервые она приведет к мобилизации более 10 тысяч ультраортодоксов за 2 года. Но всем абсолютно понятно, что любая формулировка, которая не сводится к простому принципу или лозунгу на один ультраортодокс, один призыв 18 лет, вызовет острое недовольство широкой слоев общественности, в том числе немалой части избирателей самого Ликуда. Нетаньяху не хочет идти на выборах, когда это центральная тема, вместо, например, разговора о достижениях Израиля на всех фронтах после 7 октября.
4: Давайте на этом остановимся, потому что завтра будет, так сказать, заседание Кнессета такое более торжественное, да, и мы посмотрим, как будут развиваться события. Арик Эльман, наш коллега, редактор, ведущий Канрека, большое спасибо.
3: Спасибо вам.
4: 18:27 в Израиле, а мы продолжим тему закона о призыве, и не только. У нас в эфире Давид Гендельман, военный эксперт. Давид, добрый вечер.
5: Добрый вечер.
4: Сегодня начальник генерального штаба Эль Замир принимал участие в заседании комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне в закрытом заседании. И там было несколько моментов, которые мне бы хотелось обратить внимание. Во-первых, продолжая тему закона о призыве. Что именно сказал там начальник генерального штаба?
5: Во-первых, он еще раз подчеркнул потребности армии. Еще раз надо напомнить, что почти сразу же после 7 октября на уровне армии из-за потребности в личном составе определили как одно из средств вернуть срок службы на 36 месяцев, как он был раньше. Сейчас он 32, и с ближайшего января он по закону должен сократиться до 30 месяцев. То есть у нас будет еще меньше солдат вместо того, чтобы стало больше. Но Кнессет не может принять закон о возвращении срока на 36 месяцев, пока не утрясут, что называется, весь этот закон о призыве, включая всю эту тему призыва ультраортодоксов. Поэтому одно цепляется за другое. В результате у нас не только не выросло количество солдат-срочников, но с января оно еще больше уменьшится. Короче, он подчеркнул, в первую очередь, требования армии. Понятно, он не политик, он не решает на государственном уровне. То есть его задачей было именно указать на потребности армии, подчеркнуть, насколько это срочно и необходимо.
4: Еще одна вещь, которую говорил начальник генерального штаба, это вопрос разоружения террористической организации «Хизбалла». По сообщениям СМИ в ходе сегодняшнего заседания, закрытого, я подчеркиваю, начальник генерального штаба говорил, что перед армией не была поставлена задача разоружения «Хизбаллы». При этом мы помним, что еще несколько дней назад, находясь в Ливане, начальник генштаба говорил о том, что, безусловно, задача разоружения «Хизбаллы» стоит. Это такая как бы сверхзадача, надзадача. Что к чему в данном случае следует верить?
5: Верить надо и тому, и другому. Надо понимать просто, что оно означает. Чисто в военном плане, если чисто военными средствами разоружать Хизбаллу, для этого надо захватить как минимум половину Ливана. Если не весь, мы это сейчас физически не можем сделать. Сейчас не 82-й год, у нас сейчас не так построено. Сухопутная армия, в частности, у нас сейчас 3 раза меньше танков, чем тогда. Устроить такой марш на Бейрут, как в 82-м году, нам сейчас сложно. Поэтому задачей текущей операции в Ливане, так же, как и операции «Северные стрелы» в 24-м году, было нанесение максимального ущерба военным возможностям Хизбаллы с тем, чтобы когда-нибудь в будущем, понятно, что чем более слабой останется Хизбалла в результате конфликта с Израилем, тем, как минимум, теоретически больше шансов, что когда-нибудь ливанское правительство, возможно, сможет одолеть эти остатки Хизбаллы и ее разоружить. Но понятно, что мы еще не дошли до этого предела. Хизбалла по-прежнему сильнее ливанской армии и всех остальных фракций в Ливане. Поэтому и сейчас тоже наша задача в текущей операции – это нанесение максимального ущерба Хизбалле, максимальное снижение ее военных возможностей. Параллельно мы, разумеется, ведем переговоры с ливанским правительством, но в основном это жест в сторону Трампа, потому что на данный момент пока нет никаких реальных надежд на то, что этот процесс приведет к тому, что ливанское правительство последует своим обещаниям и действительно начнет силой разоружать Хизбаллу, потому что таких сил ливанское правительство банально не имеет.
4: Давайте поговорим об угрозе дронов. Минувшие выходные на севере Израиля и, так сказать, в южной части Ливана были ранены 5 военнослужащих. Сегодня СМИ со вчерашнего вечера, в общем, показывают видеоролики с дронами, которые приземлились уже на территории Израиля, но не взорвались. Резервист, находящийся на юге Ливана, рассказал нашей коллеге Кармелю Менаше, что у бойцов нет реального способа от этой угрозы защититься. Давайте послушаем фрагмент того, что он сказал.
6: התחושה היא שזה כמו פוקר. אין ממש התראות ממוקדות לגבי אם זה רחן או כלי טייס או יין אחר. מיוזמות פרטיות שלנו השגנו רשתות דייק.
4: Ощущение такое, что это как покер. Нет четких предупреждений, идет ли речь о дроне или каком-то другом враждебном летательном аппарате. По нашей собственной инициативе мы достали рыболовные сети и другое снаряжение, предоставленное нам частными компаниями. Есть хорошие люди. И это сейчас единственное средство защиты, которые у нас есть. Нам удавалось сбивать дроны огнем стрелкового оружия, но все же, говорит резервист нашей коллеги Кармелы Менаше, вопросов здесь несколько после этого сказать. Во-первых, что такое армия и частные инициативы, и рыболовные сети? Армия чем занималась все это время?
5: Армия была, скажем так, между говоря, большой промежуток между теми, кто в самой армии изучал всю эту тему дронов FPV на российско-украинском фронте. Те, кто писали рекомендации, писали документы и так далее. Это надо подчеркнуть, это не то, что в армии не изучалось, это изучали несколько лет. И потом в результате уже всего этого интегративного процесса в мае 25 года лично начальник оперативного управления генштаба генерал-майор Басюк в очередной раз разослал всем директиву, что нужно готовиться к дронам FPV на оптоволокне в следующем раунде в Ливане. Подчеркиваю, это было ровно год назад, мая 25 года. Но с тех пор практических внедрений всех этих выводов не было. И ровно все, что сейчас делается в армии, закупка охотничьих ружей, закупка разрывных патронов для обычных автоматов и сети, и все остальное, все это было рекомендовано в самой армии. И год назад, и два года назад, и часть даже три года назад. Но до практических выводов не дошло, пока жареный петух не клюнул. И сейчас и сети, и прочее, в самой армии тоже проводились закупки, испытания. Ну, разумеется, с ними тоже запоздали. Испытания насчет сетей провели только в апреле этого года. И после этого некоторое количество армия закупила. Но, во-первых, недостаточно, во-вторых, не до всех батальонов это дошло, и поэтому сейчас многие подразделения действительно там на частное пожертвование достают себе эти сети. И это все касается всего списка рекомендаций, который был написан, подчеркиваю, написан в самой армии, не то что какими-то энтузиастами со стороны. Все было написано и расписано, но до практических выводов не дошли, потому что частью сказали, это не будет работать, то все 5-10. Короче, например, те же охотничьи оружия, которые на российско-украинском фронте используются буквально в каждом подразделении на всем протяжении фронта с обеих сторон. Их рекомендовали внедрение еще в 23-м году у нас, в 24-м, и все, и каждый раз получали ответ, нет, не нужно, у нас это работать не будет, мы выдумаем что-то более умное. И буквально 1 мая этого года наконец-то согласились провести испытания. Как ни странно, казалось, что это работает, уже есть приказ и о закупке, обучении солдат и прочее. Короче, все было известно, но затянули свыше всех сроков. И сейчас быстро-быстро пытаются внедрить то, что вполне было несколько лет на постепенное умное внедрение.
4: Это хорошо, это что касается армии. А что касается гражданских объектов, населенных пунктов, расположенных, скажем так, у северной границы, насколько для них угроза велика?
5: Для них угроза, разумеется, точно такая, как для всех объектов в зоне поражения, пока, как минимум, Хизбалла в основном сосредотачивалась на военных объектах, но техническим, разумеется, ничего не мешает на той же дальности работать против гражданских объектов, но разве еще даже не все военные прикрыты, то понятно, что до гражданских еще тем более руки не дошли. Ну, там, правда, частично сами гражданские структуры, как те же местные советы и прочее, тоже, возможно, возьмут инициативу в свои руки, но там тоже еще раз надо
4: подчеркнуть. На какой глубине местной израильской территории, на взгляд, местным советам следует брать инициативу в этом смысле в свои руки?
5: Ну, на данный момент эти дроны действуют на дальности до 20 километров, но они пока не запускаются с самой границы. Но мы уже видели залеты на нашу территорию, то есть как минимум на несколько километров те населенные пункты, которые находятся прямо на границе, по ним уже может прилетать. Но в любом случае, как мы знаем, такие угрозы имеют тенденцию к расширению в самой Украине. И стандартные дальности для дронов с оптоволокном — это 15-20 километров, но есть и монстры, скажем так, с катушкой на 60 километров. Там это, разумеется, довольно редкое явление, но физически они существуют. Если вдруг Хизбалла захочет такое внедрить у нас, она тоже вполне это может сделать. Короче, тут снова, как со всем остальным, нужно принять решение, выделить бюджеты на защитные средства. Но самое главное, что ровно ничего из того, что сейчас делается, ничего из этого нет такого, что не рекомендовалось бы еще 3 года назад, 2 года назад, 3 года назад. Было время, но все это
4: не было, к сожалению, реализовано. Давид Гендельман, военный эксперт, большое спасибо вам за этот комментарий.
5: До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: По сообщениям СМИ, Иран передал Пакистану свой ответ на американское предложение о прекращении войны. Президент США Дональд Трамп заявил о том, что мы, то есть Соединенные Штаты, достигли примерно 70% своих целей в Иране. Об этом и вообще о динамике, так сказать, переговоров, процесса мы беседуем с Олег Боррель, в прошлом главой штаба нацбезопасности, членом форума «Двора». Олег Боррель, шавар минэлет, матэль битахон люми, вихват форум «Двора». שלום לך.
7: שלום
4: רב. ראית כמובן שאיראן הבהירה דרך פקיסטן תגובה להצעה האמריקאית האחרונה. אנחנו לא יודעים מה יש בתוכה, אבל אפשר להעריך אולי איכשהו.
7: תראה, לי קשה להעריך. אתה יודע שלא רואים משהו בעיניים, אז אנחנו שומעים באמת הרבה ספקולציות והרבה דיבורים לכל הכיוונים. יש כן התייחסות מגורמים מסוימים בצד האיראני לגבי העובדה שהתגובה שלהם מתמקדת בהפסקת הלחימה. ומתמקדת בהפסקת הלחימה זה נשמע לא טוב מהצד שלנו, כי זה אומר שמנסים להגביל מאוד את תחומי המסע ומתן ואת התחומים שבהם תעסוק, זאת אומרת להתמקד באמת בהפסקת אש, ופחות בנושאים הבאמת בוערים, בטח למדינת ישראל, אבל גם לנשיא טראמפ, ובראשם הוצאת האורניום המועשר, בין אם לרמה של 60% ובין אם לרמה של 20%, וטיפול בכלל בכל תשתית פרויקט הגרעין האיראני. ואם מדברים שזה מתמקד בעיקר בהפסקת הלוחמה, אז הם כנראה מתמקדים באמת במצר הורמוז ובהפסקת הלחימה, ופחות בנושאים שאנחנו מאוד מקווים שבלעדיהם לא יתקיים הסכם.
4: כשהנשיא טראמפ אומר ברעיון לתוכנית פול מז'ר, אני רואה עכשיו את הפרסום, השלמנו כ-70% מהמטרות שלנו באיראן. איך צריך להתייחס לכל האמירות האחרונות של נשיא ארצות הברית?
7: תראה, אני מתייחסת תמיד בזהירות רבה מאוד לאמירות של נשיא ארצות הברית, כי פשוט באמת בטווח של שעות ספורות יכולות לאמר אמירות ששונות זו מזו ב-180 מעלות, ולכן מאוד קשה מהאמירות האלה באמת לקבל אינדיקציה לגבי איפה עומדים הדברים. כן יש ניסיון אצלו די קונסיסטנטי בשבועיים האחרונים לצייר הצלחה מבצעית ולייצר נרטיב של ניצחון. כנראה בגלל שהוא לא רוצה, אני חושבת, להמשיך ולפעול צבאית להישגים אחרים. אז הוא מנסה למנף את ההישגים הקיימים. אף אחד לא יכול להתווכח איתו שמבחינה מבצעית נפגעו שם באמת המוני מטרות מכל הסוגים, אבל האם היעדים הושגו להבדיל מפגיעה במטרות אופרטיביות, זו כבר שאלה אחרת לגמרי. בראייה שלי, שאנחנו מסתכלים על זה, אז לא הושג היעד, בטח לא בתחום הגרעיני, בטח לא בתחום הטילי, ולכן השאלה היא אם באמת נשיא ארצות הברית יכול להסתפק בפתיחת מצרי אומון שהיו פתוחים ממילא לפני תחילת המלחמה.
4: לאיראנים יש ביטחון עצמי לא רע, והוא עולה מיום ליום, נדמה לי.
7: תראה, באיראן צריך להיות ריאליים לגבי מה שקורה באיראן. וכמו שאנחנו כבר יודעים, מילים באות בזול, זה בסדר להיות עיקשים ולהתפאר ולהתרברב ולומר את כל הדברים שעומדים. והם באמת עומדים על שלהם, והם באמת מאוד מאוד קיצוניים, מוכנים לשלם על גב העם שלהם מחירים מאוד קשים. וגם על גבם עצמם אנחנו רואים, אבל המציאות בסוף היא אחת. והמציאות היא שאיראן לאט לאט כמדינה קורסת לתוך עצמה, ואפילו אותו משטר ומה שנשאר ממנו, הרי מושפע בסוף מן הדבר הזה, ומפחד בדיוק מחזרה של גל נוסף של מחאות, חלילה גדול יותר, נרחב יותר, עמוק יותר, לא שהוא בהכרח יקרה בטווח הזמן המיידי, אבל שיגיע ועוד זה שהם חלוקים בינם לבין עצמם. זאת אומרת, אם שאנחנו אומרים האיראנים ככה או אחרת, אנחנו לא באמת יודעים על מי אנחנו מדברים. אנחנו יודעים מדמויות המפתח שאנחנו חושבים שנותרו, אבל אנחנו בסימן שאלה לגבי באמת איפה יושבת הסמכות, מה מצבו של מוג'תבא, מה תפקידו של ראלי באף. זאת אומרת, אנחנו לא באמת יודעים, השקדים עוד לא הסתדרו שם במרק, אם לומר את זה ככה.
4: שאלה אחרונה, כל הסיפור הזה, איפה נמצאת מדינת ישראל, איפה האינטרס שלנו, מי מקשיב לנו בין כל הזדים?
7: תראה, מי מקשיב לנו זאת שאלה מאוד טובה. אני חושבת שיש טענה שהקשיבו לנו יותר מדי. בתוך ארצות הברית יש טענות שאנחנו קבענו את כל האג'נדה הזאת של המלחמה, ולכן עכשיו יש איזושהי תגובת נגד, ואולי רצון של הנשיא להעיד אחרת. אני לא חושבת שאם הנשיא יחליט בצורה מסוימת, לנו יש איזה שהן דרגות חופש לפעול אחרת. זה צריך להבין. הנשיא, נתניהו קרח את עצמו בנשיא טראמפ בצורה מוחלטת, לטוב ולרע, ובשלב הזה דרגות החופש שלו, לדעתי, עומדות פשוט על אפס. מבחינת האינטרס הישראלי, אני חייבת לומר בשלב זה, לפני שאנחנו יודעים מה ייגמר בין ארצות הברית לאיראן, והשטן תמיד נמצא בפרטים, אז הרי שכמו שדברים עומדים היום, אנחנו לטעמי בצד הגרעיני לא השגנו משהו משמעותי ביחס למקום שבו עמדנו לאחר מבצע עם כלבי. אני לא אומרת לרגע שלא היו הישגים מבצעיים, אבל באופן כללי, כל עוד יש נגישות לאותו חומר מואשר, הרי שאנחנו עדיין עומדים במצב שכמו שהיה אחרי עם כלבי, שעשינו פעולה שבהחלט דחתה בפרק זמן מסוים את החשש המיידי של חציית הסף הגרעיני, אבל השאירה בסוף את הבעיה על קנה עם טווח זמן לא מאוד ברור.
4: עלית בראל, לשעבר מנהלת מדעי לביטחון לאומי וחברת פורום דבורה, המון תודה שתבעת אותנו הערב.
7: תודה, ערב טוב.
4: ערב טוב. Мы беседовали с нашей собеседницей о том, как развивается событие. Она говорит, очень трудно сказать, что написано в том документе, который поступил с иранской стороны. Я пока не видела, собственно, и то, чего я глазами не видела, об этом я с полной уверенностью говорить не могу. Но согласно тем или иным публикациям, в основном речь идет о прекращении военных действий. Если это так, то это, в общем, не очень хорошо, потому что это значит, что в основном переговоры будут касаться Ормузского пролива, который, в общем, и так был открыт до начала войны. Будет речь идет о прекращении, собственно, войны, а в том, что касается иранской ядерной программы, в том, что касается ракетной программы, об этом вообще речи быть не может. Президент Трамп заявил некоторые некоторое время назад одной из программ, что 70% целей в Иране были достигнуты. Я не очень доверяю высказываниям президента, потому что он меняет свою позицию, меняет высказывание с разницей в несколько часов. Есть определенная реальность в Иране, говорит наша собеседница. Они стоят на своем, они очень уверены в себе, но мы при этом видим, что высокие слова, в общем, можно говорить долго, они ничего не стоят. Реальность в Иране очень и очень жесткая. Нынешняя власть, которую, кстати говоря, мы пока не поняли, как что сформировалось, где Муджтаба в его положении, какую роль занимает Галибаф, что называется, не сложился еще пазл. Но, с другой стороны, ситуация очень и очень плохая, потому что в ходе войны, при всем том, что мы говорим, были действительно нанесены значительные удары по объектам, были большие тактические и оперативные успехи. Нынешняя иранская власть очень боится новой волны протестов. Ситуация там очень и очень тяжелая внутри страны. Так что, может быть, режим на каком-то этапе рухнет сам по себе, говорит наша собеседница. Но при этом, если говорить об израильских интересах и о том, кто нас слушает во всех этих, во всем так называемом странном переговорном процессе, моя собеседница говорит, что ответ на этот вопрос дать довольно сложно. Потому что, с одной стороны, в Соединенных Штатах сначала было очень много разного рода мнения о том, что именно Израиль выстроил всю эту военную, все эти намерения начать войну, и сейчас президент прилагает усилия для того, чтобы доказать обратное. Так или иначе, я, к сожалению, считаю, что у нас здесь есть совершенно нулевая свобода действий. Мы зависим от того, что решит американский президент, и как он решит, так и будет. Премьер-министр Израиль напрямую связал свою политическую судьбу в этом аспекте с решениями президента Трампа. Так что тут никакой самостоятельности. Но если все пойдет так, как сейчас это выглядит, то, к сожалению, в ходе этой операции не были достигнуты... В ходе и того, что последовало за этим, а Трамп, как мы понимаем, не очень хочет возобновлять, точнее говоря, совсем не хочет возобновлять военные действия. Так вот, не было каких-то значительных достижений в вопросе, например, ядерного оружия по сравнению с тем, что было получено в ходе операции «Народ как лев». Это была в эфире Алитвар Эль, в прошлом глава штаба национальной безопасности и член форума Двара. А мы продолжаем программу.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Сегодня утром было подано обвинительное заключение против 16 подростков, причастных к инциденту, в котором в День независимости был убит Иману Бениамин Залека. 15-летнему подростку из Петах-Тиквы предъявлено обвинительное заключение в убийстве по неосторожности. Еще 15 несовершеннолетних, в основном в возрасте от 14 до 16 лет, обвиняются в причинении тяжкого вреда. В семье Иману глубокое разочарование, чувство несправедливости. Его сестра Ярус резко раскритиковала решение прокуратуры, заявив, что, по ее мнению, все 16 обвиняемых несут ответственность за смерть брата. Каждый, кто трогал моего брата, кто в него что-то бросил, все они убийцы. Когда прокуратура говорит нам, что она решительна, а потом, в общем, такое решение выходит, это не решительность. Сегодня мы посмотрели преступникам в глаза. Это выглядело, как будто они сидят на школьной скамье, как будто это какая-то классная вечеринка. Но ни один человек в стране не должен ошибаться. Речь идет о будущих криминальных семьях, сказала сестра погибшего Иману Залека. Но в этом фоне возникает ключевой вопрос, почему обвинительное заключение сформировано именно таким образом. У нас в эфире адвокат Софи Гранит, юридическая фирма MEI Law, бывший сотрудник прокуратуры, специалист в области уголовного права. Адвокат Гранит, здравствуйте.
8: Здравствуйте, добрый вечер.
4: Итак, почему действительно обвинительное заключение выглядит именно таким образом? Почему обвинение в убийстве причинено, вынесено только, приявлено только одному участнику этого инцидента?
8: Ну, я хочу только уточнить то, что им обвинили в убийстве не по, как вы сказали...
4: по неосторожности?
8: Неосторожности, а по безразличию. Это как бы это не халатность, это неосторожность, это рецах бе адишут, рецах псиси, это базовая стадия убийства по израильскому закону. Это все равно считается убийство по безразличию. После реформы, которая была сделана во всех смертельных нарушениях, это самая низкая стадия убийства, но это не неосторожность. Как бы это выше, чем неосторожность, это не как в аварии, то, что мы знаем как по неосторожности. Но все равно, конечно, это классическое напряжение между тем, что очевидно нам как обществу, то, что нам кажется, и с тем, что... доказуемо в суде. И есть вот это напряжение, мы его встречаемся с ним много раз, в том, что прокуратура в конце концов проверяет улики, которые они смогли найти, и они в таких случаях подают обвинения только по то, что на их, с их точки профессионального зрения можно доказать. Так как я не изучала улики этого дела, и, к сожалению, прокуратура на этой стадии еще как бы улики не может рассказать, поэтому сказать точно, какие были, какие улики они нашли и почему такое решение принято, я точно не могу. Я могу сказать, как бывший прокурор, что такое дело, в котором ну, было очень много, как бы, есть общественный интерес. Такое дело, скорее всего, было осмотрено и главным прокурором, и с Махозмеркас, как бы, этого...
4: Центрального округа, да.
8: Центрального округа, и, я думаю, и прокурора главного по Израилю вообще. Такие дела. И, скорее всего, что это решение было принято по базе каких-то улик, то, что могли доказать. Тут есть как бы два вопроса. Один вопрос, почему обвинили только одного из этих подростков в убийстве, а остальных в принесении серьезных побоев. А второй вопрос, почему выбрали базовое убийство по безразличию и не по
4: предварительному убийству, сговору?
8: Которое,
4: или...
8: умышленное, которое умышленное, так как то, что публицировали, как бы то, что мы знаем, факты, которые...
4: Ну, мы все слышали, видели, так сказать, читали в том или ином смысле публикации, что якобы подозреваемый сказал, я схожу за ножом, ему сказали, принеси нож. Это все публикации не соответствуют действительности, а если да, то это не сговор?
8: Я не знаю, если они соответствуют или нет. Много раз я видела, как бывшие прокуроры, когда я смотрю улики и смотрю то, что говорят, ну как бы по всякие медии, и много раз это не соответствует, к сожалению. Такое тоже бывает. А с другой стороны, даже если сказано, я пойду, я принесу нож, все равно надо доказать, что было, что то, что его в голове и мысли его были на убийство. Как бы это тоже надо доказать. И мы не знаем, какие еще были улики, какие еще были разговоры, какие еще там телефонные переписки или остальные улики, которые собраны были прокуратурой. Я могу сказать, что, к сожалению, еще раз, такое дело... И эта проблема в прокуратуре уже много лет. Прокуратура недостаточно, у них отсутствие коммуникации со стороны прокуратуры. По резонансу их, почему они приняли такое решение? Как бы именно если публика интересуется, и видно, что это дело, оно с очень высоким интересом, резонансом, то, конечно, надо получить от прокуратуры ответы, более как бы с фактами, которые можно уже рассказать, хотя это дело надо понять, что оно в закрытых дверях, потому что все обвиненные, они несовершеннолетние, поэтому это дело идет в закрытых дверях, но все равно есть вещи, которые можно прийти и рассказать публике, чтобы, и, конечно, первым делом семье, перед публикой семье. Ну, я считаю, я уверена, что была встреча с семьей в таких делах. Это
4: встреча была, семья недовольна, но, безусловно, это дело только, видимо, в какой-то начальной стадии, хотя и продвигается быстро. Адвокат Софьи Гранит, юридической фирмы MEI Law, бывший сотрудник прокуратуры, специалист в области уголовного права. Не последний раз мы с вами беседуем. Спасибо и хорошего дня.
8: Спасибо вам. До свидания.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
4: Последняя тема. Рейтинговое агентство S&P сохранило кредитный рейтинг Израиля, но предупредило о последствиях возобновления войны. У нас в эфире Роман Гурфинкель, специалист в области

0: исходя из данных смехи,
1: роста.
0: Роста ВВП, из данных, который вырос более чем ожидалось, из-за инфляционных положительных моментов. Безусловно, у них просто нет альтернативы понижать рейтинг Израиля. И, безусловно, во время войны, во время всех происходящих катаклизм, безусловно, будут предупреждения.
1: На чем может отразиться это решение? И в какую сторону?
0: Решение какое? Если понизить?
1: Нет, если оставить такое, как есть.
0: Смотрите, за исключением просто... Вот, я попробую быть очень сух и прагматичен. За исключением просто строчки в газетах, это не несет за собой никакой смысловой нагрузки на сегодняшний момент. Почему? Обычно понижение рейтинга – это удорожание займов. Израиль сегодня не нуждается, даже если будет нуждаться в дополнительных займах, он может занять деньги под очень низкие проценты. И как у нас очень простой параметр сейчас, показатель, это очень сильный шекель, который отображает прилив капитала в Израиль. А рейтинг, если рейтинг понижается, это как будто бы предупреждение для инвесторов в Израиль из-за границы. И как мы видим, это никого не смущает, никто не ждет публикации рейтинга, инвестиции продолжают притекать в Израиль, поэтому...
1: Поэтому все так, как есть. Будем о долларе мы поговорим в следующий раз. Роман Гурфинкель, специалист в области макроэкономики, антикризисного управления. Большое спасибо и хорошего
0: доброго
1: дня.
0: Доброго вечера. Спасибо.
1: Программа «На пике событий» подошла к концу. Еще становились за пультом продюсер Иосиф Мирзаев и Ставрас Черкасов, редактор Арик Эльман. У микрофона был я, Олег Клоц. Оставайтесь на волнах радиостанции «Канрека». Всем удачи и хорошего дня.

0: Мада. Уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
2: Молочный шоколад с великолепным вкусом. Миллениум. Настоящий шоколад.
3: До миллениум нас. Нас. Миллениум нас.
1: Максим Суханов и Чулпан Хаматова. Спектакль Дмитрия Крымова. «Сумасшедшая любовь». Последний шанс и мир вокруг, который давно сошел с ума. Записки сумасшедших. 16 мая в Израиле. Билеты 03-5-260-260.

Имя Хейзел О'Коннор стало известным в начале 80-х годов. Как рассказывает она сама, я ушла из дома в 16 лет. Шила и продавала одежду в Амстердаме, собирала виноград во Франции, примкнула к танцевальному театру и отправилась в Токио и Бейрут, пересекла Сахару, пела для солдат в Германии и поняла, что пение делает меня счастливой. Ее альбом с музыкой для кино, в котором она же и снялась и получила премию за свою роль, поднялся на номер 5 в чартах. О ее популярности, вообще говоря, говорит то, что она дважды играла на фестивале в Гластонбери. А вот шотландец Крис Дрейвер. Он стал известен в 2006 году, когда вышел его первый альбом. А когда он не записывает свои собственные альбомы, он поет в группе «Лау». Крис Дрейвер.

поп-группа «Ханнибас» самосоздалась в 1967 году в Лондоне. Примечательными их сделало присутствие мастера популярной песни Пита Делло, который пел и писал все их синглы. Но потом, в 1968 году, он ушел, занялся сольной карьерой, а потом и вовсе стал учителем музыки. Группа пробовала продолжать без него, но без особого успеха, и поэтому канула в лету, исчезла из всех летописей тех дней. Однако оставила после себя несколько хороших песен и два весьма достойных альбома. Итак, «Ханнибас».

Огастус Пабло – имя, известное всем любителям музыки регги и даб. С 70-х до конца жизни он писал музыку регги, продюсировал ее, играл на множестве разных инструментов. Особенно он известен тем, что, помимо всего прочего, играл на мелодике. Это что-то вроде духового органа, в который дуют. Неизвестно, сбегал ли он из дома, но, как подлинный растафарий, он прожил большую часть жизни в диких холмах подальше от города Кингстона, куда, как мне рассказывали на Ямайке, даже полиция никогда и не думает соваться. Он сам говорил, что жизнь в одиночестве, без городской суеты, помогает ему открыть другую часть души и подключиться к творческим вибрациям. Огастус работал с огромным количеством прекрасных людей, включая Боба Марли и Джейкоба Миллера. Про него пишут, что никого подобного ему в музыке регги нет и не было. Огастус Пабло –

А вот группа Cult, культ, знаменита как титаны готического рока. По словам критиков, в 80-е годы они стали одной из самых популярных рок-групп в мире. Группа состоит из певца Иэна Астбери и гитариста Билли Даффи, ну и тех, кого они приглашают играть вместе с собой. Иэн, родившийся неподалеку от Ливерпуля, излагает свою позицию так. «Нам всем, людям, нужен рай. Мы его хотим здесь и сейчас. Со временем мы понимаем, что сами отвечаем за то, чтобы чувствовать его в себе. А для этого нужна постоянная практика и работа, и смелость, ну и все остальное. Поэтому я это принимаю близко к сердцу. Рай сейчас. Вот то, что я хочу излучать. Делиться с людьми частотой рая, гармонии. Так что мы все вместе. Давайте вздохнем поглубже, отойдем на шаг и снизим температуру.

Что-то мы давно с вами не слушали музыку салса. Поставлю сейчас вам песню мастера салса, такого же, как Боб Марли в регге или Майлз Дэвис в джазе, гения салса Эдди Палмьери.

60-е годы Битлз свели весь мир с ума. Но перед тем, как это сделать, они тренировались сводить с ума Ливерпуль. А конкуренция, надо сказать, у них была могучая. Появился феномен Mercy Beat. Группы Jerry and Pacemakers, Billy J. Kramer and the Dakotas, Big Three, Searchers, Rory Storm and Hurricanes. В общем, много, одним словом. Многих из них я вам уже ставил. Поставлю сейчас еще одних из соперников Битлз, группу The Foremost. All you have-

Клифтон Джордж Бейли III, он же Кейплтон, известен на Ямайке как пламенный растафарий. Его еще называют Кинг Шанго, Кинг Дэвид, пожарник, пророк. Он родился в 67-м году. В 18 лет, как положено, сбежал из дома, чтобы стать диджеем. В 89-м начал писать песни и сам их петь. И вскоре он уже стал номером один на фестивалях музыки регги. И вот вам песня с его нового альбома. Действительно, что тут сказать, могучий старик.

Арт Пеппер научился играть на саксофоне в 13 лет и сразу же пошел на улицы джамовать по ночам в черном клубном районе Лос-Анджелеса. А дело, надо сказать, было в 1938 году. Родители у него были алкоголиками, и он жил с бабушкой, поэтому даже сбегать из дома не было особой необходимости. В 17 лет он начал играть профессионально с оркестром Стэна Кентона. К 50-м годам он был признан одним из лучших саксофонистов Америки, уступая только Чарли Паркеру. Часто Арт попадал в тюрьму из-за чрезмерного увлечения разными антибиотиками. Но критики отвечают, что на качестве игры это у него никогда не сказывалось. И высокий уровень своей музыки он поддерживал вплоть до того, как покинул этот мир в 1982 году. Ему было 56 лет. Он говорил: «Я никогда не учился ни композиции, ни аранжировке. Я научился играть, просто постоянно занимаясь музыкой». Арт Пеппер.

Снова под конец передачи. Как я могу не поставить вам самое модное, что сейчас есть в мире – корейскую музыку? А конкретно джентльмена по имени Брайан Чо. Чо? Чо. Он родился в Сеуле в 82 году, но вырос в Америке, в Нью-Джерси, неподалеку от Нью-Йорка. А в 2006 вернулся в Корею и создал группу «Черные юбки» – «Black Skirts», состоявшую исключительно из него самого. И участие в этой группе принесло ему популярность. Спасибо. Мир и свет всем нам.

trail of Devil's End.

0: открытый микрофон. Сегодня на ваши вопросы отвечают страховые агенты Женя Златкин-Фишер и Марк Фишер. Словом, Фишер страхование в Израиле. Наш телефон 072-280-1003, 072-280-1003. Кроме того, можно отправлять вопросы и комментарии на страницу Реки в Фейсбуке. Я еще хочу сказать, что Марк и Женя, Женя и Марк представляют очень широкий спектр страхования. Здесь и страхование жизни, страхование машины, страхование зарубежных поездок, страхование имущества. В общем, все, что только можно вообразить, здесь есть, поэтому задавайте любые вопросы из сферы страхования, и наверняка получите четкий профессиональный ответ. Здравствуйте, Женя, Марк.
1: Доброе утро.
0: Ну, пока наши слушатели, собственно, собираются звонить, писать, я попрошу вас сказать несколько традиционных вступительных слов о том, что, по вашему мнению, нам следует знать, как говорится, на зубок и наизусть, а мы знаем мало и недостаточно. Я никоим образом не ограничиваю вас в данном случае в направлении. Выберите любое, что, так сказать, вас интересует, волнует, тревожит, и расскажите нам то, чего мы не знаем, а следовало бы.
2: Да, доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Я могу начать и рассказать про некоторые примеры, которые то, что называется Аль-Шулхан,
0: да,
2: которыми мы занимаемся, и, в принципе, это реальность нашей жизни, и она действительно из разных областей страхования. Потому что, как вы правильно сказали, мы занимаемся всеми видами. Например, могу рассказать такой случай, он неприятный для владельца машины.
0: Так.
2: Значит, он парковался возле своего дома, возле соседнего дома, где-то, скажем, в своем районе. И сверху от соседей, с их балкона или с крыши, на него упала, не на него, слава богу, а на машину, такая большая железная решетка и повредила крышу машины, капот, в общем, серьезные повреждения. Вот такая вроде авария, вроде не авария, но есть ущерб. Кому обращаться, кто будет за это платить и как вообще с этим двигаться дальше? Теперь я открою скобки и расскажу, для чего вообще нужна страховка квартиры. И почему она нужна не только людям, у которых своя квартира, а часто люди говорят, это не моя квартира, я живу на съеме, зачем мне страховка? Так вот, страховка на квартиру, она один из самых важных ее пунктов, это страхование третьей стороны. Ущерба, который каждый из нас, неважно, где он проживает, и мы часто про это говорим, но, как вы сказали, недостаточно, может принести третьей стороне. В данном случае человек, проживающий на высоком этаже или там последний этаж, неважно, у него балкон или крыша, делал там какой-то ремонт, что-то переносил, не удержал или ветром, у него вот упало такое большое железное сооружение. К счастью, у него была страховка квартиры. Вот. Это не его квартира, это съемная, но он сделал не через нас, сделал через другого страхового агента. Мы владелец машины был наш клиент, соответственно. Да. Мы направили его познакомиться с соседями поближе, узнать, откуда это упало. Это же не всегда можно знать, откуда. То есть в данном случае он смог найти этого соседа. Мы нашли, в какой компании застрахована его квартира. И страховка квартиры оплатила ущерб машине. Поэтому этот пример, он рассказывает, что аварии случаются на дорогах, но ущерб может произойти в любом месте. И в данном случае, если бы у владельца квартиры не было бы страховки, он должен был это оплатить со своего кармана, потому что доказательства были налицо. Даже не надо было идти в суд.
0: Ну, очень, очень, по-моему, показательный пример. Вот зачем нужна страхование, да, квартиры даже не своей, а на схерусе.
2: Да, иногда даже сам такой пример не придумаешь, а так как он происходит в жизни, и он иллюстрирует очень наглядно, что может произойти, и когда человек говорит, зачем мне нужна страховка квартиры, это не моя квартира. Вот именно такой ущерб, он, допустим, не был большой, условно не был большой, был в районе 10-12 тысяч шекелей, но все равно неприятно такую сумму выниматься со своего кармана за вот такое вот минутное удовольствие, что-то вылетело с своего балкона.
0: Так, очень характерный пример. Давайте так, у нас сейчас есть звонок, мы начнем с него, но держите,

0: пожалуйста, возле себя другие примеры, потому что, ну, мне кажется, это настолько красиво, и, если можно так сказать об этом примере в кавычках, и настолько убедительный и наглядный случай, что, я думаю, затронет многих. Ну, а пока давайте начнем с первого вопроса. Алло, пожалуйста, кто с нами?
1: Добрый день, это, наверное, я.
0: Да, совершенно точно. Да. Вы назовите только свое имя, обращайтесь к Жене и Марку.
1: Меня зовут Олег. Хочу задать вопрос такого порядка, что... И не знаю, может быть, они могут ответить на этот вопрос. И, деньги, которые мы платим за страховку, они уменьшают сумму, которая облагается подоходным налогом. Вот мой вопрос.
2: Доброе утро. Значит, смотрите, прежде всего надо понять, что идет речь о страховании жизни или страховании от потери трудоспособности. Да? То есть, если мы, скажем, берем страховки здоровья, они никакие льготы нам не дают на налоги. Страховки жизни, да, уменьшают ваше бремя в Масахносе. В Масахносе есть несколько пунктов, значит, есть то, что называется, говорите, зикуй, возврат, и есть то, что называется никуй. Вот по этим пунктам там это в основном сделается. Значит, страховка жизни и потеря трудоспособности, она как бы считается расход для клиента, и поэтому она уменьшает его годовой доход. И от него, соответственно, у него будет скидка на ту сумму. Естественно, надо понимать, идет речь о тех людях, которые, да, платят Масахносу, потому что есть такие, которые не платят. Так у них и возвращать, как бы, и уменьшать не на что. А так, в принципе, вот вам ответ на ваш вопрос.
1: Если я правильно понял, страховка на машину, страховка здоровья, страховка, там, допустим, с ИУДИ и все такое, она не уменьшает и налоговую.
2: Совершенно верно. Да? Никакой льготы нет. И теперь, где это может влиять? Если вы наемный работник, и тогда страховка машины, которую вы платите, вы берете за год соответствующий документ, сколько вы заплатили, это там есть свои расчеты, есть определенные какие-то проценты, да, уменьшает. Здоровье, СИУЗИ, вообще никаких льгот нет, абсолютно.
1: Даже по отношению к пенсионеру, да?
2: Абсолютно, да, совершенно верно.
1: Спасибо большое, всего хорошего дня.
0: До свидания. Счастливо и удачи вам, всего доброго. Так, у нас есть следующий звонок, пожалуйста. Алло, кто с нами?
3: Ну, наверное, я.
0: Вы абсолютно точно, да, только назовите себя и задавайте ваш вопрос.
3: Таня Бершева. У меня такой вопрос. Мы с мужем составили завещание друг на друга, и если что, на дочку. Муж умер, я вступила в наследство. На дочку продолжается этот полис действовать, или надо на нее составлять новое завещание?
2: Добрый день. Вы говорите о каком пункте, какой страховке? Говорите о страховке жизни, или какую страховку имеете, идете?
3: Наследство.
2: Ну, понятно, наследство, но вы говорите про дочку в полисе, то есть нужно понимать такую вещь. Если вы говорите о вопросах, связанных с то, что называется мишпатим, это адвокатских, то это вопрос не к нам, это больше к адвокату. Это, например, если человека не стало, там, кому квартира остается, так дальше. Не хочу вам отвечать чисто логически, потому что для этого есть специалисты, которые вам дадут правильный ответ. Мы отвечаем за вопросы страхования. Поэтому если вопрос касается страхования, то я могу вам подсказать.
3: А это мне, знаешь, по наследству, да, иногда?
2: Да, это нужно к адвокату обратиться, да.
3: Все, понятно.
2: И вы просто чисто такой житейский совет, обращайтесь и не тяните, потому что надо поменять договор, конечно. Так что обращайтесь смелее к адвокату.
3: Все, спасибо.
0: Всего доброго вам, счастливо. Давай. Идем дальше. Алло, кто с нами?
4: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: У меня вопросы...
0: Как вас зовут? Страховки. Прошу прощения. Да.
4: Михаил.
0: Пожалуйста.
4: Меня Михаил.
0: Да.
4: Вопрос по страховке квартиры, пожалуйста, если можно. Значит, в начале передачи, там, в вступлении, вы сказали, что тот, кто снимает квартиру, должен страховать, а владелец квартиры, как бы, должен ее, и что именно? В чем разница? Вот страховки того, кто снимает, и владельца.
5: Смотрите, есть несколько видов страхования квартир. Например, человек, который проживает в своей квартире, он страхует саму квартиру, на иврите это называется мивне, здание, строение. Вот мивне, правильный перевод, это строение. Он страхует свое имущество, тхула. Также в стандартную страховку входит ущерб, если есть тут носки и цанерет, и цадгимов, про который мы говорили. Если человек только сдает свою квартиру и не проживает, то есть он купил квартиру и он ее сдает, или она у него есть,
4: этот вариант,
5: он страхует только строение и цадгимал. А тот, который проживает в этой квартире, он должен, иногда даже люди прописывают это в хозе, когда они сдают квартиру, что человек, который заселяется, он обязан застраховать цадгимал. Тхула и цадгимал, потому что цадгимал невозможно застраховать без басиса. Басис это или мивне, строение или тхула имущества. Таким образом, одна квартира по одному и тому же адресу, она застрахована дважды, но это не дважды. Полис на имя владельца квартиры это строение и цадгимал, и полис на имя того, кто снимает, это тхула и цадгимал.
4: Не, вот я что-то пропал звук, не понял, дважды получается, да, застраховано? Почему нет, вы сказали?
5: Да, это не застраховано дважды, потому что мивне страхует хозяин квартиры. Условно, если вы купили квартиру, и квартира сгорела, или произошел с ней какой-то ущерб, то вы должны получить деньги, потому что это ваша квартира. И если произошел какой-то ущерб по вашей вине, например, проводка электрическая, вы ее не починили, или что-то было сделано по вашей вине, хотя вы там не проживаете, но вы хозяин квартиры, и вы ответственны, чтобы сдавать ее в нормальном состоянии, произошел пожар и перекинулся на соседей, то ваша страховка должна, то ваша страховка покроет вот такой вот ущерб. Поэтому вы ее делаете, она на ваше имя, и страховая компания будет расплачиваться с вами. В то же время жилец, который заселяется в квартиру, он страхует свою ответственность. Тот пример, что мы привели. Или он забыл выключить какой-то электрический макшир и произошел пожар. То есть примеров может быть много. И его эта страховка покрывает его. А также покрывает его имущество, что это на самом деле тоже важно, но иногда люди говорят, что им это не важно.
0: Так.
4: Еще и хочу, просто не понимаю, я должен как владелец застраховать мивне и цадгимал, а тот, кто снимает только цадгимал?
5: А тот, кто снимает тхула и цадгимал. Просто цадгимал невозможно застраховать. Нету такой опции.
4: А, мивне цадгимал, а он тхула и цадгимал. Да,
5: а он тхула и цадгимал, да, бедюк.
4: И это нужно прописать в договоре, да, как бы.
5: Желательно. В основном все хозим, которые я видела, да, хозяева прописывают это, чтобы человек пошел и сделал эту страховку.
4: Угу. Понятно, хорошо. А если он не застраховал, тогда на нем ответственность получается, да?
5: На хом.
4: Если не дай бог все это.
5: Ответственность на нем, но так понятно. Как этот человек проживает в вашей квартире, и все неприятности, которые, если происходят с ним, они косвенно потом как бы переходят на вас, поэтому люди и обязуют своих съемщиков делать страховку, и не только сделать, но и убедиться в том, что они сделали, например, прислать полис и проверить даты. И если продолжается, если вы сдаете свою квартиру много лет, то каждый раз вы просите у вашего съемщика, чтобы он возобновил эту страховку, что называется, сделал хидуш, и выслал вам новый полис.
4: Понятно. Хорошо.
5: Это все ваше понятно. Право, как человека, который сдает свой нехес.
4: Да, понятно, это мое право. А если это не выполняется, как это можно...
5: То это ваше решение, вы можете искать другого съемщика, вы можете убедить, что это его, как бы, его охрают, как бы привести ему пример, что, например, если у него есть машина он страхует, в ней тоже есть тот гимал. Как бы найти убедительное объяснение, что-то... можете послать его к нам, мы умеем находить слова.
4: Как вы сказали, если что-то с балкона упадет, то как
5: например,
4: бы это не владелец.
5: Это не важно, да. То, что падает, оно не выбирает, или это на съемной квартире, или на...
4: Да, понятно.
5: Поэтому.
4: Хорошо, спасибо.
0: Все, всего вам доброго, счастливо. Ну что, давайте так, значит, во-первых, ваши примеры оказались просто замечательными. Видите, какой человек уже подряд на них ссылается. Видимо, картина падающей железяки на машину, она вызывает какие-то в памяти, ну и воображение интересные ассоциации. Я буду ждать сейчас следующего вашего примера. Пока хочу произнести мантру, она вроде не ранняя, вроде начало было, так сказать, хорошее, но сейчас мы вот с продюсером Еленой Черкасовой удивлены, где звонки, потому что не каждый день вы можете задать вопросы таким профессиональным людям и получить интересный, важный, подробный ответ. Поэтому, друзья мои, телефон 072-280-1003, 072-280-1003, либо, пожалуйста, можно отправлять вопросы и комментарии на страницу Рэки в Фейсбуке. Это тоже есть опция, пока в режиме реального времени не вижу еще вопросов. Пожалуйста, пишите и звоните, потому что как бы мне-то сидеть, разговаривать с Женей и Марком очень приятно. Милые, интеллигентные люди, вдобавок знающие все о страховании. А кто-то может потом кусать себе локти от того, что он, например, в конце программы позвонил, а времени не хватило. Я не устаю это повторять, потому что это случается каждую неделю практически. Вот. Зачем же затягивать? Звоните сейчас, пока еще есть большая часть программы, и вы можете задать любые вопросы и очень подробные ответы на них выслушать. Вот такая моя, значит, мантра номер один на сегодня. Я надеюсь, кого-то я убедил, кого-то побудил. А теперь, значит, да, кто-то уже вроде стучится в наши двери, но сейчас я выясню, будет ли это вопрос, или вы расскажете какой-то, Жень, Марк, какой-нибудь еще один такой же замечательный пример, какой вы рассказали. Я думаю, что будет звонок сейчас, я вижу, что к тому идет, и мы сможем уже поднимать на линию очередного нашего слушателя. Пожалуйста, спасибо, Елена. Итак, да, алло.
6: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
6: Я хочу задать вопрос страховым агентам.
0: Да,
6: я
0: только, пожалуйста, назовите себя и сразу задавайте вопрос.
6: Зовут меня Рита.
0: Да, Рита.
6: Из Батяма. Я плачу уже больше 30 лет битуах Сиуди. И почему сейчас мне 77 лет, я не могу это, чтобы получала каждый месяц? Они говорят, только если... Ты будешь на постели, не будешь ходячить.
7: Здравствуйте, доброе утро. Смотрите, к сожалению, значит, ну, конечно, вам ответили вопрос, ответ вам дали не совсем грамотный, но, в общем-то, они правы. Значит, что значит СИУДИ? СИУДИ, да, это такая вещь, которая вообще что-то. Человек, который является СИУДИ, есть определение такое простое в законе. Значит, смотрите, мы с вами делаем, я говорю на простом языке. Мы с вами делаем 6 функций ежедневно. Это как ходить, кушать, выполнять какие-то другие вещи, одеваться, раздеваться, ходить в туалет и тому подобное. 6 функций основных человек происходит. Если 3 из них или 4 из них он не в состоянии делать сам, он считается СИУДИ. Или если, не дай бог, не про нас будет сказано, если у него то, что называется шишут нефиш, то есть если у него психические заболевания, как, например, болезнь Альцхеймера, к сожалению, да, в этой ситуации человек признается СИУДИ, и вот тогда его полиса, который у него есть, начинает выплачивать ежемесячную компенсацию. Поэтому, в общем-то, они вам ответили вопрос, как бы не совсем может быть корректно, но это одна из правды жизни.
6: Спасибо.
0: Всего вам доброго.
7: И я вам желаю, чтобы эти деньги платили, и чтобы они вам никогда не понадобились.
6: Спасибо.
0: Это прекрасное пожелание. Всего вам доброго. Я думаю, что, может быть, в каком-то замечательном будущем, далеком, вот я думаю, ну, эти 6 функций не будут требовать от человека пожилого, золотого возраста, приходящие люди из Битуах-Леуми. Может быть, человеку будут больше доверять, может быть, не нужно быть этих унизительных проверок, потому что, ну, как бы это ни было правильно, потому что, ну, экономится государственные деньги, но для каждого конкретного человека, я просто видел это и знаю, это ужасно унизительно. Но, впрочем, мы не об этом. У нас есть вопросы.
7: Ну, знаете, еще? Я просто хочу добавить, да, потому что
0: конечно,
7: здесь как раз есть ошибочное мнение, что идет речь о государственных деньгах. Люди как раз тут спросили о страховке, то есть тут платит страховая компания, и тут, да, действительно таки сложно получить деньги. А Битуах Леуми, он, кстати, дает людям более старшего золотого возраста и на много вроде простых ситуациях выделяет свои деньги. Поэтому тут надо немножко разделять.
0: Да.
7: В страховых компаниях более серьезные такие вот требования.
0: Ну, так тем более, как бы это... Ну, грустно, короче, это наблюдать. И,
7: однозначно,
0: но, да, конечно. Коммунизм еще не построили, поэтому... Следующий я вопрос. Алло. Да, да, да. Да, конечно. Алло, алло. Кто с нами
8: Евгений
0: сейчас?
8: Евгений Исаев.
0: Очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Ваш вопрос.
8: По поводу битовых макив, страховка на машину обязательная. В интернете то и дело натыкаешься на объявление, что скидка до 50% страховка на битовых макив, то там 2500. Ну, это достаточно приличные деньги. Только знающий товарищ, или не очень знающий, сказал, что якобы это без страхового агента это действует. Вы можете объяснить, так сказать, разъяснить эту ситуацию?
5: Нет, я не могу разъяснить ситуацию, потому что я не знаю именно, про что вы говорите. Но я тоже вижу часто рекламу и по телевизору, и, наверное, на радио. И в Израиле существует несколько способов приобрести страховку машины. Я вам их сейчас обозначу. Есть страховые агенты, такие как мы и другие, которые занимаются страхованием машин, потому что не все страховые агенты занимаются страхованием машин. Есть разделение, тоже как у адвокатов и у врачей, у нас есть своя специализация. Значит, первое – это страховые агенты. Второе – часто можно приобрести, когда вы новую машину покупаете, это только для новой машины, в самом салоне. В данном случае с вами тоже очень красиво и мило говорят, потому что хотят вам продать страховку, понятно, но когда происходит страховой случай, то в принципе не с кем говорить, потому что сами эти салоны, они именно функционируют по продаже машин. И потому что они могут там сделать первую страховку, но именно вести человека целый год и заниматься, если есть какие-то проблемы, это они этим не занимаются, просто говорю по опыту. Третий способ – купить страховку на любую машину, как на новую, так и со вторых рук, или сделать хидуш, это через прямое страхование, без страхового агента, через интернет, через телефон, через нацик шерут. В данном случае вы работаете со страховой компанией прямого страхования, и то, что называется на иврите битох яшир, разные его виды. Когда кто с вами говорит, это не страховой агент, например, такие, как мы с Марком или другие, с вами говорит нацик, махерот. И обычно это молодые ребята, которые подрабатывают там параллельно со своей учебой, они каждый раз меняются, у вас нету человека постоянного, который вас знает, но это тоже не проблема основная, а основная проблема это не сделать, а именно с кем вы будете говорить, когда произошел страховой случай. Кто этот человек, который вам ответит? Не постоянно меняющийся нацик. Знает ли этот человек, как вам помочь? Знаете ли вы, кому вообще обращаться, если это Твия Шельцадгимл? У нас очень много случаев, когда люди просто к нам обращаются и говорят, там, мы готовы вам заплатить, но, пожалуйста, помогите нам вести Твию, потому что мы не знаем, куда позвонить, мы не знаем, как заполнить ФАСИМ. И это даже люди, которые знают иврит. Мы там, произошла какая-то авария неоднозначная, это же не всегда шахор и лаван, иногда бывает рашлану сурем, что это значит две стороны виноваты, например, на цомоте. И люди не знают даже, как сделать простой сертут. Они не потому, что они там не могут его лисартет, а именно хотят понять, как сделать, какие у них права, что им магия, что значит, если машина тоталас, как говорить с шамаем, как разговаривать с мусахом. Есть столько много всяких деталей, которые у нас даже не будет время на радио все это рассказать. И когда у вас есть свой человек, один, с которым, который ведет вас, это страховой агент. Когда вы делаете через прямое страхование, вы должны сами заниматься своей аварией или надеяться, что какой-то нацик будет достаточно надив или мигцуи, чтобы вам это объяснить. Что касается цен, 50%, ну, мы уже в эти сказки все не верим. Не знаю, после скольки лет, после, наверное, 20 или 30, мы не верим во все эти сказки. Это, не, кстати, не только в страховании. Я, когда захожу в Машбир и вижу там цены 60% ниже, я понимаю, что, наверное, это тоже какая-то сказка. Поэтому, как бы не верим в это. Все во что, да, надо верить. Это просто сравнить. Как я сказала, в Израиле есть больше 10 страховых компаний. Если вы выбираете страхового агента, который работает со всеми или с большинством, он вам проводит это все сравнение. Цена в основном зависит от вас, от вашего возраста, от вашего авар-битухи. Были ли у вас аварии последних 3 года или не было? Была ли у вас вообще машина последних 3 года? Потому что люди говорят, у меня не было аварий. Но если не было машины, и ты машину не водил, то ты начинаешь с нуля, потому что ты считаешься как человек лило авар-битухи. Вот, значит, мы сказали от возраста, от ветока вождения, молодой водитель, не молодой. И, например, папе там 50 лет, но и сыну 17 лет, это меняет картину, который сделал права и присоединяется к вождению. От вида машины, машина дорогая, машина дешевле. И вот на основе всех этих факторов страховые компании дают цену, и между ними может быть большой разброс. Может быть иногда разброс 1500, 2000, а то и 3000. Поэтому или человек сам идет и проверяет между всеми компаниями, но он обычно проверяет неправильно, потому что люди всегда, когда проверяют в интернете, они всегда пишут, у меня не было аварий. Или не помнят, или делают это автоматически. Вот. И, конечно, им выдают другие цены. Или прийти к Сохену, который тщательно все проверит, зная ваше аварийное прошлое или безаварийное, сам во всех компаниях, и даст вам самую подходящую цену. И не только сделать страховку, но будет вести вас целый год. Страховка на год. Поэтому, если что-то не подходит, через год можно проверить другой вариант.
8: Так. Я понял, спасибо. Страховой агент самое надежное.
0: Ну, получается, что да. Всего вам доброго. Счастливо. Счастливо. Удачи. Так, есть вопросы? Есть еще вопрос? Да. Поехали. Следующий вопрос. Спасибо. Алло.
9: Можно? Здравствуйте.
0: Нужно. Назовите только, пожалуйста, себя.
9: Здравствуйте. Александра из Ришина.
0: Да.
9: У меня такой вопрос. Страхование квартиры. Это как и машины на год, то есть каждый год это обновление, или застраховал и ежемесячно платишь какую-то цену?
5: Как вот? Здравствуйте, это есть два вида. Да, есть два вида. Если вы застраховали страховку, страховку квартиры сделали, и она у вас имеющий будет, то есть с залогом в банк, страховка, на которой есть машканта, то страховая компания выпускает автоматически эту страховку, потому что ее невозможно остановить, банк ее требует. Ее возможно остановить только если вы сделали страховку в другой компании, тогда можно отменить эту, но это тоже очень сложный процесс.
9: Извините, если нет машканты?
5: Если нет машканты, то страховка выполняется на год. Условно с 1 июня до 31 мая, если сделали не 1 июня, там 10 июня, то оно будет 10 июня, но все равно до 31 мая. Всегда страховка заканчивается, неважно, когда она началась, последний день предыдущего месяца. И тогда уже через год страховой агент должен по закону с вами связаться и сказать вам, аимат мяша радхидуш, разрешаете ли вы продление полиса. Спросите, если у вас какие-то изменения, купили ли вы какие-то вещи, может, сделали ремонт. Тоже мы это всегда спрашиваем, потому что человек иногда, ну, не помнит. Хотя в течение года мы всегда как бы советуем, мы напоминаем, если приобретены какие-то дорогие вещи, украшения, золото, бриллианты, что-то, какой-то дорогой ремонт, то всегда можно выслать хижбунит Сухэн, и он это добавит в страховку. Не ждать конца года.
9: Да, спасибо. Мне только не ясно, вы почему-то ограничили месяцем июнь-май. А если человек
5: нет,
9: это в
5: декабре... Нет, я просто привела пример.
9: Вы просто привели пример.
5: Да, чтобы это было наглядно.
9: То есть это как машина. Я поняла.
5: Да,
9: я
5: раз
9: поняла
5: в год. Что я имею в виду, что не нужно ждать первого числа.
9: Календарный такой.
5: Да, да, да. Да, любой, в любой момент
9: я
5: времени
9: поняла.
5: Вы можете сделать страховку квартиры. Она будет или на год, или с того дня, когда вы сделали.
9: Угу, я поняла. Спасибо большое за ответ.
0: Всего доброго. Счастливо, удачи. Едем дальше. Пожалуйста, кто с нами? Алло.
10: Алло, добрый день.
0: Здравствуйте.
10: У меня такой вопрос. Значит, вопрос по страховке квартиры. Я, как правило, отказываюсь вот это вот, от прорыва закрываем и цемент. Вот, ну, вот если...
5: От чего вы отказываетесь? Я не услышала.
10: От пункта НЗК и МАЭМ.
5: Окей. Да.
10: Дурчамыш относится к этому или нет?
5: Нет.
10: Если, например...
5: Это отдельно. Дурчамыш, это сейчас есть в некоторых страховых компаниях отдельный сейф, сейф НОСАФ, отдельный пункт, который покрывает убдану незык, что это называется потеря Но не то, что он потерялся, а, ну, убдан это типа Аллах ли ибуд, то есть он не, уже не функционирует или ущерб. Это может... есть страховые компании, в которых это калюль, а есть, которые надо добавить. Поэтому, если вам это релевантно, когда вы продлеваете полис или даже в процессе, не надо ждать до конца, проверить, есть ли у вас это покрытие. Если вам надо, вы можете добавить.
10: Yes. А душе меш не относится к мивне?
5: Душе меш относится к мивне, а вольнее в незык. Ну, например, он относится к мивне, если произошел незык тева. Какой-то природный.
10: Вот это меня интересует. Вот если сильный ветер, и он упал.
5: Если сильный ветер, и он упал, то это есть такое. Но это нужно доказать, что был сильный ветер именно в этот день, именно в вашем районе, и тогда да. Потому что все, что относится у нас бедерха, кевали, мивне, это входит в страховку мивне. Даже те же самые мозганы, и то, что у нас кухня встроенная. Условно, все, что мы, когда переезжаем, не можем поставить на грузовик и вывезти, это считается мивне в квартире. Поэтому все это мивутах, бемивне. Шейла, что считается страховым случаем. Потому что одно дело это мивутах, а другое дело или то, что произошло с вашим дудшемишем, это считается страховой случай. Поэтому, чтобы более полно застраховать ваш дудшемиш, вы можете добавить эту добавку, она сейчас почти во всех компаниях есть.
10: Это имеется в виду, вот то, что вы говорите...
5: Незек обдан, когда это не только... Когда это не только... Тева, да.
10: Вышел из строя, там пропало электричество или что, да?
5: Да, это более расширено. В ней тоже есть исключения. В каждой страховке мы должны понять, в каждой нету страховки без личного участия и нету страховки без исключений. Поэтому чем больше покрытие, тем больше шансов, что если что-то произойдет, заплатит и давка даст, стоит это сделать. А вы сказали, что вы не делаете никогда на скейтсанерет.
10: Да.
5: Отменяете, окей.
10: У меня это родственник сантехник. Это будет дешевле, чем еще тут.
5: Я поняла. Ну да.
10: Это вот. Это так я обычно делаю. Но я понял. Значит, это относится и на Закейтева, если он упал ветер, значит, это относится на Закейтева. Я понял. И так вы говорите, что и мозганы тоже относятся мимне, да? Я правильно понял? Спасибо вам большое. До свидания.
0: Всего вам доброго, удачи. Идем дальше. У нас следующий вопрос. Кто с нами, пожалуйста? Алло.
11: Алло. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте.
0: Александр, пожалуйста, задавайте вопрос.
11: Да, у меня два вопроса. Первый вопрос. У меня была переведена моя накопленная сумма на пенсию с одной компании, с Минора, в Феникс. И Феникс как бы продолжает мне эту, всю мою пенсионную программу, которая накопленную сумму выплачивает. Ну, определили там сумму, к примеру, там 1700 шекелей. А Керен и Штальмут они не взяли почему-то. Феникс не взял Керен и Штальмут. Оставил в миноре. Теперь я звоню Феникс и говорю, здравствуйте, как дела, все, вот, то мой агент, все. Скажите, пожалуйста, какова сейчас сумма моя, которая у вас переведена из миноры? Я должен ее знать. Нет, о чем вы говорите, мы вам сумму не можем сказать. У вас до конца жизни пенсия будет вам выплачиваться, не волнуйтесь. И не говорят мне сумму эту. Представляете, я-то приблизительно знаю эту сумму. Но почему они от меня ее скрывают? Правильно ли это? Это первый вопрос.
7: Я, честно говоря, не совсем понял вообще, о чем идет речь. Если я правильно понимаю, вы уже вышли на пенсию, собирали в одной компании, а перевели деньги, и получается сейчас пенсию в другой компании. Правильно понимаю?
11: Да, но я продолжаю работать. Я продолжаю работать.
7: Я понимаю, пенсия мне выплачивается. Во-первых, начнем.
11: Почему они мне не говорят эту сумму, которая им переведена?
7: Секундочку. Во-первых, вы должны получить письмо, в котором будет указана точная сумма, которая была переведена. Окей? С одной компанией, которая вытащили деньги, должно быть получено письмо, сколько денег вышло из компании, скажем, в миноре. С другой компании должно быть получено письмо, сколько денег пришло. Теперь, если вы эти письма по какой-либо причине не получили, они 100% у вас есть на личном кабинете, можно зайти в личный кабинет, найти копии писем там. То есть это обязаны по закону. То, что вам по телефону не сказали, это, возможно, человек там какой-то непрофессионально отвечает. Это не стоит
12: даже... Представителем компании представляется. Дело я том, агент, вот, я пожалуйста, понимаю, какие у вас вопросы.
7: Вы должны понять такую вещь. Секундочку. Вы должны понять такую вещь. Если вы звоните в саму компанию, вам отвечает Мукет Шивут Лакухот. А там, к сожалению, не всегда люди 100% профессионалы не могут знать. Кто-то...
12: Понятно.
7: В любом случае, я говорю, если у вас есть агент ваш страховой, он вам обязан подать соответствующие документы, где будет все указано, да, то есть если он вам помогал делать, и у вас агент, значит, он вам должен дать соответствующее разъяснение официально. Если у вас агента нету, например, какой-нибудь отработали, мало ли там что-чего, то у вас, как я сказал, в личном кабинете в компании есть документы, причем в двух компаниях, и оттуда, откуда деньги ушли, и туда, куда пришли. Окей, поэтому у вас я есть эти документы, там в компьютере есть. Вот. Так что такой вопрос.
12: Мало того, есть... Да, я добавить еще хочу. Мало того, у меня есть независимый страховой агент, не относящийся к компании «Феникс». Как бы страховой агент, я просто себе, да. И он мне то же самое говорит, да забудь ты эту сумму, все. У тебя все до конца жизни тебе будут платить там.
7: То, что
12: забыть... Ну как так можно забыть, вот интересно.
7: Рассказываю. С точки зрения, вам просто говорят это на простом языке, да? То есть без того, чтобы читать лекцию, как считать за пенсию и тому подобное. Действительно, как только вы начинаете получать ежемесячную, называется китсвадзикна, получать пенсию, у вас больше нету других цифр. То есть то, что там было, уже для вас не является показателем. Это действительно так, потому что вы уже начинаете получать, вам уже все расчеты сделали. Единственное, что здесь правильно посмотреть, ведь пенсионные деньги каждый человек когда получает, они тоже привязаны к некоторых компаниях в других, есть маслюля шкалот. Надо проверить, какой маслюля шкалот положили в той или иной компании. Это стоит проверить, потому что от этого тоже может пенсия быть не одинаковая, она тоже может меняться каждый месяц. Поэтому надо понимать, конечно, не сильно меняется, но тем не менее изменения есть. А что касается точной суммы... С того момента, как вы начали получать пенсию, действительно, ваша сумма уже она не является релевантной для вас. Так что это вот так.
12: Но я же должен знать ее движение.
7: Есть у вас эти данные. Зайдите в компьютер, они у вас в личный кабинет.
12: Я вас понял, ваш ответ понял. Угу. Вот. Да. Ну, хорошо, спасибо. Теперь второй вопрос у меня. Кроме того, что там у меня пенсионная программа, и в этой «Феникс», и у меня выплачиваются мне пенсии, я продолжаю работать, и моя компания, которая мой работодатель, он новую программу туда посылает, пенсия идет... Совсем другая, вторая пенсия и туда же.
7: Смотрите.
12: Минуточку, я не закончил, извините, да, вопрос.
7: Да, слушай.
12: Эта пенсия вторая, она, допустим, у меня скоро 70 лет, годик-два поработаю, и она заканчивается у меня, да? И закончу. Могу ли я ее забрать полностью? Она же до 100 тысяч не дошла. Это явно. Я слышал, что 100 тысяч до 100 тысяч можно.
7: Нужно будет, когда у вас закончится, когда закончится работа, прежде сделать какую-либо процедуру, нужно будет пройти через налоговую инспекцию, через
12: то,
7: что называется мастер-класс, получить соответствующее разрешение. Если вы хотите ее снять, значит, вам даст разрешение, вы снимете.
12: То есть она к той программе не привязана никак, она отдельно, но в одну и ту же компанию поступает.
7: Вы должны понять, что есть очень много нюансов в рамках нашего телефонного разговора. Я не могу, да и не буду делать
12: консультацию,
7: связанную с пенсионными делами. Там есть очень много нюансов, понимаете, связанных с налогами в основном. Это на одной ноге невозможно вообще все рассказывать.
12: Но в принципе вы обратите...
7: Самое главное, я вам скажу только самое главное, да? Самое главное не делать никаких поспешных движений, когда вы закончите работать, а пройти через налоговую инспекцию, конечно, если тем более вы говорите, что у вас есть независимый страховой агент, так он вам поможет все как положено оформить и все рассказать. Так что у вас...
12: Большое вам спасибо.
7: Вы сделали правильное решение, что взяли профессионала, который вам помогает всем этим заниматься. Вот это самое главное, я всегда советую нашим радиослушателям в любой ситуации обращаться к профессионалам. Так это вы избежите дополнительных ошибок. Так что удачи вам.
0: Всего доброго. Большое. Счастливо. А идем дальше. Следующий звонок, пожалуйста, алло. Алло. Так, что там происходит? Да, вот вы сейчас, да, вы с нами. Назовите себя.
13: Там и центр страны.
0: Так.
13: Скажите, пожалуйста, считаемся ли мы, владельцы Рабкава, застрахованными компаниями автобусными или нет? Ну, вот я ехала в автобус и упала. И автобус остановился, там сказали, давай мы скорую вызовем. Я смотрю, слушаю, чувствую себя не настолько плохо, чтобы меня куда-то вывезти на скорую, еще что-то. Ну, так по-моему, короче, я не стала никуда ходить, хотя еще проблема немножко есть, окей. Вот. Ну и вот я теперь думаю, где-то я слышала, что мы все считаемся застрахованными. Так это или нет?
7: Да, вы все застрахованы. А, ну, Женя ответит лучше на этот вопрос.
5: А да, я начну, и Марк продолжит. К нашему страхованию это немножко меньше имеет отношение. Если вы получили какой-то ущерб, какой-то незык серьезный, то вы можете взять соответствующего адвоката, который этим занимается, и он... Это не столько связано с Равкавом, сколько больше с автобусной компанией, в которой вы ехали. Она является адресом, куда надо подать иск. Это не очень связано как бы с нашей работой, но да, связано с тем, что если вы считаете, что вам положено, или вы можете просто сделать какой-то ИУ-41, просто прийти на первую встречу, описать ситуацию и сказать то, что называется «Аим ешти коло». Есть о чем говорить или нет. Всегда можно попробовать. И он вам скажет.
13: Это тот случай, когда как бы говорить не о чем. Ну, упала я знатненько, там меня автобус остановился, меня поднимали, вынимали, выставляли. В общем, как-то так. Мне приятно было. Ну, окей. И водитель мне сказал, вот тебе данные, ты туда обратись. Ну, я говорю, что ничего, слава богу, не сломалось.
5: Ну, если он вам дал данные, то вы можете начать с этого шага.
13: Так я вот думаю, если мне хотите где-то жаловаться и брать какие-то справки, это дороже выйдет самой себе. Вот. А вот если просто я могу в компанию подать такое, ну, прошение или заявление какое-то, что вот такой-то день, такой-то час, со мной произошел такой случай. Вот, и будет ли это считаться немножко...
0: Они, наверное, справки потребуют, как бы, да?
7: Знаете, я хочу все-таки вмешаться в этот красивый разговор и объяснять, рассказать вам одну очень важную историю, да, потому что они случаются очень часто. Иногда мы становимся участниками тех, кто, что называется, тевна драхи, и невольно, как бы, по своему желанию, вот в данном случае, как было в автобусе. И вот вроде бы ничего не случилось, и куда я буду бегать, зачем мне это время тратить, это неправильно. Надо прежде всего сделать полностью проверку, потому что иногда вещи проявляются не сразу. И если вы не зафиксируете ситуацию, что вы упали в автобусе в больничной кассе, в вашем тике, что было указано, что была дорожная авария и так далее, то в дальнейшем потом, если вдруг это всплывет, вы ничего не докажете и не получите. Поэтому вам нужно обязательно пойти и сделать начальные проверки, сделать рентген и так далее, потому что я начал с примера. Я вам скажу маленький пример моего клиента, который здоровый человек, молодой, ему сегодня там 40 лет, да? У него была аналогичная ситуация. Он ехал несколько лет назад в автобусе. Автобус затормозил, он упал, ударился. Ничего не было. Он говорит, а куда я буду бегать и тому подобное. Через полгода у него начала болеть сильно спина. И тогда, когда начали проверять, выяснилось, что у него был незначительный перелом. Поскольку он был молодой, здоровый, он это сильно не почувствовал. Но время было упущено, он нигде не ходил, не фиксировал. И теперь доказать, что это было в результате аварии, невозможно. Поэтому прежде всего совет... Идти и провериться, и сделать все проверки. Эти проверки бесплатные. Вы идете в больничной кассе, заявляете, что у вас была тевна драхим, даете данные автобуса, время, час, и потом за все проверки будет оплачивать страховая компания этого автобуса. Вам не за что переживать. Но у вас должно быть зафиксировано в больничной кассе, что у вас произошел такой случай. И поверьте мне, дай бог, чтобы у вас действительно ничего не было, и потом вам это не понадобилось. Но защиту нужно иметь и провериться. Это мой совет житейский и профессиональный.
13: Угу.
0: Всего вам доброго, удачи. Идем дальше. Алло.
14: Здравствуйте, это я на линии?
0: Это совершенно точно вы, представьте.
14: Да. Сергей, у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, вопрос первый. Вот вы говорили по поводу страхования Дудшемиша. Значит, я застраховал квартиру, но у меня был случай, когда еще была банковская гарантия. Была буря, упал Дудшемиш, это все доказали, там они оплатили. Нужно ли дополнительно страховать Дудшемиш? Я это сделал. Или если вот это МИВНЕ, этого достаточно было бы? Это вопрос первый.
5: Да, мы уже говорили на эту тему. Сейчас я повторю.
14: Да, спасибо большое.
5: Значит, у нас Дудшемиш — это как вещь, А страховка, она покрывает только, когда есть страховой случай. Поэтому, когда нету добавки на Дучемиш в полисе, он застрахован только на БАСИС. БАСИС — это может быть или ЭШ, что это пожар, который все сгорело, включая Дучемиш, тогда понятно, и природные бедствия, что-то произошло, сильный ветер, определенной скорости, который его снес. Но если мы хотим расширить риски и расширить причину, расширить страховые случаи, то есть добавка на Дучемиш, которая покрывает любой незек о обдан. Он так и называется. Незек о обдан шель Дучемиш. Там не перечислены причины, их может быть большое множество. Поэтому, чтобы расширить страховой случай, можно застраховать Дучемиш бенусав. Точно как мы страхуем на скейтсонеры, как мы страхуем другие вещи, которые есть в квартире. Плюс к стандартной страховке, что это Мивнет, Хула и Цадгимл.
14: Все, спасибо. Это все понятно. Значит, я понял, что если какие-то там пожар, буря, это входит в МАКИВ, это в Мивнет, это застраховано все. А вот, например, что значит застраховать Дучемиш? Ну, например, он вдруг начал течь почему-то, его надо заменить. Это является страховым случаем или нет?
5: Если это подходит под незек и не входит в Харигим в этой страховой компании, то да. В каждой страховой компании, плюс к тому, что есть СИФ, что покрывается, есть еще и несколько Харигим. Это можно увидеть в самой полисе. Поэтому проверяется. Если это не входит в Харигим, то в большинстве случаев, да, это покрывается.
14: А, понятно. Спасибо. И второй вопрос. Предположим, при полете за границу, ну, страхую я, там, страхование идет жизни, там, всего остального. По какой-то причине, ну, например, отменили полеты, или человек передумал, может ли он отменить эту страховку?
5: Страховку всегда можно отменить, даже после полета. После полета как немножко сложнее.
14: А как это после полета может отменить?
5: После несостоявшегося полета.
14: А, нет, вот несостоявшегося, да.
5: Скажем так, страховку, которую вы делаете на медицинскую страховку на полет, вы всегда можете отменить, это ваше право. Единственное, что если вы не полетели по медицинской причине, и тут я хочу дать важный тип, который некоторые из клиентов не моих писали мне и просили помощи. Mm-hmm. То есть людей медицинская причина, больница, что-то, операция, это у нас или самого человека, или кого-то ближайшего окружения, мишпаха, крова. Человек почему-то первым делом побежал отменять страховку, чтобы вернуть свои там 100 или 150 долларов. И даже не подумал, что сейчас он не может подать иск, чтобы получить деньги за всю свою поездку. Поэтому, если вы...
14: Как, за поездку даже он может получить, да?
5: Да, есть, да. В каждой страховке медицинской мы делаем. Если человек делает сам, то он иногда может и не сделать, но это ошибка. Пункт, который называется битурвикитурмисибарафуид. Что он страхует? Он страхует, что если человек по медицинской причине не может лететь, если он заболел, если у него халилатауна, операция, у него самого или мишпаха крова, то страховая компания возвращает ему 100% денег, которые он потерял.
14: Даже за билет, за все, да?
5: За билет, за гостиницу, R&B, все, что он заказал, машину заказал на съем и так далее. Но если он поспешил, эту страховку отменил, то, понятно, конечно, некому будет предъявлять. Поэтому в таком случае не стоит спешить отменять. Это всегда можно сделать, и даже через несколько лет. Ну, понятно, никто это не будет делать через несколько лет, но я так привожу пример. А так, если не состоялся полет по нейтральной причине, или то, что сейчас происходит, авиакомпания отменяет, или сам человек передумал, или отодвинул, то он всегда отменяет, получает 100% денег, что он заплатил.
0: Okay.
5: Он ничего не теряет в плане страховки.
0: Окей, спасибо. У нас сейчас будет завершающий вопрос сегодняшнего дня. Пожалуйста, алло.
15: Да, добрый день.
0: Да, у нас очень мало времени, Михаил, поэтому да, если можно, то так.
15: Я понял, спасибо. Где можно найти свои замороженные деньги на пенсионных компаниях? Или страховку жизни. Я зашел на Аракесов, ничего там не нашел. Однако мне звонили.
16: Добрый день, я извиняюсь, что перебиваю. У нас сейчас закончится программа. Я вам дам ответ. Смотрите, есть такой сайт, называется
7: называется «Масляка пенсионит». «Масляка пенсионит», там вы увидите все ваши программы, где у вас есть деньги, где у вас есть также страховки жизни.
15: Лега-лега, «Масляка пенсионит». Да, понял.
7: Да, совершенно
0: верно. Запишите просто, да, себе, чтобы сейчас... Да.
15: Нет, я понял. И страховые деньги, страхование жизни там же или как?
7: Все, что связано с накопительными фондами, с пенсионными, в любых ее проявлениях, будь то пенсии, купон Гимель или Битохиминалим, или также страховки жизни, все вы там увидите.
15: Окей, все, спасибо.
0: Спасибо вам. Ну что?
15: Хорошего дня вам.
0: Спасибо и вам, и всем, кто сегодня нам звонил. Всего самого лучшего. Здесь, увы, время сегодняшнего открытого микрофона, очень бодро, весело прошедшего, подходит к завершению. Огромное спасибо Жене Златкин-Фишер и Марку Фишеру Дунову. Я надеюсь, скорой встречи. Счастливо.
17: Да, спасибо большое вам и радио.
7: Всего доброго.
0: Всего доброго. Счастливо. Пока и вам. Спасибо. В студии были звукооператор Амир Шмуэли, продюсер Лена Черкасова, которых я всемирно благодарю, Игорь Хариф. Как можно более спокойного дня нам всем. Я думаю, что многие получили сегодня важные ответы на их, безусловно, важные для них вопросы, чего желаю и в следующих программах. Счастливо, пока.